открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Сталина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец известный оперный певец. А вы как, тоже поёте? Спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Оц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тиита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. «Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше?» На что директор отвечал: «Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей». Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой Отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Сейчас, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами «Анка-переводчица». Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис» с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял огонь.

и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Sag mir,
2: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли?
1: Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец?
3: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчик».

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Как захочешь, так и будет. Что посеешь, то и жнешь. На суде не ищут судей,

0: не ищут слов.
1: Радио «Рансис». Наш адрес в интернете www.rancis.org.

ты тоже Робинзон. Он.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 34. Кейт. Полный эффект показаний Тайлера врезался в Кейт, подобно перегруженному самосвалу без тормозов. Детектив Тайлер утверждал, что Фрэнка Авелина без его ведома накачивали психотропным препаратом, чтобы кто-то мог наложить лапу на его бизнес и деньги. А затем подтвердил, что недавно была оформлена доверенность в пользу Александры и Хэла Коэна. Выглядело это ужасно. Выглядело все так, будто Александра обманом завоевала доверие отца, одурманивая его галоперидолом, чтобы еще на шаг приблизиться к его богатству. Драйер больше не задал Тайлеру ни единого вопроса. Просто сел обратно на свое место, позволив подтексту показаний Тайлера распространиться по залу суда, подобно какому-то ядовитому облаку, пропитавшему своими вонючими испарениями не только мысли присяжных, но и саму их одежду. Кейт чуть ли не физически ощутила, как эта клубящаяся зловонная волна накатывает прямо на Александру. Нужно было срочно развеять это облако подозрений, пока оно не настроило присяжных против ее клиентки. Требовалось что-то предпринять, причем прямо сейчас, не теряя ни минуты. Ножки ее деревянного кресла скрижетнули по полу, когда она резко отодвинулась от стола. Поджав под себя ноги, уже положила руки на подлокотники, готовая вскочить, но в голове было пусто. Кейт готовилась к этому судебному процессу как ни к чему другому, чем ей когда-либо приходилось заниматься. Чуть ли не на зубок вызубрила все свидетельские показания, могла сходу привести содержание любого документа, вплоть до номера страницы в судебном деле. Однако токсикологический отчет, предъявленный сегодня, оказался крученым мечом, неожиданно прилетевшим из ниоткуда. Внезапно весь этот судебный процесс, ее тщательно разработанная стратегия и заранее заготовленные вопросы для встречного допроса, все это теперь казалось чем-то совершенно незнакомым, а не хорошо изученным и отработанным. Доверенность уже приобщили к уликам. Раньше она не имела особого значения, была не так уж и важна. Но вкупе со свидетельством того, что примерно в то же время, когда она была оформлена, Фрэнка Велина одурманивали галоперидолом, все предстало в совершенно ином свете. Обычный юридический документ, выписанный на имя ее клиентки, теперь выглядел зловеще. Вся подборка доказательств обвинения превратилась в неизведанную территорию. Каждый документ в ней мог оказаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться прямо у нее перед носом. Кейт уже приготовилась встать. Все взгляды были нацелены на нее. Когда она встанет, нужно будет задать вопрос. Хороший вопрос. Такой, что сможет подавить бурю воображения, разыгравшуюся в головах у присяжных. Проблема была лишь в том, что у нее не было этого вопроса. В голове было пусто. На коже у нее выступил пот. Казалось, будто гнетущая тишина выдавливает его из нее, словно сок из угодившего под каблук персика. Даже если б Кейту удалось придумать нужный вопрос, то теперь она не была уверена, что паника не задушит ее, прежде чем она успеет задать его вслух. Чья-то сильная рука ухватила ее за запястье. Кейт повернула голову. Блок удержала ее, притянув к себе, и прошептала: «Выиграй немного времени. Возьми небольшую отсрочку. У меня есть кое-какая новая информация». После чего повернула Кейт большой экран своего мобильного телефона. Уведомление на нем гласило, что в ее Dropbox были только что загружены два новых файла. Dropbox. Облачное хранилище американской компании Dropbox Incorporated, часто использующийся в качестве файлообменника. Кейт с облегчением поднялась.
2: «Ваша честь, мы просим о небольшой отсрочке».
1: Стоун лениво посмотрел на присяжных, а затем на часы на стене позади них.
3: «Похоже, сегодня у нас был трудный день. Завтра в 10 утра, дамы и господа», — объявил он.
1: Стоило ему встать, как все тоже стали подниматься со своих мест и собирать вещи. Эдди и Гарри все это время сидели на своих стульях, как приклеенные. Кейт чуть ли не собственными глазами видел мрачную тень, которую отбрасывал на эту парочку судья, направляясь в свой кабинет.
2: «Что тебе прислали?» — спросила Кейт. «Понятия не имею. Пока что», — ответила Блок. «Может, это и ни о чем, а может, и ответ на вопрос, кто на самом деле убил Фрэнка Авелина».
1: На то, чтобы посадить Александру в уберовское такси, ушло 5 минут. Кейт и Блок было не втерпёж дожидаться возвращения на квартиру Кейт, поэтому они нашли тихий уголок в кафе «Карте» на Лафайет и устроились там за кофе. Блок заказала сэндвич с фрикадельками, Кейт — куриный салат, а еще картошку фри. С того момента, как им вручили этот токсикологический отчет, дело Блок было выше крыши. Она до сих пор поддерживала тесные отношения с различными правоохранительными структурами, были у нее свои люди и чуть ли не во всех райотделах полиции Нью-Йорка. И буквально через 10 минут после того, как она ознакомилась с результатами токсикологического исследования, щупальца уже были распущены. Разнеслась весть, что Блок нужна помощь, и все лучшие и имеющиеся в наличии полицейские силы Нью-Йорка взялись за дело. И неважно, что теперь Блок была частным детективом, работающим на адвоката защиты. У нее было имя, и у ее отца тоже. Полиция Нью-Йорка не принято бросать своих. Блок попросила своих бывших коллег поискать информацию о любых ограблениях аптек и оптовых торговцев фармацевтической продукции за последний год. И в первом из загруженных в Dropbox файле обнаружились результаты этих поисков. Всего было совершено 37 ограблений, которые могли представлять хоть какой-то интерес. Большинство из них непосредственно в аптеках, но в двух случаях пострадали оптовики, и еще одно нападение было совершено на грузовой фургон, перевозящий лекарства. Ни в одном из них галоперидол не фигурировал и не был частью добычи.
2: «Так что с ограблениями голяк», — заключила Блок. «А как насчет наркоторговцев?» — спросила Кейт. «Галоперидол — это не рекреационный наркотик. Он не вызывает привыкания. И кайфа тоже. И препарат это даже не успокоительный, а скорее нокаутирующий. Он разжижает людям мозги, превращает их в желе». «Но я думала, что на черном рынке наверняка представлены все виды лекарственных препаратов, только не таких, которые легко добыть у правильного фармацевта. Даешь поддельный рецепт и 500 баков, и торчишь себе на здоровье».
1: Скинув документ с экрана своего телефона, Блок перешла ко второму зазипованному файлу. Внутри было электронное письмо и какой-то видеоролик.
2: «Это попадание в ПУЗНП», — объяснила Блок.
1: ПУЗНП. Программа учета задержаний по насильственным преступлениям. База данных ФБР по всем насильственным преступлениям, в том числе нераскрытым, созданная в основном для анализа характерного почерка преступников и выявления серийных преступлений.
2: Похоже, полиция Нью-Йорка расследует это как преступление на почве расовой ненависти. В прошлом месяце были убиты фармацевт-индеец и кассирша. Есть видео.
1: К счастью, ролик оказался без звука. Все-таки устроились они в довольно популярном кафе, и вокруг было полно посетителей. То, что они увидели на экране, было похоже на запись с камеры видеонаблюдения в аптеке одной крупной сети. Кейт сразу узнала логотип на прилавке. Некто, облаченный в черный мотоциклетный комбинезон, в шлеме с опущенным забралом, вошел в аптеку, шагнул в сторону, на пару секунд выйдя из кадра, а затем небрежной походкой подошел к аптекарю за прилавком и ударил его топором по голове. Вздрогнув, Кейт отвела взгляд и одними губами произнесла: «Господи». А когда открыла глаза, то обнаружила, что пожилая дама за соседним столиком как-то странно смотрит на нее.
2: «Глянь-ка сюда», —
1: сказала Блок, указывая на экран. Перемотав видео назад, она проиграла его еще раз. При виде того, что случилось с фармацевтом, кассирша бросилась к выходу. Только вот автоматические двери не сдвинулись ни на дюйм, и она ударилась головой о стекло, которое пошло трещинами. Отскочив от дверей, кассирша упала на пол. Фигура в черном в считанные секунды оказалась рядом с ней, затем последовали 2 удара топором по затылку. После этого фигура переместилась к правой стене, опять на пару секунд скрывшись из виду, и двери открылись, выпустив ее на улицу. Видеть последствия насилия — это одно, и совсем другое наблюдать, как это происходит, пусть даже всего лишь на экране мобильного телефона.
2: «Не думаю, что это нам чем-то поможет», — произнесла Кейт, покачав головой. Скорее всего, это не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю, какая тут может быть связь».
1: Блок вернулась к электронному письму и еще раз перечитала примечания, сопровождающие видео.
2: «Это важно. Я думаю, это может быть убийца Фрэнка», — сказала она.
1: «Как это?» Кейт опять покачала головой, на сей раз уже недоверчиво.
2: «Почему ты так думаешь?»
1: «Мне нужно еще немного покопаться в этой истории, но здесь явно что-то есть. Я чувствую это».
2: «Ты видела, как она двигалась?» — спросила Блок.
1: «Она?»
2: «Да, она. Это женщина. Видно по бедрам. Уверенная в себе женщина. Это не было преступление на расовой почве. Для начала не оставлено ни граффити, ни каких-то иных посланий. Упертые расисты, которые достаточно жестоки и глупы, чтобы убивать, всегда оставляют послание от какой-нибудь группы или секты».
1: «К тому же она убила кассиршу, а та была белой. Нация превыше всего, Куклукс-клан или любая другая группа сторонников превосходства белой расы, которую ты озаботишься припомнить, без колебаний убивает белых людей, если придется.
2: Но в данном случае такой необходимости не было. Она изначально планировала убить кассиршу. Вот, глянь».
1: Блок опять запустила воспроизведение, и на сей раз Кейт рассмотрела фигуру более внимательно. Теперь ей окончательно стало ясно, что это и вправду женщина. Едва войдя в магазин, та ненадолго исчезла из поля зрения камеры.
2: Вот, оказавшись внутри, эта женщина первым делом заблокировала стеклянные раздвижные двери. Когда кассирша увидела, что она сделала с аптекарем, то бросилась к дверям, но они не открылись, как ожидалось. Убийца могла оставить кассиршу в живых. Она этого не сделала. Из аптеки ничего не было взято, ни наличных, ни лекарств. Плюс использовалось холодное оружие, что наводит на мысли в первую очередь об убийстве, а не ограблении. Такой вот туристский топорик в данном случае идеально подходит. Достаточно тяжелый, чтобы нанести серьезный ущерб, но при этом и достаточно легкий для нанесения быстрых и точных ударов. Да и спрятать его не проблема.
1: Почему было не воспользоваться пистолетом? Ствол оставляет после себя пули, по которым его можно отследить. Кроме того, от огнестрельного оружия слишком много шума, есть риск привлечь внимание. И даже наемные убийцы, даже реальные профи, с каждым новым заказом все чаще предпочитают работать с близкого расстояния, поскольку их начинают привлекать не только деньги, но и сам процесс убийства, власть над жертвой.
2: «Это женщина», — сказала Блок, указывая на застывшее изображение фигуры в черном на экране. «Ей уже приходилось убивать. Она даже не побежала от прилавка к кассе. Просто пошла. Не спеша, никакой паники.
1: Если что?»
2: Блок еще долго изучала изображение на экране, прежде чем ответить. «Я бы сказала, что она наслаждалась этими убийствами».
1: Официантка принесла сэндвич с фрикадельками, щедро политыми соусом маринара, а затем салат и картошку фри, которую Кейт отодвинула в сторону. У нее пропал аппетит. Блок взяла сэндвич и откусила от него. Соус потек ей в уголок рта, и она вытерла его салфеткой, заметив при этом: «Я думала, ты проголодалась». Кейт молча показала ей средний палец. Блок улыбнулась.
2: «Я все еще не понимаю, как это связано с делом Авелина», наконец произнесла Кейт.
1: «Может и никак. Мне нужно проверить данные о продажах и складских запасах галоперидола и присмотреться к этому фармацевту. Он наверняка и был главной целью. Нужно убедиться, что это не было местью за то, что он выдал не те лекарства или что-то в этом роде. Хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, я хотела бы это исключить. И есть еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к этому делу».
2: Кейт терпеливо ждала.
1: Блок откусила еще кусок сэндвича, прожевала его, проглотила, вытерла рот и только тогда продолжила.
2: «Помнишь тот день пару недель назад, когда рассматривали наши ходатайства? Мы тогда видели женщину на мотоцикле, всю в черном. Она подрезала нас, а потом проскочила на красный прямо за углом отсюда».
1: «Да ладно тебе, это-то здесь при чем? Просто совпадение».
2: Блок языком убрала крошку сэндвича, застрявшую в зубах. Сделала большой глоток кофе, откинулась на спинку стула и объявила:
1: «С того дня я ее еще пару раз видела. Черная кожаная одежда, черный шлем с тонированным забралом. Последний раз «Вчера вечером».
2: «Где?»
1: «Через дорогу от твоей квартиры». Кейт застыла с открытым ртом, а затем разразилась беззаботным смехом.
2: «Я уже почти купилась. Да ладно тебе, Блок, ты придаешь этому слишком большое значение. Зачем кому-то следить за нами?»
1: Судя по ее виду, Блок явно не шутила. Она отложила свой сэндвич и высказала все открытым текстом. «Если б лично меня судили за убийство, которое я реально совершила, я бы тоже понаблюдала за адвокатами обеих сторон, дабы убедиться, что они не подобрались слишком уж близко. Ну а если уж это произойдет, тогда бац, и готово».
2: Кейт на миг задумалась, после чего спросила. «А ты не думаешь, что это дело имеет какое-то отношение к тому, что случилось с той женщиной, которая работала на Эдди Флина?»
1: «Не возьмусь сказать наверняка, но я бы не удивилась».
2: Разговор прервался, пока Блок приканчивала свой сэндвич, а Кейт ковыряла картошку фри. Покончив с едой, они вместе двинулись обратно на Сентер-стрит. Было темно, безветренно, но температура уже опустилась ниже нуля и быстро падала. Блок оставила машину на Леонард-стрит, и настало время вместе вернуться на квартиру Кейт, чтобы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Когда они пересекли узенькую Хоган-Плейс, Кейт увидела Драйера, стоящего у входа в прокуратуру, со своими помощниками. Они кутались в пальто, выдыхая облачка морозного пара, пили кофе из бумажных стаканчиков и курили сигареты. Их разговор прервался, когда они увидели приближающихся Кейт и Блок. Кейт никак не показала, что заметила Драйера, просто прошла мимо, опустив голову. Но не успели они с Блок оказаться за пределами слышимости, она уловила, как Драйер пробормотал что-то, что было встречено взрывом издевательского смеха. Она не сомневалась, что смех был адресован им. Блок это вроде ничуть не задело. Они остановились на пешеходном переходе к Леонард-стрит, и Блок нажала на кнопку светофора. Эта часть Сентер-стрит была односторонней. Все движение шло слева от них. Мимо пронесся грузовик, а затем несколько легковушек. На противоположной стороне пешеходного перехода Кейт увидела женщину на позднем сроке беременности. Красное пальто туго обтягивало ей живот. Женщина положила на живот руку, словно прикрывая его от окружающего мира, в той манере, которую некоторые беременные находят успокаивающей. Ее жест заставил Кейт улыбнуться. Этого ребенка уже любили, хотя он еще даже не появился на свет. Потом подошел и встал рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, в дорогом кашемировом пальто, который с недовольным видом еще раз ткнул в кнопку перехода, как будто этот светофор поставили здесь специально для него. Наконец, одна из подъезжающих легковых машин сбросила скорость и затормозила перед стоп-линией прямо перед Кейт. Потом подкатил автобус, остановившись рядом с ней, загорелся зеленый свет. Кейт и Блок начали переходить улицу. Беременная женщина и седой мужчина двинулись им навстречу с противоположной стороны. Кейт и Блок миновали легковушку и уже оказались перед автобусом, когда вдруг услышали какой-то странный звук, который отразился от зданий, растекся по асфальту и, наконец, завибрировал прямо в груди у Кейт. Шум усилился, его громкость ракетой взвелась ввысь, и внезапно она поняла, что это такое. Это был неистовый визг пробуксовывающего по асфальту колеса, сопровождаемый надсадным механическим воем шестеренок и громовым ревом выхлопа. Сильная рука обхватила Кейт поперек груди, заставив резко остановиться и отпрянуть назад. Блок остановилась как вкопанная прямо перед передком автобуса. Едва Кейт успела посмотреть на нее, как обеих на миг обдала тугая волна воздуха, заставив пошатнуться. За автобусом промелькнуло что-то темное, и беременная женщина с криком завалилась назад, схватившись за живот и раскинув ноги. Седой мужчина пошатнулся и упал сначала на колени, а затем плашмя лицом вниз. Не успев выставить перед собой руки, чтобы остановить падение, он с влажным хрустом врезался носом в асфальт. Кейт открыла было рот, но не издала ни звука. Она все еще слышала этот рев и, посмотрев направо, увидела, как мотоцикл с седоком, одетым во все черное, выскакивает на тротуар, и пуля влетает прямо в сквер Коллект-Понт. Рука, удержавшая ее, исчезла.
1: Блок бросилась вслед за мотоциклом. Кейт оглядела разыгравшуюся перед ней сцену. Двери автобуса открылись, и выскочивший из них водитель бросился к беременной женщине, которая все еще кричала. Кейт двинулась к мужчине, лежащему лицом вниз.
2: «Господи, вы живы? Что случилось?»
1: — спросила она, опускаясь на колени. Руки у нее дрожали, сердце гулко колотилось в груди. Дотронувшись до плеч мужчины, Кейт тут же отпрянула, увидев расползающуюся под ними лужу темной крови. Потом частый топот шагов позади нее, быстро приближающийся. Внезапно Кейт окружили со всех сторон. Она упала на бок, когда какой-то мужчина в костюме оттолкнул ее в сторону. Подняв взгляд, она увидела, что это Драйер со своими помощниками. Один из них перевернул седого мужчину на спину, и сразу поднялись панические крики. Из горла у него торчала рукоять ножа. Широко раскрытые глаза безжизненно смотрели в небо, лицо представляло собой кровавое месиво. Нос был повернут под странным углом, прижатый к щеке при падении. Желудок у Кейт сжался, она прикрыла рот рукой и поднялась с асфальта. Подбежавшая Блок присела на корточки рядом с убитым.
2: «Мотоциклист скрылся», — объявила она.
1: Один из прокурорских встал, чтобы помочь беременной женщине, пытаясь успокоить ее, по крайней мере, ради ребенка. Кто-то, Кейт не могла сказать, кто именно, вызвал по телефону скорую. Драйер повернулся к Кейт.
3: «Это был мой свидетель. Мы ждали, когда он подойдет и даст показания».
2: «Кто это?» — спросил Кейт.
3: «Его звали Хэл Коэн».
1: Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хэл Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше 5 вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хэла. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хэла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хэл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хэла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хэла оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хэла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, и этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хэла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все 4 квартала до перекрестка с Хоган Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хэл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хэла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хэл мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Collect Pond в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хэл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес неподвижно сидел, словно завороженный видом своего хозяина, и только вилял хвостом.
3: «Если кто-то травил Фрэнка галоперидолом, взял под контроль его империю, подчинил его своей воле и вышел сухим из воды, то с какой-то стати ему умирать?» — спросил Гарри.
1: Кларенс вылизал пах, вскочил и сунул нос Гарри под руку, сдвигая ее с колена. Услужив своему другу, Гарри задумчиво погладил его по шерстке. У Кларенса не было ответа на вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
3: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадину, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения.
1: И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадина, тебе не кажется?»
3: «Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не боятся попасть в тюрьму».
1: «Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд. Он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудником фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри».
3: «Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. Может, Александра убила и Мадина?»
1: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
3: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения, но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь, ей нужен был ее отец, я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... Тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
1: «И почему же?»
3: «Какая бы и сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет просчитывать свои действия. Многое в этом деле не поддается никакому объяснению, если только у него нет и какой-то другой стороны, которую мы пока не видим. В любом случае, сегодня я больше ничего не желаю видеть. Адиос. Мы с моим амиго отправляемся в Люлю».
1: Гарри и Кларенс ушли из офиса сразу после 11. Я еще раз просмотрел пакет судебных документов, а когда поднял голову и глянул на часы, то увидел, что уже почти полночь. Пора бы и поспать. Мысль о том, чтобы улечься на раскладушку в глубине офиса, представлялась совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение. Как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли.

фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала в своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору. Хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было и что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране. Я прокрутил его еще раз с самого начала. Смерть Харпер не имела никакого отношения к попытке ограбления, на ней не было оборонительных ран, ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуоторе, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его,
У него была улыбка.

0: Шутка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. Пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михиловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» – спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...» «Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированная забрала. Это могла быть одна и та же личность». «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт. Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать». После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскала его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2,5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2,5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее. «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросила Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует». Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок. «Не волнуйся. Чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?» Блок забрала у Кейт Магнум и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его. «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» Не отставала она. На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. «Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила Магнум, когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется». Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом. Но по выражению лица Блок поняла, что это крошечная информация, все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. «Роман наперекосяк». Джей Ти Лебо. Шуточка автора, нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо – псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения». «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?»
1: «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой».
0: «Ты и вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы.
1: «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить».
0: «Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок.
1: «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это».
0: Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало 6. Уведомление гласило: «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. И больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами».
1: «Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес.
0: Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, Еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными.
1: «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги. У меня не было времени прибраться», — сказала она.
0: К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене, в большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным.
1: «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт.
0: «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран», в оригинале «Ревенклоу», один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера. Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине.
1: «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд?» — сказала она.
0: «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги».
1: «Умная девочка. Сколько ей лет?»
0: 14.
1: «Сложный возраст», — заметила Кейт.
0: «Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас? Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?» Кейт кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол.
1: «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки.
0: К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается». Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил: «Так что вчера произошло с Коэном?»
1: «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна. Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом».
0: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
1: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
0: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
1: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
0: «Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них, или они обе, окажутся за решеткой».
1: «На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
0: «Да, еще посмотрел время и дату на записи. И нашел сообщение в Нью-Йорк-Пост. Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман.
1: Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить.
0: Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже.
1: Откуда у вас такая информация?
2: Мой следователь, Блок.
1: Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции.
2: Она вроде очень хорошо знает свое дело.
1: Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите.
2: Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки.
1: Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось.
2: Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы? — спросил я.
0: «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт.
1: Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще.
2: «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
0: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта.
1: Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой?» — предположила Кейт. В прошлом году Майк Мадин официально заработал $2.5 миллиона до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще $5 миллионов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет. А до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
0: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
2: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту. Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу».
1: Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. «Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф?» У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло.
0: «Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт.
2: «Нет».
0: «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили и...» Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание. «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?»
2: «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности».
1: Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия.
2: «У меня такое чувство, что за мной следят. Что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины.
1: Я думаю, это можете быть вы, сказал я.
3: Подождите минутку, вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...
1: Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести, сказал Кейт.
3: У нас нет доказательств, чтобы...
2: Конечно же, нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирования и умения точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна.
3: Но Александра не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?
1: Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке.
3: Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?
1: Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все.
3: То же самое? Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру.
1: Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись.
2: Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом.
3: Что?
2: На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды.
3: Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
2: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию.
3: Что?
2: Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца. Кейт, вздрогнув, спросила.
3: «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?»
2: «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?»
3: «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой. Согласно пятой поправке, это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление».
1: «Значит, один из нас — часть этого плана?»
2: «Может и нет. Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели». Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок. Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков.
3: Верю. Ну а вы? Как вы думаете, София невиновна?
1: Я кивнул.
2: Иначе я не взялся бы за это дело.
3: «Блин»,
1: — в сердцах бросила Кейт.
2: «Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти,
3: Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания.
1: Кейт вытянула руку. «Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?»
3: «Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело».
1: «Вы хотите сказать, уйдете?»
3: «Нет, я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии».
1: Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить. «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она.
3: «А я не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат?» — спросил я.
1: «Нет, адвоката мне не потянуть».
3: «Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
1: «Что это?»
3: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. «Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы».
1: Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее. «Странно, я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
3: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
1: «Какую?»
3: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку».
0: Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз, просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
1: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
4: «Полагаю, что да».
1: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
4: «Верно».
1: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
4: «Тоже верно».
1: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом».
3: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
1: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
4: «Никаких вещественных доказательств нет. Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
1: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала,
0: но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
2: Нет, насколько мне известно.
0: Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом.
2: Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти, сказал Тайлер.
0: И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?
2: Нет,
0: неохотно признал он.
2: Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить.
0: Задать всего еще один вопрос. Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место.
1: Александра шепнула: «Спасибо вам».
0: Кейт кивнула.
2: Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна? Или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство?
0: Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил.
5: «Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
0: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна. Иначе и быть не может. Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала МОД. Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало, как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела.
1: «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?»
0: «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александры Авелина, а третьим — образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно.
1: А первый образец, образец номер 1?
0: Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность.
1: Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?
0: Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить.
1: Что это за характерные особенности, профессор?
0: Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана. Поднаторял, выступая на судах.
1: «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер.
0: Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль. «И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко. Оно называется медула. И она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения.
1: И каковы были результаты вашего исследования?
0: Образец номер 1, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина. Драйер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное.
1: «Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу?»
0: «Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуи кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина.
1: Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор?
0: Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда 2 человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена.
1: Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена.
0: Спасибо, профессор. Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой.
1: Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо. Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов». Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Драйер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня. «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги. Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Драйеру, другой Кейт, остальные 3 отдал секретарю судьи. «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля». Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев: «Уберите это с глаз долой!» Но тут понял, что его услышали, и закашлялся, а затем добавил: «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам». «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено, а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья. «Очень хорошо. Если у вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это». «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй. «Доброе утро, профессор Шандлер».
6: «Доброе утро, мистер Флинн».
1: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд». Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор? Я не в курсе. Ни одно из моих дел не было оспорено. господин советник. До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными. Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным. Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен? Нет. Как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано. Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли? Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал: «Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен». Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали? На сей раз он повернулся к присяжным. «Да, я отвечаю за каждое из них». Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения? Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода. Просто чтобы присяжные понимали, предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли? И различия? Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь? Совершенно верно. Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции. Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это. Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность. Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции. Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик? Возможно, хотя и крайне маловероятно. Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям? То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что 2 этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье. Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по волосяным волокнам, содержащееся в этих конвертах. Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражением, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт.
7: Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка.
8: Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?
1: Его фамилия Шандлер? Безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
7: Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», — наконец объявил Стоун. «Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький, всего 2 страницы».
0: В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. «Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования 2 образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD, верно?» Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку.
7: «Да, это я проводил данный анализ.
0: И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
7: «Да».
0: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
7: «Да».
0: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
7: «Да».
0: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
7: «Это меняет ваше мнение?»
0: «Нет, нисколько. Таким образом, образец KD должен быть тоже от вас», — сказал он.
7: «Вообще-то нет. Вот этот KD».
0: Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно с самодовольной улыбкой на лице.
7: «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец KD явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри.
0: Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки.
7: «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я.
0: «Образец KD получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул.
7: «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»
8: «Это просто возмутительно!»
0: — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся кричать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла 2-я голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту.
8: «Немедленно уберите отсюда это животное!» — выкрикнул Стоун.
0: Последнее слово осталось за Гарри.
8: «Какое именно ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?»
9: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Ничего не пойму, Юрген. Весь Берлин в огне, всюду пальба. А тут у Рейхстага тишина. Чего они ждут?
1: Не знаю. Подкрепление? Или, может, просто команды к штурму? Не беспокойтесь, Рихард. Они скоро начнут.
2: Вероятно, на завтра все выглядеть будет не так. Но сейчас мы стоим на пределе и сил, и терпения. На исходе апреля. Перед нами Берлин и Рейхстаг. И вот-вот прозвучит батальону приказ в наступление. Предрассветная дрожь нас за плечи неслышно берет. Приближается миг, мы готовы к нему. И однако, словно гром раздается короткое слово «Вперед!» И тогда мы встаем и идем на фашиста в атаку.
3: Здесь никого.
4: Саша, дверь!
3: Минуту, замполит. Нет, там тоже никого.
5: Ты, мы ж думали, вас там атаковали.
6: Комбат, тут еще одна дверь. Сейчас попробую.
3: Ложись! Гранаты!
4: Живым! Обязательно живым взять!
6: Живым? Ладно, попробуем. Саш, отвлекай на себя.
3: Ишь, собака, кусается.
7: За каждой дверью черти позасели.
8: Понятное дело, комбат, Рейхстаг все-таки...
6: Извини, комбат. Там их двое оказалось. Так что не привел я языка замполиту.
7: Эх, Иван, не мог в плечо хоть одному из них попасть. Мне язык позарез нужен был.
6: А я тебе, комбат, живой или мертвый нужен?
7: Ладно, помолчи уж. Федор Андреевич!
8: А?
7: Саша!
8: Ну?
7: Семенюк! Иди ты сюда! Располагаться тут будем. Семенюк, да. Телефон туда и связь мне. Живо!
5: Есть, товарищ комбат!
7: Надо нам собраться в кулак, иначе в этих комнатах нас как блох перещелкают.
5: Первый на проводе, товарищ капитан!
7: Сейчас, сейчас, иду! Алло! Десятый, слушай! Да? Тут сотни комнат, и в каждой по черту! Да, вроде крыло отбили! Понял? Есть! Сделаем!
3: Вы посмотрите-ка, Федор Андреевич, экий тут паркетище-то выложим. Вот тут я расчистил.
1: Ох, красиво. Вот приеду, дома такой же выложу.
6: Одурел ты, что ли, Герд? Огнем надо сразу выжигать.
1: Да сам ты одурел, Иван. Пол красивый, и душа к красоте учится.
7: Так, товарищи, через 5 минут... Наши разведчики доставят сюда Знамя Победы. Нам приказано провести их наверх и укрепить знамя на куполе. Нужно 5 человек.
6: Немцы же на всех этажах.
7: Это приказ товарища Сталина. Водрузить на куполе Рейхстага Знамя Победы. И хотя я понимаю, что пройти будет нелегко.
6: Да, купол там стеклянный.
3: Да выбьем немцев и водрузим комбат!
8: Разрешите мне, товарищ капитан.
7: Ну что ж, давай, замполит. Подбери надежных ребят, сколько надо.
8: Есть. Разрешите идти.
7: Иди, Федор Андреевич.
1: Не пробиться замполиту, Матвей Васильевич. Дай хоть я с ним пойду, что ли, а?
7: Ну да, эти конюшни мы вдвоем с Иваном, что ли, чистить будем? К утру ведь приказано очистить-то.
1: Но здесь все ж полегче.
9: Разрешите доложить, товарищ капитан?
1: Да ты отдышись сначала, Алеша, отдышись.
7: Вот так. Ну, слушаю тебя, лейтенант Билибин.
9: Там немцы отступают в подвал. Надо бы перекрыть им дорогу. Ведь если уйдут туда, их уже не выкуришь.
7: Вот тебе, Саша, и работенка.
3: Понял, товарищ капитан?
7: Иду.
10: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Русские солдаты.
5: Товарищ капитан! Товарищ капитан, там это, по микрофону немец говорит. Ну, вернее, баба ихняя.
7: Слышу, иду.
5: Ну, а вдруг ловушка, товарищ капитан?
7: Взять оружие! Все за мной!
10: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Повторяю, русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Не верьте своим комиссарам и коммунистам. Вас вошло всего 50 человек. Мы сами видели это. Если вы не покинете Рейхстаг через 5 минут, то будете уничтожены. У нас тут 2000 человек. Даю вам 5 минут на раздумья.
11: Какого черта, Юрген? Кто посмел стрелять? Мы же дали им 5 минут на раздумья.
12: Сейчас узнаю, Герр Оберст.
13: Мне продолжать объявление? Мне страшно, Рихард.
11: Выключи микрофон, Инге.
13: Да нас сейчас все равно никто не услышит, пока Юрген не наведет там порядок.
12: Приказ нарушил взвод унтерштурмфюрера Тауба.
11: Расстрелять мерзавца.
12: Русские уже пошли в наступление. Я не стал отдавать приказ о прекращении огня.
11: Если этот Тауб вернется живым, немедленно ко мне его.
12: Будет исполнено, Герр Оберст.
11: Полковник Рейдер слушает. Да? Да, доктор Геббельс, я вас слушаю. Генерал Краус, он буквально 5 минут как прилег отдохнуть. Я понимаю. Мы будем драться до конца. Я тоже верю в нашу победу. Спасибо за доверие, доктор Геббельс. Хайль Гитлер. Геббельс передал приказ фюрера. Рейхстаг не сдавать. Рейхстаг — это Германия. Капитулирует Рейхстаг, капитулирует Германия. Так сказал фюрер.
12: А что с ним?
11: Не знаю.
12: Объявить приказ солдатам?
11: Пока не надо. Я к генералу.
12: Я не имею права вмешиваться, фройлен Нейтгард, но как человек, которому не безразлично, что происходит с вами, хочу сказать, вам не следует здесь оставаться.
13: Теперь уже поздно, штурмбанфюрер.
12: Я так не считаю. Есть еще возможность бежать, Инге.
13: Бежать с вами, штурмбанфюрер Флюк?
12: Я бы мог переправить вас в Швейцарию, фройлен.
13: В Швейцарию?
12: Да. Требуется только ваше согласие. У меня есть надежные люди, документы, все.
13: Я без Рихарда Рейдера не поеду.
12: Рихард обязан драться до последнего. На вас этот приказ не распространяется. А вот и Герр Оберст.
11: Юрген!
12: Что говорит генерал Рихард?
11: Надо объявить приказ фюрера солдатам. И этого Тауба ко мне.
12: Слушаюсь.
13: Что, генерал?
11: А что мой товарищ Юрген Флюк?
13: Юрген Флюк считает, что ты обязан драться до последнего. Сколько мы еще продержимся?
11: Не знаю, Инге.
13: Боже, как нелепо. Сидим в подвале, как крысы.
11: Фюрер, видимо, передал уже власть Геббельсу. Это финал.
13: Не говори так, Рихард. Надо что-то предпринять. Бежать?
11: Куда?
13: В Швейцарию. Там в банке отец положил на мое имя 3 миллиона франков. И не удивляйся, он сделал это еще 2 года назад, тогда летом. Мы потерпели какое-то сильное поражение в России, и отец еще тогда предложил мне покинуть Германию. Но умерла твоя жена.
11: Странно.
13: Что?
11: Мы разговаривали с ним в те же дни. И я высказал ему те же мысли. Но он напомнил мне русское Бородино, когда русские, проиграв, вынуждены были отступать, даже сдать Москву, но лишь за тем, чтобы, накопив силы, разбить Наполеона. Пример мне показался занятным. И я на какое-то время склонен был даже поверить твоему отцу. Все-таки он был опытным генералом.
13: Кстати, Юрген, Флюк тоже советует бежать в Швейцарию.
11: Вот как? С кем же? С ним?
13: Нет, но он вроде бы берется переправить меня.
11: Отчаянный он парень, этот Юрген Флюк.
13: Но он прав. Бессмысленно сидеть здесь и ждать конца. Бессмысленно защищать эти развалины. Ну что же ты молчишь?
11: Флюк сделал тебе перспективное предложение, Инге. Советую тебе им воспользоваться.
13: Зачем ты так, Рихард? Я же люблю тебя. И потом, у нас будет ребенок. Ему уже 2 месяца.
11: Прости меня.
13: За что?
11: За все. За то, что ты здесь.
13: Я сама этого захотела.
11: Я постараюсь что-нибудь придумать. Иди к себе.
13: Хорошо, Рихард. Вот штурмбанфюрер Флюк не даст тебе скучать.
14: Прошу прощения, Геродерс, но...
11: Заходите, заходите, Юрген.
14: Русские дерутся с такой яростью, что наши солдаты в панике. Надо что-то предпринять, Рихард.
11: Оставьте наверху 3 роты. Остальных вниз. Можете дать им в помощь взвод фаустников. Здесь внизу пусть организуют горячий завтрак или хотя бы кофе. Каждому по 300 граммов вина. Его в избытке.
14: Об этом я уже распорядился. Надо подумать еще, что делать с ранеными, Рихард. Их слишком много, а запасов воды только на 2 суток. Я дал распоряжение врачу усыплять слишком тяжелых. Сами понимаете, это необходимая мера, вынужденная.
11: Хорошо, хорошо, Юрген. Вы знаете, я бы чего-нибудь выпил сейчас. Страшно ломит виски.
14: У меня есть отличный коньяк. Я только отдам приказ об отходе.
11: Хорошо.
14: Да, там в приемной Тауб.
11: Пусть войдет.
15: Прибыл по вашему приказу, херр Оберст. Это правда, что вы говорили с фюрером?
11: Я отдал приказ, Тауб, расстрелять вас за нарушение перемирия. Почему вы открыли огонь?
15: Не знаю, что со мной произошло, херр Оберст. Зазвучало радио, и они выставились, как суслики, раскрыв рты. И тут я вдруг увидел, что, слушая ваше предложение, они ухмыляются. И я не выдержал. Я подумал, что возьму грех на душу, если не уложу еще с 10 этих мерзавцев.
11: В этот нелегкий час нам как никогда нужна дисциплина.
15: Так точно! Херр Оберст, мои солдаты горят желанием отомстить за свои разоренные дома и будут биться до последнего.
11: Русские теснят нас. И я отдал приказ об отходе.
15: Как? Что, об отходе?
11: Да. И проследите, чтобы здесь, в подвале, соблюдалась строжайшая дисциплина.
15: Но... Как же приказ фюрера?
11: Фюрер отдал приказ мне, Тауб, а не вам.
15: Но как же я объясню наше бегство солдатам?
11: Это не бегство, Тауб. Это военная тактика.
15: Нет. Я не понимаю этой тактики. Силы русских на исходе. Стоит ввести в бой морскую пехоту, и мы вышвырнем их из Рейхстага. Извините, херр Оберст, я маленький винтик в этой сложной машине, но мне нужно что-то сказать солдатам, чтобы они поверили мне.
11: Хорошо, Тауб. Представьте, что мы выбили сейчас русских. Как по-вашему, что они предпримут в ответ?
15: Новый штурм.
11: Русские не такие идиоты, Тауб. Они быстро поймут, что класть под пули своих людей невыгодно. Они уже подтянули сюда артиллерию и танки. И представьте-ка, во что они могут превратить нас с вами с помощью одного лишь арт-дивизиона? Они погребут нас под плитами Рейхстага навечно! Вот тогда мы действительно не сможем больше убить ни одного русского.
15: Я не боюсь смерти, херр Оберст.
11: Я тоже. Но в отличие от вас, Тауб, мне дано право распоряжаться жизнями 2000 солдат.
15: Солдаты хотят умереть во славу Германии, херр Оберст.
11: Германии уже нет, Тауб!
15: Германия есть! Пока держит оружие хоть один солдат!
11: Вы свободны, Тауб.
15: Я не расслышал вашего приказа, херр Оберст.
11: Вон отсюда, болван! Вон!
15: Хай, Хитлер!
11: Боже. Дай мне терпение и сил.
16: Ах, сволочи. Этой бабенке, значит, велето перемирие болтать. А сами пулеметом. Ловко. Вот ты мне, дураку, попала.
17: Ах, слава богу, что плечо только из-за дела. Возьмите вот сухариков.
16: Да отвяжись ты со своими сухариками.
17: Иначе первый, товарищ капитан, в ту комнату, к аппарату, пожалуйста.
16: Иду, иду. А, Иван, вижу, и тебя за дело. Ну, подожди, у меня сейчас с первым разговор.
18: Да понятное дело, комбат. Так что, лейтенант, садись. Отдохни малость. Хочешь вот галет?
19: Нет, не дойду, сержант.
18: Ой, я вот не могу. Год уже после лагеря. А как увижу еду, мочи нет. Жрать хочется. Живот набит, а все равно ем. Как думаешь, пройдет? Вот и я не знаю. Эх, когда же это нам подкрепление-то подбросят? Что там первый думает-то?
16: Десятый, слушай, товарищ первый. Нет, пока ничего. Пробиваются. Хорошо. Нет, дальше не пошли. А не зная броду, не лезь в воду. Слушаюсь. Семенюк.
20: Да.
16: Пошли кого-нибудь узнать, где Градов. Почему я должен каждый раз напоминать об этом, черт возьми?
20: Слушаюсь.
16: Ну что, Иван, болит рука-то?
18: Да нет, чепуха. Перевязали уж. Стрелять могу.
16: А у вас, Билибин, все в порядке?
19: Без царапин, Матвей Васильевич.
16: А где Герд? Где Сашка, я спрашиваю? Иван!
18: Погиб Сашка, Герд.
16: Ты что, ординарец? Бредишь?
18: Погиб он, комбат. Мы взорвали одни бронированные двери. Ну, думали, в самое логово попадем. А там коридор. И снова двери. Генка бегом толкнулся, ну, в какую-то нишу. Оттуда взрыв. Я очнулся через несколько минут. В живых был только я, бегун и Толя Горохов. А Сашка уж мертвый.
16: Ты сам его мертвым видел?
18: Бегун сказал.
16: Раз сам не видел, значит, не мог он быть мертвым. Понял?
18: Немцы наседали. Сзади целый взвод выскочил. Захлопнули бы нас, как мышеловки. Но мы и рванули. Когда прорывались, Горохова и бегуна убило. Спасибо, вот Билибин подоспел. 10 человек легло. Дай еще десяток. Я прорвусь. Вытащу Сашку. Скажи только слово, командир.
16: А ты, Билибин, куда подевался? Почему они от тебя оторвались?
19: Так мы не успели еще немца из зала выбить, как целый взвод фаустников. Дай им укрепиться. Они бы тут все разнесли. Пока мы их в рукопашную крушили, Герц с ребятами в подвал и ушел.
16: Выход из подвала закрыли?
19: Я пулеметчиков там поставил.
16: Долго ли они там продержатся, твои пулеметчики?
19: Пушек у меня нет, Матвей Васильевич.
16: Говоришь, пушек нет? Подожди-ка, подожди-ка, Алеша. Тут надо подумать немного.
17: Товарищ капитан! Они на куполе! Товарищ капитан, на куполе!
16: Так что же они медлят-то там?
17: Не знаю, товарищ капитан.
16: Ну хорошо, докладывать каждый их шаг.
17: Да, есть, есть!
18: Дай взвод, комбат. Я выбью эту сволочь из подвала.
16: А ты знаешь, сколько их там?
18: Ну, человек 500, не больше.
16: А 2000 не хочешь?
18: Да это брехня.
16: А в штабе такие же сведения.
18: Да нарочно пленных с брехней подкидывают.
16: Ну, может, и нарочно.
18: Да наступать сейчас надо. Когда они от страха в подвал забились. Слышь, комбат, я чувствую, мы их выбьем.
16: Да ты уж сунул раз свой нос туда. Что, мало прищемили?
19: Матвей Васильевич, а я вот думаю, что мы про этот самый их Рейхстаг знаем?
18: А что про него знать-то? Логово? Оно и есть логово.
16: Подожди, Иван. А ты это к чему, Алеша?
19: Значит так, зданию этому 100 лет. В 94-м, в конце прошлого века поставили, так?
16: Ну так. Ну еще про поджог, скажем, про Димитрова, про голландца этого, что себя поджигателем объявил, как его там?
19: Вандерлюббе. Вот я к нему и веду, Матвей Васильевич. Вандерлюббе в 33-м году в Рейхстаг со всеми вместе через главный вход вошел.
16: Ну?
19: А вот те, кто на самом деле эту махину поджигал, те подземным ходом из дома Геринга сюда подошли, так?
16: Так, так. А ты к чему это клонишь?
19: А к тому, что неужто же в таком замечательном здании и всего лишь один вход и выход из подвала имеется? Немец — человек запасливый. Неужто других выходов не сделали заранее?
16: Так, так. А ведь точно, должны быть запасные. Немцы — народ умный, а, Белебин?
19: То-то и оно, что должны быть, товарищ комбат.
16: Вот ты, Алексей, и возьми 2 взвода из своей роты, да прошарь снаружи все углы, в бой не вступать, только в крайнем случае. Все понял?
19: Разрешите выполнять приказ, Матвей Васильевич.
16: Давай, Алеша. Докладывать немедленно. Мы заставим их шевелиться.
19: Есть!
16: Семенюк!
17: Есть я, товарищ капитан!
18: Да подожди ты, комбат. Пойми, черт возьми. Они ж дрогнули. Сам видел. Не нажмем сейчас, потом неделю будем мучиться, когда они очухаются. Да что с тобой случилось, комбат? Ты и раньше-то был другой. Смелый, решительный.
16: Другой? А ну, сядь, Иван. Ни одному надо было назад приползать. Научились уже людьми-то размахивать. Намахались. А бегун Горохов, они, между прочим, тоже жить хотели. У бегуна 3, у Горохова 4 ребятишек осталось. Небось, ждут уже кормильцев, дни считают, когда война кончится. Об этом ты подумал?
18: Не моя вина, комбат, что жив остался. 3 лагеря прошел, не убили. Здесь убить никак не могут. Заждались меня, видать, там наверху-то. А коли не сдох, я высиживать победу не собираюсь. Да и коли кто собирается, тому не дам.
16: Ты сядь. Погоди. Семенюк.
17: Да?
16: У тебя ведь тоже 3.
17: 3.
16: И что? Тоже с ним вот пойдешь?
17: Ну, как прикажешь, Матвей Васильевич.
16: Вот то-то и оно. Я тебе вот что, Иван, скажу. Дашь слово, что всех обратно живыми приведешь. Тогда иди.
20: Знамя на куполе, комбат.
16: Ну, спасибо, замполит. Ребята, знамя там, на куполе. Наше знамя над всем Берлином! Семенюк! В штаб полка! Живо! Радость радостью, Федор Андреевич. А есть и печаль.
20: А?
16: Саша Герд погиб.
20: Саша! Герд! Нет, это невозможно. Кто с ним был?
18: Я.
20: Ах ты ж, черт побери! Вот и прервался род старинный.
16: Какой род?
20: Да, Саша, я тут спрашиваю его как-то. А что, мол, у тебя фамилия такая? Ну, из шведов ты, что ли, или из норвежцев? А он и говорит, из англичан, Корабелов. Его прапрадед какой-то еще Петром Великим из Англии вывезен был. Фрегаты строил у Воронежа, а потом на Неве. И так заведено было. Женились все на русских женщинах. Но всякий раз рождался один сын, который фамилию и нес дальше. А вот Сашка так и не успел жениться-то. И все же не верю. Не верю в смерть Сашкину.
17: Товарищ капитан, первый на проводе.
16: Иду, иду. Алло, алло, Грибов, это десятый. Флаг, видишь? Меня нечего поздравлять, да и не с чем пока. А то, что немцы в подвал забрались, и без орудий мне их стальные двери не отворить. 20 человек уже у этих дверей легло. И Сашка Герд в том числе.

0: Это вы, Люк. А где Рихард?
1: Я сам его жду, фройлен Инге. Вы знаете, они вывесили свой флаг на куполе. Точно нас уже нет здесь.
0: А их сколько?
1: Теперь уже полк, не меньше. Но часть выходов им все же неизвестны, фройлен. И выбраться отсюда пока еще можно.
0: Я решила остаться с Рихардом.
1: Но это безумие!
0: Не надо, я прошу вас, Юрген, не говорите.
1: Подумайте, фройлен Инге. Вы молоды, а война практически кончилась. Американцы не оставят здесь русских, будьте уверены. Рихард, если только он останется, а его не переубедить, обречен. Его мгновенно расстреляют или сошлют в Сибирь, откуда тоже не возвращаются. Мы могли бы купить дом в Швейцарии и поселиться там на какое-то время, пока здесь все установится. У меня есть деньги.
0: Я не могу. Извините, Юрген, я плохо себя чувствую. Ах, вот, кстати, Рихард, он сейчас вам лучший собеседник, чем я.
2: Прошу прощения, Юрген. Меня срочно вызвал генерал. Ему звонил Вейдлинг. Несколько часов назад фюрер и Ева Браун покончили с собой.
1: Так.
2: Своими преемниками фюрер оставил Геббельса, Бормана и Денница.
1: Этого следовало ожидать. Геббельс тоже из породы нервических барышень. Ну что ж, наливайте коньяк, Рихард.
2: Фюрер умертвил даже Блонди и ее щенка.
1: Бедные собачки.
2: Прошу прощения, Юрген, я сразу выпью. Чертовски болит голова. Может быть, коньяк поможет. Все началось с пивного подвальчика и кончается подвалом. Хоть он и зовется бункером.
1: Будь я сейчас на месте русских, я бы поступил просто. Пустил бы в подвал газ, и через 2 часа вся проблема была бы решена, не правда ли? Они уже вывесили свой флаг над куполом и считают, что дело сделано. Нет, мы их выбьем из Рейхстага, их надо выбить. Выбить и прорываться к американцам.
2: С кем прорываться? С 19-летними сопляками.
1: Неважно. Главное, они хотят умереть за Великую Германию.
2: Но я не хочу, Юрген, брать на себя души этих детей.
1: Хорошо. Что вы предлагаете? Сидеть и ждать, пока нас всех перережут, как кроликов?
2: Надо все обдумать, Юрген. Мы уже не победители.
1: Но и не побежденные.
2: Один Бог ведает. Кто мы теперь такие?
0: Извините, Флюк. Рихард, ты мне срочно нужен.
2: Подождите, Юрген, я сейчас вернусь.
3: Прошу прощения, штурмбанфюрер, но мне срочно нужно видеть Хар Оберста.
4: Какого черта, Гуга? Ведь вас зовут Гуга? Гуга Тауб?
3: Да, штурмбанфюрер, я Хуга Тауб.
4: А что вам нужно от Оберста?
3: Дело в том, что русские перетаскивают в Рейхстаг орудия.
4: Что значит перетаскивают? А вы что делаете в это время?
3: Мы пробовали их задержать, но их прикрывает артиллерия.
4: Ну и?
3: Если к утру они подтянут свежие силы, да еще пушки...
4: Что же вы предлагаете?
3: Можно поджечь Рейхстаг. Огонь заставит их убраться.
4: Поджечь Рейхстаг? Вообще говоря, Тауб, однажды это уже было сделано. И не дурно. Однако шутки в сторону. Что в таком случае будет с нашими отрядами наверху? Сколько там людей?
3: Было

0: Оберст приказал начальнику канцелярии сшить 2 белых флага. Мне сказал об этом сам Шнитке.
1: Что еще вам известно?
0: В разговоре со мной Хар Оберст заявил, что Германии уже нет. Он и других хочет заразить своими пораженческими настроениями. А нам бы хотелось, чтобы в этот час командование принял боевой офицер. Вы были на русском фронте. Хорошо их знаете. Кому же, как не вам, взять командование в свои руки? Мы верим вам.
1: Кто это мы, Тауб?
0: Я говорю от лица многих младших офицеров. Одно ваше слово, и мы...
2: Молчать!
1: Ну, а если я расстреляю вас, Гуго Тауб, за попытку заговора против высших чинов Рейха?
0: Я готов умереть, штурмбанфюрер!
1: Сейчас посмотрим. А ну, к стене. Кто с вами еще в заговоре? Считаю до 3, Тауб. 1.
0: Вы можете меня расстрелять, штурмбанфюрер. Вы можете всех нас расстрелять. Нас всего 10 человек. Фюман, Оппенберг, Блау, Крюгер и другие. Но это не заговор. Мы просто так считаем. И только вы можете спасти нас от предательства и позора. Только вы, штурмбанфюрер!
1: Хорошо, Гуго. Я подумаю. Все подразделения привести в боевую готовность. Ждать моего. Слышишь, Гуго, моего приказа?
0: Слушаю, штурмбанфюрер!
1: Идите. А, Рихард, вы знаете, русские подтягивают в Рейхстаг артиллерию.
3: Надо этого не допустить.
1: А как, Рихард, как? Я вижу один выход. Пора перестать обороняться. Надо выбить их из Рейхстага. А вы? Что вы делаете вместо этого? Шьете белые флаги?
3: Так. Не иначе это Тауб. Вздумал за мной шпионить. Ну, а я его расстреляю.
1: Опомнитесь, Рихард. Штабная жизнь превратила вас в пораженца.
3: Что вы знаете обо мне, Юрген?
1: Больше, чем вы думаете. Как же, как же? Наш отличник, любимец Бека. Вас все прочили чуть не в рейхсмаршалы. Но Бека уже нет. Как нет многих ваших дружков, что участвовали в заговоре против фюрера. Один вы уцелели. Не странно ли? Да, вы успели опередить свою смерть, хотя она последние месяцы ходила за вами по пятам. Я ведь внимательно следил за вами.
3: Вы?
1: Да, я. Приказа о вашем расстреле я ждал со дня на день. Ваших основных приятелей мне уже приходилось отправлять на тот свет. Приезжаешь утром с пакетом, а в нем говорится, что такой-то должен немедленно пустить себе пулю в лоб. Не всем, правда, это приходилось по вкусу. Строптивцам надо было и помогать. А вот на вас приказа почему-то не было.
3: Значит, вы следили за мной.
1: Да, это выпало мне. Мне, слепо подражавшему когда-то даже вашим привычкам. Я ведь даже платки покупал точно такие же, как и вы. Самые дорогие. Чего мой папаша до конца не мог простить мне. Я уж подумал, что после того, как ваш покровитель Бек отправился куда надо, уж тогда-то мы поговорим, наконец, на равных. Но вы и на этот раз каким-то чудом обошли меня.
3: Замолчите!
1: Почему фортуна к вам так благоволила все это время? После училища вас оставили в Берлине, а я отправился в Австрию. Потом на Восточный фронт. Вы получали чины, я валялся в госпиталях. Вы купили поместье от моего дома. Осталась воронка. Я влюбился в Инге Нейтгард. Она стала вашей любовницей.
3: Прекратите же, Юрген!
1: И так всегда. Судьба точно нарочно. Все возвышало одного и унижало другого. Но вот сейчас-то, сегодня, тут мы все-таки в одной клетке. Так что же, подведем итоги? Вы, конечно, надеетесь на милость русских. Как же? Безупречное прошлое, военный коммерсант, участие в заговоре Штауфенберга. Вот почему вас греет мысль о капитуляции. А что я? Карательные отряды в Белоруссии в 42-м, потом Абвер, потом СС. При желании, между прочим, можно и шепнуть русским. За это они, глядишь, и медалью наградить могут, не так ли?
3: Довольно! Возьмите себя в руки, Юрген!
1: Зачем вам эти белые флаги, Рихард?
3: Но мы действительно в клетке, Юрген!

0: плен. И я не уверен, что мы сможем из нее вырваться. Русские практически захватили уже весь Берлин. И вопрос о капитуляции решится в течение нескольких суток. Что мы можем отвоевать у них? Часов 20-30, не более. Сутки ада, если не хуже. Так не хватит ли того, что уже разрушено? Сейчас важно сохранить силы для нового возрождения. И те 2000 солдат, которым я хочу сохранить жизнь, должны стать нашей новой Германией. Они сохранят все лучшее, что было в ней. Они не утратят вкус к победам. Важно только, чтобы они это поняли.
1: Это бред! Бред! Надо воевать сейчас, а не завтра.
0: С автоматами против пушек?
1: Да, с горсткой солдат против армий.
0: Это вы, милый Юрген, бредите. Вы сходите с ума.
1: И тем не менее, мы будем драться до последнего. И я не дам вам столь дорогой для вас возможности капитулировать. Не дам!
0: Это что? Ультиматум?
1: Можете считать так. Да. А что касается Инге, то ей я помочь готов. Ей готов. А мужчины должны идти в бой.
2: Да, это мое окончательное решение. Да. Я не собираюсь напрасно жертвовать людьми. Ну что, замполит, как будешь фрица из подвала гнать?
3: Мы знали один вход в подвал. Билибин отыскал еще два, так? Пушки поставили, пулеметы, шашки дымовые есть. С трех сторон и ударим одновременно.
2: Это не пойдет.
3: Почему?
2: У тех внизу тоже и фаусты, и гранаты есть. Зато у нас людей мало. Судимся, в раз сомнут.
3: Значит, ждать, пока сами выскочат, что ли?
2: Зачем ждать? Действовать надо.
3: Ну так объясни.
2: Слушай, замполит. У нас 200 с немногим. У них 2000. Любой генерал сказал бы, победить невозможно. Но ведь знамя пронести тоже невозможно было. Все равно, что верблюду в игольное ушко пролезть. А ведь пронесли! Единым, можно сказать, духом! Чуешь? О какой стратегии речь у нас с тобой идет? Вот тебе и задача. Чтобы у каждого такой дух, дух победы был. Фрица мы надломили уже. Но чтобы как следует взять его за глотку, дух особый нужен, понял? И ты хоть на уши встань, а чтобы люди у меня как таран двинули, тогда и один целого взвода стоить будет.
4: Матвей Васильевич! Матвей Васильевич! Еще один вход обнаружили.
2: Где?
4: Прямо в саду, с той стороны выходит.
2: Так, больше нет?
4: Да вроде нет.
2: Да мне твоего вроде не надо, лейтенант. От этого вроде наши с тобой жизни зависят.
4: Нет больше, товарищ капитан. Только вот немцы, кажется, что-то замышляют. Мы их как обнаружили? Солдат у меня в роте есть. Ванюшин. 22 апреля прибыл. 18 еще нету. Подбегает ко мне, глаза круглые.
3: Черти в саду.
4: Он из деревни, верит в чудеса. Я пошел проверить. Действительно, выскочит что-то темное из-под земли и в кусты. И тихо. Пока мы глядели, пятеро выскочили. Я ребятам знак окружить. Только начали к ним подбираться, эти черти такую пальбу открыли. Ну и пришлось гранатами закидать. Двое обратно было сунулись, но там уж все закрыто было. Наши сгоряча прямо у входа их и положили.
2: Значит, особый ход это был.
4: Я проверил. Двери бронированные, двойные.
2: Молодец твой, Ванюшин Алексей.
4: Ранило его сильно. Прямо по животу полоснули. Я так полагаю, что это немцы десант готовили.
2: Так... А что у нас на часах? 2:30. Ну, надо поднимать людей, замполит.
3: Подожди, комбат. Немцы народ основательный. Горячку пороть не будут. Десант у них, надо полагать, не в 20 человек намечался. Значит, закончат они его, рассчитывали часам к 3. Плюс разведка, то да сё. Одним словом, общее наступление начать собирались часа в 4, не раньше.
2: Дельно, дельно. Но все же, а ну как прогадаем? Свернут нам тогда головы. Ты, Билибин, что думаешь?
5: Я, Матвей Васильевич, согласен с товарищем замполитом.
2: Согласен, согласен. Семенюк!
6: А? Я? Туточки!
2: Брось свои туточки. Отвечай по уставу.
6: Младший сержант Семенюк.
2: Штаб полка, быстро! И Кондратьева ко мне.
6: Есть.
2: Так. Значит, в 4. Ну так. Билибин, одно орудие подкатишь в сад к северному входу. Зарядите смотреть в оба.
5: Есть.
2: Поднимай людей, замполит. Ровно в 3:15 построишь в зале.
5: Есть.
2: Ах, черт. Ни ко времени плечо тебе, Матвей, задели, ни ко времени. Болит, чертово семя. А болеть тут никак нельзя.
7: Семенюк! Ты что там, заснул, что ли? Тащи вату, йод, бинт.
8: Вот бинт.
2: Что? Надька! Ты! Надька! Откуда?
8: Прямо из госпиталя к тебе.
2: О, ну прости, я не сильно тебя сгробасал.
8: Ничего.
2: Черт, Надька. Слушай, а как ты проскочила? Они же всю площадь простреливают.
8: Да уж проскочила.
2: А это что на гимнастерке? Кровь?
8: Да, ерунда. Плечо зацепило, перевязала уже.
9: Первый на проводе, товарищ капитан.
2: Ты подожди здесь. Я к телефону.
7: Грибов! Это 10-й! По моим данным, немцы в 4 начинают наступление. Мы обнаружили еще один выход. Теперь их 4. Закрывать его нечем. Ну, добре. Свои предложения я представлю через 20 минут. Все!
2: Ну, вот и я. Надька. Просто не верится. Да ты что, курить стал?
8: Так, балуюсь. Ну как? Как ты без меня?
2: Плохо.
8: Это хорошо.
2: Чертовски плохо мне без тебя.
8: Это чертовски хорошо. Соскучилась я по тебе.
2: Я тоже.
8: Сны стали сниться разные. Даже не думала, что такое быть может. А я сюда сразу после вашего штурма прибыла. Сижу в санчасти, и чуть выстрелы, я к окнам. Тебя высматриваю. Глаза разболелись. Хотела Нине помочь, так, представляешь, руки дрожат. Шприц не могу ввести. В голову всякая чушь лезет. То будто тебе ногу оторвало, то будто совсем убили. На силу китаенку говорила, чтоб смилостивился, отпустил. Ползу, а пули как шмели носятся. Не заметила даже, как задела. Тут уж увидела-то. И вот ползу и шепчу, как дура. Даже Бога вспомнила.
2: Надя. Надя, тебе обратно надо.
8: Как? Как обратно?
2: Я не могу тебя здесь оставить. Ты ранена, да и после госпиталя. А тут через час ад начнется. Их там 2000. Если они разом попрут, очень плохо нам будет. А я хочу, чтобы ты у меня живая была.
8: Да не смогу я там без тебя.
2: Ну, знаешь, Надежда, мне твои желания сейчас разбирать некогда. Дан тебе приказ и действуй.
8: Да не пойду я никуда. Приказ мне Китаенко дал, только он и отменить может.
2: Ну что ж, он его и отменит.
7: Семенюк! Срочно медчасть Китаенко!
8: Ну, не надо, не надо. Не надо, Семенюк! Я сама уйду. Ну, спасибо за встречу, товарищ капитан. Свиделись?
2: Да пойми ты.
10: Вызывали комбат? Здрасте, Надя.
8: Счастливо оставаться!
7: Надя! Иван, проводи ее обратно в медчасть.
10: Есть. Надя!
2: Ах ты ж, черт побери. Как все вышло.
11: Товарищ капитан, это вопрос можно?
2: Что тебе, Семенюк?
11: А что, Гитлер, он тоже там внизу сидит?
2: Да леший его знает, Семенюк, может и там.
11: Эх, глянуть бы, а.
2: Наглядишься, когда в плен возьмем.
11: А мы тут, знай, со связистами из 62-го балакали. Так он говорит, взгляд у Гитлера особый такой, знай, бешеный. Кто, говорит, посмотрит, в раз заразится. Вот Германия и заразилась.
2: Может, и бешеный. Только умирать ему от наших взглядов придется. По всей стране возить будем. Пусть смотрит. Я один такой взгляд видел. Захолодел весь. Фашисты у женщины, дитя ее, на ее глазах в колодец бросили. Вот пусть она на него посмотрит.
11: Вы меня уж позовите, когда поймаете, а? Вот тогда увидим, у кого бешенство больше.
10: Ну, Надежда, комбат. Ну и бесенок сумасшедший. Рванула по площади, как чумная.
7: Да я ж тебе сказал, проводить!
10: Да там она уже. Я только выскочил, а она уже на середине площади петляет. Хорошо, хоть деревья повыворотила. Есть за что укрыться. Да все в порядке, комбат. Я сам видел, как она к нашим в подвал нырнула.
7: Ладно. Немцы должны через час наступления идти. Возьмешь на себя роту Герда.
4: Только без фокусов. После боя за каждого человека спрошу.
10: Есть. А насчет Саши Герда? Я ведь уж там был.
7: Где?
10: Внизу. Троих ребят взял. Ворвались. Без шума обошлось. Только четверых фрицев и положили. Хотел было языка прихватить, да он заверещал, как поросенок. А потом уж немцы затарахтели. А наш уж и след простыл.
7: Ну и...
10: Нет там Саши.
7: Как это? Нет.
10: Все обшарил, нет. Час и прошел всего. Если контузил и очнулся, значит, допрашивают. А если погиб? В одну кучу, видно, всех стаскивают, чтобы заразы не было.
7: Прохлопали.
10: Да, надо было сразу. Эх, зря я вас тогда уговаривал.
4: Ну вот что, ординарец. На носу заруби. Еще одна такая выходка, и пойдешь в штрафбат, понял?
10: Да я хоть сейчас. Все равно вовек себе не прощу, если Сашку оставили.
7: Ладно, иди. Готовь людей.
10: Есть.
11: Там это, товарищ капитан. Ванюшин помер. Он это, маму все звал. Не простившись, видно, ушел. Так Билибин сидит и не отходит. Впечатлительный он. Надо бы его это встряхнуть, что ли.
4: Поди, приведи его сюда, Семенюк.
11: Да, 7 минут. Так. Вот, товарищ капитан. Лейтенант Билибин. Как звали?
5: Лейтенант Билибин, по вашему приказанию...
4: Ну, возьми себя в руки, лейтенант. Бой через час. Тебе роту вести. Нельзя раскисать, Алеша, слышишь?
5: Я сейчас. Сейчас. Холодно очень. Он ведь как? Ванюшин-то перед смертью приподнять попросил. Дышать ему было тяжело, воздуха не хватало. Я приподнял его, он вздохнул, улыбнулся и говорит: ну вот, так хорошо. И умер. Я вдруг вижу, глаза погасли, а опустить не могу. Руки точно приросли. До этого жарко было, а тут в озноб бросило.
12: Ты сам-то откуда, Алеша?
5: С Волги.
12: Отец, мать живы?
5: Да.
12: Это хорошо.
5: Невеста есть? Жена. Сын должен родиться.
12: Сын. А, надо же. Так тебе ж пора орден заводить. Домой придешь, а сын и спросит.
4: А орден где?
12: Как думаешь, Семенюк?
11: Это точно. Спросит.
12: Счастливый ты, Алешка. Даже сын есть.
5: Будет еще.
12: Ну, конечно, будет. У меня вот мать одна. Полгода уже писем нет. Болела последнее время.
4: Зимы все боялась. Вдруг где зимой умрет, холодно, могилку копать некому. Зимы-то на Урале крепкие.
12: Полгода назад как раз зима была. Сиренью откуда-то тянет. Чуешь, лейтенант?
4: У меня в деревне лучший нюх был. Вот и сейчас сирень чую. Видно, неподалеку куст где-то сохранился. Вот надо ж. Живет. И никакой войны ему нет.
12: Да. А время меж тем идет. Уже 3 часа. Отец перед тем, как дом ставить, все повторял, бывало. Дай бог сил духом набраться. Так, что ли, Семенюк?
11: А так, в старину уговаривали.
12: Вот и нам бы
0: сил духом набраться.

0: Рихард, это ты? Почему везде темно? Я проснулась, тебя нет рядом, я так испугалась.
1: Не спится, Инги. Иди спи, еще рано.
0: Разве можно уснуть под этот грохот? Даже стены дрожат.
1: Да, русские заперли нам все выходы.
0: И теперь бежать невозможно?
1: Думаю, да.
0: Флюк тоже так считает?
1: Я не хочу больше ничего о нем слышать.
0: Что случилось?
1: Я под домашним арестом.
0: Как?
1: Они хотят биться до последнего. Скоты. Ты говорила, он обещал помочь тебе?
0: Я никуда не поеду.
1: Но другого выхода нет. Русские скоро раздавят нас.
0: Я никуда не поеду без тебя.
1: Он не знает, что в Швейцарии у тебя есть деньги. И еще он не знает, что у меня там есть друзья.
0: Значит, и ты заранее подумала обо всем этом? Все равно, Рихард, я никуда не поеду. Я могла уехать еще 2 года назад, но осталась ради тебя. А теперь...
1: Ты не пожалеешь об этом?
0: Нет, милый.
1: Спасибо, Инге.
0: Я пойду сварю кофе.
1: Я сейчас приду к тебе. И час пробьет, и я войду к тебе. Кто тут? Выходите! Кто вы такой? Что вам нужно?
2: Ингвин Русише. Русский.
1: Русский? Откуда вы здесь взялись?
2: Вы говорите по-русски?
1: Моя жена переводчица, а я до войны занимался на Востоке коммерцией, но... Может быть, вы опустите свой автомат и объясните, почему на вас немецкая форма? Вы что, вы разведчик? Как вы здесь очутились? Зачем?
2: Контузия. Рука пробита. Потерял много крови. Бинт у вас есть?
1: Бинт?
2: Да, бинт. Марля, вата.
1: Да, есть. Вот тут в столе.
2: Не трогайте оружие!
1: Да не беспокойтесь, я просто открываю аптечку. Вот видите, это бинт и вата. Вам помочь?
2: Ничего не надо. Кто вы такой?
1: Я комендант Рейхстага. Оберст Рихард Райдер.
2: Оберст? Так вот. Мне надо выбраться отсюда. Туда, к своим, наверх. Да побыстрее, ты понял, оберст?
1: Я не командую здесь больше. Я под домашним арестом, а снаружи охрана, и миновать ее никак нельзя.
2: Я долго болтать не буду. Нажал гашетку, и все, оберст.
1: Но я действительно ничем не могу вам помочь.
2: Время оттягиваешь, оберст. Но ты еще Сашку Герд не знаешь. Я ведь с тобой цацкаться-то не буду. А ну к стенке. К стенке, говорю, считай до 3, понял?
1: Но...
2: А потом сам знаешь, что будет. Ну, считаю. 1, 2.
3: Эй, оберст!
2: Что за черт? Я ж не выстрелил, а он ж брякнулся. Вот тебе и оберст. Ну, не было печали. Эй,
3: оберст!
2: Воды, что ли, какой ему? Подожди, что ж тут? О, бутыль. Надо же, вино.
3: Пей, оберст, ну, на, пей. Ну, пей, пей.
2: Такое вино мертвого поднимет. Ну, давай, давай. Ну, хватит дурака валять. У меня дел полно. Ребята ждут. Ну. Ну. Я же говорил, ты еще хоть куда? Ну, оберст, вставай. Садись. Ну, я пошутил, а ты... Да не бойся.
3: Выпустишь меня, никто не узнает. Мое слово могила, Сашка Герд не врет. Даже ребятам не скажу. Ну, вот домой, когда приеду, там уж само собой. А тут нет. Ты меня слышишь, оберст? Слышь?
1: Да.
2: Ну вот, хорошо. На, давай, давай-ка, на, вытрись. А то лицо в вине, на, на. Вот скажут, это что же, оберст и в вине. Так ведь, а? Ну, ну, теперь вот, ничего. Ну, хорошо выглядишь, хорошо. Хоть на фото снимай. Я такой красавчик. Где Гитлер-то твой? А? Гитлер, где?
1: Гитлер капут.
2: Капут.
1: Пиф-паф.
2: Теперь все вы, Гитлер капут. А раньше-то где вы были? Бестолочи вы, честное слово, бестолочи. Нашли, в кого поверить, в ублюдка. В эфрейторишку. Да разве ж можно так? Их вы, народ. Ну ладно, ты вроде окреп. Глаза вон прояснили. Слушай, давай-ка по-хорошему договариваться. А то, знаешь ты, жизнь одна. Слушай, оберст. Впусти, кто там стучит? Я твой телохранитель. Говорить не могу, ранен в горло. Слушай, я встану тут, в углу, за шкафом. Но учти, одно слово, и вся очередь тебе в брюхо. Мне терять нечего, понял?
1: Понял.
2: Теперь открывай.
1: А, это ты, Флюк.
4: Они обложили нас, как волков в загоне. Вот к чему привела ваша нерешительность, оберст-трейдер. За какие-то полчаса наше положение резко ухудшилось. Они наверняка ждут теперь, что мы выйдем к ним на поклон. Что ж, выйдем. Только после того, как огонь подпалит их кожу. И зажжем мы сейчас, не дожидаясь 4 часов. Что за черт, Рихард? Кого вы тут прячете за шкафом?
1: Это мой телохранитель.
4: Вот как? Ну, я всегда завидовал вашему уму. Так ловко скрывать его. Какой роты, ефрейтор?
1: Он ранен в горло, говорить не может.
4: Однако автомат держит надежно. Впрочем, пусть он его опустит. Нервы у всех напряжены, любая случайность не исключена.
1: Без команды он не выстрелит.
4: Поймите, Рихард, я пошел на этот ваш домашний арест, чтобы спасти всех нас. Вы ничего не знаете, ведь среди солдат зрел заговор. Да, заговор! Тауб даже в вашу приемную поставил своих людей, чтоб в любую минуту можно было ликвидировать вас. И тогда я все взял на себя, якобы отстранив вас от дел. Я понимаю, что в ваших глазах я поступился всем, и нашей дружбой, и нашими отношениями, но я делал это, чтобы спасти и вас, и Инге. Я-то знал, что со временем все разъяснится.
1: К чему эти оправдания, Юрген?
4: Да, действительно. Вы ведь и сами прекрасно знаете, что кроме Инги и вас у меня в целом свете никого нет.
1: Я верю, Юрген, в одно. В то, что у вас не может быть ничего общего с этим идиотом и выскочкой Таубом. Я даю вам возможность доказать это.
4: Как вы можете сомневаться?
1: Вы возьмете 3 солдат из взвода лейтенанта Шефера и поставите их у моего входа. Сам лейтенант пусть зайдет ко мне попозже. Ну, а этих караульных Тауба...
4: Я их расстреляю.
1: Не надо. Они же ни в чем не виноваты. Отправьте их в роту.
4: Я все сделаю, Рихард. Разрешите исполнять, герр Оберст?
1: Исполняйте.
2: Зачем ты его отправил, Оберст? Он же приведет сюда солдат.
1: Он приведет сюда верных солдат.
2: Черт. Вы тут с ним все болтали, а я чуть не свалился. Голова закружилась.
1: Да-да.
2: Видно, много потерял крови. Жжет собака. На вылет прошла. Кабы заражения не было. Что смотришь, оберст? Боишься нас? Вижу, боишься. Правильно делаешь. В 14-м дед мой наподдавал вам. А теперь вот я. А все мало.
1: Что значит «наподдавал»? Я не знаю этого слова.
2: Наподдавал значит «наподдавал». Это не переводится. Это почувствовать надо. Пострадать за это. Чтоб больно было, чтоб душа от боли на стенку лезла. А иначе что? Отсидитесь в своих бункерах и айда опять, так что ли? Что молчишь, как сыч?
3: Нет, мы уж настрадались. Всего вдоволь. Навек вперед хватит. Вот и ты почувствуй это. Чтоб с этого вот времени, как я у тебя тут стою, и навсегда запомнил, приходил русский Иван, и мне было страшно. И этот Иван зарубил мне на носу, на чужую землю не зарится. Вот чего я хочу, понял? Ну, кивай, кивай, оберст. Знобит меня что-то. Лихоманка бьет. Хреново это. Выбираться надо отсюда. А ну-ка, встань. Подними руки. Поднимай, поднимай. Двигайся. Вот так. Один я на тот свет не пойду. Только с тобой, оберст. Мы теперь ниточкой повязаны. Что смотришь? Обманул тебя Гитлер. Всех вас, сволочь, военную вокруг пальца обвел.
1: Я не военный. Я коммерсант. Я торговал. Воевать не хотел. Я...
3: Заякал теперь. Голова кружится. Что это? Пожар? Опять свой рейхстаг подожгли, сволочи.
1: Это не мой приказ. Это дело гестапо.
3: Не твой приказ, говоришь? Твой, гнида, твой. Нет ничего такого, за что ты, оберст, не в ответе. И рейхстаг ты поджег. Сам его и тушить будешь, гад.
1: А ну вперед. Вперед.
0: Боже мой, Рихард. Кто это?
1: Не спрашивай сейчас ничего, Инге. Быстро несем его ко мне.
0: Солдаты к тебе в комнату. Почему не в лазарет?
1: Это не солдаты, Инга. Это может быть наше спасение.
5: Десятый! Слушаю! Взвод прибыл, спасибо! Но рейхстаг горит! И мы со всех сторон зажаты огнем! Да! Да нет, они чего-то выжидают. Видно, хотят, чтобы тут как следует поджарились, прежде чем они приступят к обеду. Так кто ожидал-то? Голыми руками тушим, а чем же еще? Ни воды, ничего. Скатками? Ладно, сообщим. Все. Комат.
6: Комат. Бери кого. С людьми отрезало наверху. Без нашей помощи им не выскочить. А там еще и немцы набились. Эсэсовцы свои же поджаривают, сволочи.
5: Что тебе надо, Иван?
6: Дай людей, комбат. Мы пробьемся. Выведем далеко.
5: Нет у меня людей. Те, что были сейчас, зал гасят. Иначе все сгорим тут к чертям собачьим, а там раненых больше полста. А Беляков пусть людей на веревках сверху спускает.
6: Да где их, черту, в этом пекле найдешь?
5: Режьте шинели! Связывайте, сукно выдержит.
6: Это дело. Спасибо, комбат.
5: Бегу!
6: Как в бане дьявола. Даже березой попахивает. Чистый мед. О, глаза слипаются. Чистый мед. А у осины запашок горьковатый.
7: Ну, жара, ну, пекло. И лица не смочишь, кожа трещит. Комбат. Эй, комбат. Да ты что, Матвей, Матвей Васильевич, что с тобой?
1: А? Ну, да что ты, медведь. Плечо же.
7: Вот, жив. Ну, ну ты, ты хорош, комбат. Прихожу, он лежит точь-в-точь для прощального салюта.
1: Неужели я заснул?
7: Точно, сном праведника. О, ну какие новости тут у тебя?
1: Новости? Есть новости. А? Нам из-за этого пожара предложили рейхстаг покинуть. И занять вокруг оборону, пока не стихнет.
7: Ну, наконец-то и до них дошло, что нам эта парилка сейчас вовсе ни к чему.
1: Да ни к чему-то ни к чему, но только рейхстаг я покидать не намерен. И пережидать, пока пекло остынет, я не собираюсь.
7: Да ты что, у половины ожоги. Огонь голыми руками тушим.
8: Прекрати крик, Федор. Об отказе я еще не сообщал. Просто хочу принять такое решение. Вот и с тобой советуюсь.
7: Давай соберу командиров. Послушаем и их.
8: Хорошо. Собирай. Только мигом.
7: Есть, бегу.
8: Десятый слушает. Через 10 минут сообщу. Но не могу я это с кондачка решать, понятно? Потери серьезные. Слышу. Все.
7: Вот. Вот Билибин, Кондратьев. Все. Все, кого собрать смог.
8: А что Беляков?
9: Не придет Беляков. Обгорел сильно. Солдат своих выводя. Нет больше Белякова.
8: Так. Память о боевом товарище сохраним. А собрал я сюда вас вот зачем. Командование предлагает нам Рейхстаг оставить и занять за его стенами круговую оборону с тем, чтобы, когда пожар поутихнет, снова брать его приступом. Ваше мнение?
9: Да они что? Пол батальона легло, когда брали.
7: А сейчас еще пол батальона в этом огне сгорит. Иван.
9: Да прогорим, конечно. Но уходить нельзя, комбат. Немец там в подвале на то и рассчитывает выгнать нас отсюда. Что ж нам, под их дудку плясать, что ли?
7: Не горячись, Кондратьев. Подумай. Ведь сумели взять этот домина один раз. Возьмем и другой. С опытом-то легче. Кутузов вон Москву оставлял. А через месяц француза из России выгнал. А мы что, этот паршивый Рейхстаг оставить не можем? Не об этом ведь надо думать, а о том, чтобы людей сохранить. Не ты ли, комбат, не ты ли недавно об этом только и твердил? Ведь сколько потеряли уже через День Победу праздновать, а тут одно поминание выйдет.
10: А как же знамя?
9: Ты правда, знамя-то они сорвут, гады, а нам к нему не подобраться. Там же на этажах полыхает все.
8: Ну, значит, и уходить не имеем права. Вопросы есть? Все свободны.
11: Семенюк! Первого! Готово! Давай! Первый! Это десятый! Из Рейхстага мы не уйдем! Что? Да хорошо бы! Тогда все!
8: Командование нас поддерживает. Пришлют еще одного санитара, бинтов, мази. Билибин, организуй команду за песком. Пусть засыпают полы. Все, что горит. Большие вещи выбрасывать из окон. Главное, потушить пожар в зале.
7: Вот, еще бы воды. Воды бы напоить солдат хоть немного.
8: Правильно. Вот что, замполит.
7: А?
8: Пошли двоих шпрея.
7: Угу.
8: Пусть несут воду. И помни, о чем мы с тобой говорили недавно. Не давай людям закисать, иначе все на сковородку пойдем.
7: Сделаем, комбат. Пошли, ребята.
8: Ну, кажется, все. Тьфу ты, черт. Мерещится, что ли? Надька. Надька! Пришла все-таки, умница ты моя!
12: Товарищ капитан, сержант Веснушкина привела в ваше распоряжение! Винты вот, мазь захватила. Ты живой.
8: Да вроде.
12: Ой, а у вас тут как в бане. Ой. А ночь-то холодная еще. Мы там у окон все стоим, все думаем, как вы тут, как?
8: Добилась все-таки своего, сержант Веснушкина. Ах, ты бесенок, чертов! Ну вот что, справимся с пожаром, осмотришь раненых, и чтобы духу твоего здесь не было, понятно?
12: Понятно, товарищ капитан!
8: На довольствие встанешь Кондратьеву, Саше Гердорота.
12: А Саша где?
8: Погиб, Саша.
12: Саша.
8: Ну вот что, Надежда, тут раненых много, слезами некогда заниматься. Вопросы есть?
12: Вопросов нет.
8: Ну, тогда...
12: Я пойду.
8: Ты это... По горячим коридорам не бегай.
12: Попробую.
8: Ну, иди.
12: Иду.
7: Комбат! Комбат! Немцы полезли.
8: Ну, наконец-то. А то я уж подумал, не замыслили бы чего другого. Ага. Семенюк!
13: Есть.
8: Кондратьева ко мне.
13: Есть, Кондратьева.
8: Весь маневр, Федор Андреевич, а? На нем, на Иване Кондратьеве будет. А я с Беляковской ротой в саду буду показывать, ясно?
7: Ага. Может быть, Билибину поручить операцию?
8: Молод еще, Алешка, да и впечатлителен. А тут нервы нужны стальные. И сохранить бы парня надо. Жена у него, сын. Ты, замполит, последи за ним, хорошо?
7: Ага, ага.
8: А вот и Кондратьев. Ваня,
14: да.
8: Я на тебя полагаюсь. Ты не сдерживай их поначалу. Пусть выйдет побольше. Пусть думает, что у нас здесь слабина. А я в саду начну, будто бы у нас там главное. Понял? Ты тут резину потяни, подпусти, ударь, снова подпусти. А как крылья подрежешь, тут уж гони вовсю, сколько можешь. Все ясно?
14: Все ясно, Камон.
15: Прут, Матвей Васильевич, много.
8: Ну, к делу. Градов, Билибин, в поддержку Кондратьеву. Вперед, ребята!
15: Есть!
16: Давай!
8: Семенюк, сообщи в штаб, что принимаем бой!
17: Лет через 100, во сне или наяву, я, возвратясь к любимым и любившим, все имена на память назову, на памятнике воинам погибшим. Лет через 100, когда и живость глаз, и наши голоса пригасит время, я вспомню, как исполненный приказ, победу, завоеванную всеми.
8: Замполит, Иван, я только что говорил с первым. Командование поздравляет всех с Первомаем. На Красной площади праздник. Наши динамики выставили. Вон, послушайте, и тут слышно.
7: Куда бы сейчас, хоть на минутку.
8: Между прочим, в Москве объявлено о взятии Рейхстага. А разве мы его взяли? Иван, как погиб Билибин?
14: Ну как? Мы выжидали, пока их побольше наберется. Потом ударили из пулеметов. Немцы побежали. Тут Билибин вскочил, закричал «Ура!». Ну, его и полоснуло.
7: Этой атакой мы смяли фрицев. Ни один фаустник выстрела не сделал. И гнали мы их до последних дверей. И те бы разбили, да гранаты их не берут.
14: Помимо Билибина в этой атаке еще 10 повело.
7: Войны без смерти не бывает.
14: Это ты жене его или сыну скажи?
8: А что тихо-то так?
14: Спят все.
7: Слушай, комбат, 1 мая же. Надо бы как-то поздравить людей, митинг, что ли, провести. По 100 грамм выдать.
8: Пусть спят пока. Сон лучше митинга. Пока фрицы внизу, чему радоваться, замполит. Весь мир знает, что Рейхстаг взят. А мы сидим. Не выбьем к вечеру, гнать нас надо из армии. Люди по городу в день берут. Ну что вы сидите-то, осоловелые? Думайте. На дворе ведь полдень уже. Вечер не за горами. Вся страна на вас смотрит. Герои. Вас же потом так и будут величать. Герои. Вон, смотрите, это они Рейхстаг брали. Иван Кондратьев да Федор Градов. Расскажите, сердешные, как вы там воевали? Какие подвиги совершали? А никаких, братцы. Сидели, да спать нам очень хотелось. Ну же, ну, думайте, не может так быть, что нельзя их одолеть.
7: Выход к Шпрее перекрыт.
8: Там батальон Соловьева, у них мышь не проскочит.
7: Мы у них фаусты и огнеметы захватили. Может, по ним их же техникой ударить, а? Быстро выскочат.
8: Как ударить? В коридорах стены каменные. Огню зацепиться не за что. А по комнатам вот подберись, попробуй.
14: Пойду. К ребятам схожу.
8: Тебя это вроде бы тоже касается.
14: А я делать люблю. А думать, это вон его замполита профессия.
7: Что это? Сейчас узнаю.
16: Поднимай батальон.
11: Семенюк! Связь! Живо!
4: Положение наше совсем дерьмовое, Герр Оберст. Они загнали нас буквально в угол, закрыли все выходы. Бой еще идет, рейдер, но он уже в трех шагах отсюда. Хорошее известие, не правда ли?
1: У меня не лучше. Полчаса назад застрелился генерал Крепс. А Геббельс сообщил, что сегодня в 20:00 они с Мартой уходят из жизни. Подписывать капитуляцию он не собирается.
4: Да, пример достойный подражания, Рихард. А кстати, где ваш телохранитель?
1: Я отослал его к вам. Он не вернулся. Видимо, погиб.
4: Странно. Ко мне никто не приходил. Кстати, Рихард, потрудитесь развернуть этот сверток. Как вы думаете, что это такое?
1: Русский мундир, если я не ошибаюсь.
4: Угу.
1: Откуда он у вас?
4: Мы нашли его в нашей покойницкой. Один из наших убитых солдат был раздет. Надеюсь, объяснения не нужны?
1: Я вас не понимаю.
0: Что здесь происходит, Рихард?
4: Мне не хотелось бы прибегать к крайней мере, Рихард, и обыскивать ваши комнаты.
1: Я повторяю, мне непонятно, о чем вы говорите.
4: Так? Что ж, тогда я сожалею, но мне придется обыскать ваши комнаты в поисках вашего таинственного телохранителя. Охрана!
0: Нет, прошу вас, Юрген. Рихард, объясни же ему.
4: Итак, где он?
0: Он там, в спальне.
4: Вооружен?
0: Нет, он был сильно ранен, и мы дали ему большую дозу снотворного. Мы могли бы обменять
4: на его. На кого, фройлен Инге? Сейчас и жизнь генерала ничего не стоит.
1: Вы хотите что-то предложить нам?
4: Ликвидируйте его. Смойте позор, которым запятнали себя, связавшись с врагом.
1: Застрелить спящего?
4: Можете разбудить его, зачитать приговор, даже допросить. Но через полчаса он должен быть уничтожен. Я хочу, чтобы вы в этой войне убили хоть одного русского. Тогда незачем будет потом вспоминать излишние подробности обо мне. Кстати, лучше усвоить, что я всю жизнь воевал в Африке против англичан. Думаю, эта мысль запомнится лучше, когда вы выполните мой приказ.
1: Я с пленными не воюю, Юрген.
0: Юрген, я умоляю. Ну зачем вам ссориться? Вы же друзья.
4: Я помню дружбу, фройлен Инге. Но вы, видимо, плохо понимаете, что произошло. Вы оба вступили в сговор с врагом, с русскими. Это измена Рейху. А что бы ни происходило там, наверху, здесь от Великой Германии еще не отреклись. И как изменники, вы будете расстреляны, пусть даже за полчаса до капитуляции. Это вам ясно?
1: Но я не умею расстреливать пленных, Юрген.
4: Научитесь, если хотите жить. Оба научитесь. Даю вам полчаса.
0: Боже. Да он и вправду может нас расстрелять. Рихард. Дай мне твой пистолет.
1: Нет, никогда.
0: Этот русский мне сразу не понравился. Небритый, грязный. Еще прикрывается европейским именем. Как он себя назвал, а? Герт?
1: Да, кажется, Герт.
0: Наверное, просто еврей. Ну, представь себе, что мы оба попали бы к нему в лапы. Что бы он сделал со мной? Ну, представь, как бы он стал меня насиловать, ведь он не приминул бы, ну.
1: Да, он и меня хотел расстрелять, даже поставил к стенке. Хорошо, что мне силы изменили, я чуть не умер.
0: Вот видишь, в конечном счете у нас нет иного выхода. И я бы, например, не сожалела, если бы убила русского. Кто-то из них убил моего брата, почему бы мне не отомстить за него? Отец еще в детстве учил меня стрелять и говорил, что убить врага — доблесть для любого подлинного члена нации. Дай мне пистолет.
1: Я не хочу, чтобы мы убивали спящего.
0: Дай мне пистолет.
1: Нет, Инга.
0: Дай пистолет. Если ты хочешь умирать, умирай один. А я не хочу.
1: Успокойся, Инга, успокойся. Я прошу тебя, ну хорошо. Я сделаю это сам. Подожди меня. Я не могу.
0: Тогда дай пистолет мне. Дай, я говорю.

весна, когда деревья в корне смотрят в небо, и я как будто вовсе в жизни не был, в краю, где мир, покой и тишина. Какая это странная весна, когда с любимой я в разлуке вечной, и только лишь когда погаснет вечер, я прихожу в твой нежный сон из сна. Такая это весна.

0: Почему опять погас свет, Рихард? И так холодно.
1: Это вентиляция, Инга. От дымовых шашек.
0: Ничего не почувствовал. Твой русский. Только вздрогнул, открыл глаза. И так на меня посмотрел, точно ему стало меня жалко. А глаза у него синие, как цветок в поле.
1: Я не должен был брать тебя с собой.
0: И вот я убила человека.
1: Тебя вынудили, заставили убивать.
0: Никто меня не заставлял. Мне захотелось это сделать, слышишь? Понимаешь, самой захотелось. И когда он открыл глаза, меня охватил страх, словно я застрелил своего ребенка.
1: Успокойся, успокойся, Инга. Успокойся. Прошу тебя, успокойся.
0: Ничего, ничего, ничего. Я спокойна. Только холодно немножко, ветер откуда-то. Хорошо, что еще осень. К зиме надо будет камин поставить. Ты любишь камин, Рихард?
2: Я прошу прощения, но время истекло. Что у вас с лицом, Рихард? Это не лицо солдата. Вы выполнили приказ?
1: Да.
2: Где он?
1: Там.
2: Посмотрим.
0: Рихард, он не разбудит его?
1: Нет. Нет, Инге.
2: Я рад, что мне не пришлось прибегать к крайним мерам, Рихард. Думаю, убийство одного из своих командиров русские вам не простят. Он был командиром роты. Его звали Александр Герд. Так написано в одной бумаге, которую нашли в мундире.
0: Его не надо будить.
2: Что? Кого будить?
1: Инге, Инге, перестань. Она не в себе, Юрген.
0: Я усыпила его.
2: Кто из вас стрелял?
1: Я.
2: Я не шучу, Рихард. И почему Инге так усмехается?
1: Это я убил его, Юрген.
2: Я не хотел бы выглядеть идиотом, Рихард.
0: Ты с рождения так выглядел.
1: Какая вам разница, Юрген, кто убил его?
2: Разница большая. Я не дам вам выйти чистеньким из дерьма, в котором мы очутились.
1: Инген, Инген! Ей плохо, я должен увести ее. Но прикажите, пусть его уберут из спальни. Видите, она не в себе. Я прошу вас, Юрген!
2: Вы напишите мне рапорт, что застрелили его.
1: Ну хорошо, хорошо, напишу, только распорядите, чтобы его убрали.
0: Рихард, не бросай меня, слышишь, не бросай меня.
1: Успокойся, Инге, Инге, я с тобой. Ну, Инге! Ей надо дать успокоительнее. Она перевозбуждена.
2: Хорошо, я пришлю солдат.
1: Инге.
2: И пора подумать об обороне, черт возьми. Почему за вас должен отдуваться я? И чтоб у меня был рапорт.
1: Боже, боже. Неужели это никогда не кончится?
3: Я прошу тебя, Надежда, пора тебе сворачивать свой медсанбат.
4: Да они же обгорелые все. У меня даже бинты кончились. Пришлось нательные рубахи рвать.
5: Чаяк вот, товарищ капитан. А вот и для Надежды кружка.
4: Спасибо тебе, Семенюк. Спасибо, милый.
3: Спасибо, пусть остынет немного, я горячий не люблю.
5: Ага.
3: Скоро последний бой. А нас тут с Гулькин нос. В подмогу нам дают только взвод автоматчиков, и все.
4: Да ты больше и не просил. Я же знаю тебя.
3: Мы этот бой начали, мы его и закончим. Потом они всю жизнь гордиться будут, вспоминая эти дни.
4: Кто они? Кто? Кто будет вспоминать? Беляков? Саша Герд? Алеша Билибин? Из 300 человек батальона сотни-то найдется?
3: Да так-то оно так, Надюша. Но ты пойми, мы уже победили. И огонь и дух вражеский сломлен, и недостает еще только одной, вот этой, последней атаки. Ты понимаешь это?
4: А люди? Жалко ведь их. Ты вот постой, побинтуй их.
3: Я никому бы не сказал. А тебе скажу. Не надо жалеть их. Все мы знали, на какую боль идем. И ради чего умирать будем. Ну, а жить кому не хочется. Думаешь, я не мечтаю на родной земле, а не на немецчине помереть. Думаешь, я дом каждый день не вспоминаю? Вспомнишь, и все аж кругом перед глазами ходит. Вчера даже баня приснилась. Заснул на секунду и вижу, что будто мы с тятей в бане. Отец любил париться. По два веника бока обламывал, пока черти в глазах не запрыгают. А запашок такой тонкий идет. Березовый. Видно, тут где-то неподалеку береза горела. Вот я во сне запах-то ее и учуял.
4: Если с тобой что случится, я...
3: Цыганка мне еще в детстве нагадала, в воде утону. Так что от подземелья-то я заговоренный. Ты вот себя береги. Нам еще к матери моей ехать. Тебе детей рожать. Сейчас в стране мужики нужны будут. Вон сколько народу войной повыбивало.
4: Что с тобой? Что?
3: Да ничего со мной особенного, сержант Беснушкин. И давай, дуй отсюда! Градов! А? Хватит с ними разговоры разговаривать!
6: Первая рота к бою готова, комбат!
3: Значит, приказ такой. Сначала поутюжить их пушками как следует. Да не жалеть огоньку, чтобы защекотало у них в одном месте, а потом прожечь их огнеметами как следует. А потом...
7: Комбат, разреши мне первому. Я эти подвалы зубами выгрызу.
3: Хорошо, Иван. Иди первым. Да гранаты пороху не жалей. Потом замполит, а я уж из сада по старому следу двину. Залить их огнем, чтобы и мысли о сопротивлении у них не осталось.

0: Мы готовы выслушать парламентеров.
1: Оберст Рихард Рейдер. Мы тоже готовы вступить с вами в переговоры. Но мы хотим говорить только с вашим генералом или с полковником.
0: Ну что ж, будет вам полковник. Кондратьев.
2: Да.
0: Зови замполита. Да подожди. Пусть умоется немного, а поверх формы кожаную куртку наденет.
2: А это зачем?
0: Выполнять приказ.
2: Есть. Только как же вы тут один с ними?
0: Не съедят, поди, козлика, а? Меня автоматчики наши попасут. Беги.
2: Есть.
3: Я вас предупреждаю, Рихард. Ни на какую капитуляцию не соглашаться. Перемирие на тех условиях, что предложил я. Надо все же было взять сюда Инге.
1: Ей надо было отдохнуть, Юрген. Вы же видели, в каком она была состоянии. Я все сделаю, как вы сказали.
3: Я вам прямо говорю, Рихард, я вам не верю. И если разговор покажется мне подозрительным, я пристрелю вас на месте. Ага, вот, кажется, и полковник русских. Не слишком ли он молод?
4: Ну, где тут парламентеры?
0: Вот они, товарищ полковник. Вид вполне полковничий. Только чуть поосанистей бы.
3: Угу.
0: И никаких уступок.
4: Угу. Я вас слушаю, господа.
1: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу.
4: Но мы перемирие у вас, кажется, не просили, полковник. В подвале вы сидите, а не мы.

0: Не будет, я обещаю.
1: Мы хотели бы верить.
0: Слово офицера. Но если через 20 минут вы не сдадитесь, мы расстреляем вас из орудий.
1: Я передам генералу.
0: Ну уж будьте так любезны. Честь имею.
2: Честь-то зачем?
3: Вроде так положено. Пойдем.

0: Ну, вы поняли, чего они хотят, Флюк? Чтобы мы сдались. Выходить по одному с оружием. Иначе через 20 минут они пустят в ход свою артиллерию.
1: Вижу, это на вас подействовало. Вы уже готовы бежать сдаваться, Герр Оберст?
0: Да, Йорген.
1: Нет, этого не будет, Рихард. Пусть капитулируют все. Мы же будем драться до последнего солдата. Нас еще 1500, и у нас много боеприпасов. А пушки они в подвалы не потащат, это пустая угроза. Мы войдем в историю, Рихард. Она сложит легенды. Рядом с именем Зигфрида появится Йорген Флюк. И, к сожалению, Рихард Рейдер. Хотя вы этого вовсе не заслуживаете. Вы слышали о бункере 19 Прим?
0: Да.
1: Там 1000 противогазов. И 150 баллонов с новым газом Диана. Этого достаточно, чтобы отправить на тот свет весь Берлин. Ну не надо так на меня смотреть, Рихард. Я в своем уме. Я беру вас с собой. В бессмертие. Гордитесь этим. А вот и фрейлин Инге.
0: Инге?
2: Где вы были?
0: Как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Ты не сварила бы нам кофе?
2: Только здесь очень дует. А кофе я уже сварила.
0: Угости нас с Юргеном, пожалуйста.
2: Я сейчас принесу.
1: Слушайте, Рихард, а зачем вам, собственно, Инге? Отдайте ее мне. Вам ведь сейчас впору подыскивать сиделку.
0: А вам, Инге, зачем?
1: Ну, я не могу сидеть без дела. Вот и будет, о ком позаботиться. Кроме того, русские сентиментальны и свято относятся к детям. Это на случай, если мы попадем к ним в лапы. Вот, мол, жена ждет ребенка. Это поможет выпутаться. Ну и еще. Инге старинного рода. Фамильный герб, замок, к тому же 3 миллиона франков в Швейцарии. Недурная сумма, а? Скажите-ка честно, вы ведь держитесь за нее именно ради всего этого, Рихарда?
0: Непостижимо. Вы подслушивали наши разговоры.
1: Я занимаюсь этим уже 10 лет, Рихард. Разумеется, эти 10 лет я слушал не только ваше воркование, но и многие другие интимные беседы. А что из этого? Это ничего не меняет. Ну а кроме того, у Инги такая нежная, бархатная кожа, которую не портит даже это подземелье. А меня замучили прыщи. А я тут как-то подумал. А чего, собственно говоря, вы отправили на тот свет вашу жену, Рихард?
0: Замолчите. А? Замолчите сейчас же! Как вы смеете?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я же пошутил. Какой вы стали нервный.
2: Ваш кофе, Юрген. Твоя чашка, Рихард.
1: Божественный запах. Кстати, Рихард, я попросил бы вас выпить полчашечки со мною на брудершафт.
0: Спасибо, я не хочу.
1: Это приказ, Рихард. Ну, живо! Берите мою чашку. Пробуйте. Я жду, Рихард. Чего вы боитесь? Это же приготовила Инге.
0: Я не стану пить с вами на брудершафт, Юрген.
1: Считаю до трех, Рихард. На счет три я стреляю. Итак, раз, два. Ну вот и хорошо.
0: Он горячий.
1: Не торопитесь. Кофе надо смаковать. По глоточку. Ну, хватит, хватит. Вы несколько увлеклись, Рихард. Оставьте ко мне. Да, тут одна гуща. Я прошу прощения, фрейлин Инге. Но последние события, особенно ваше укрывательство этого русского, разожгли во мне ярость подозрительности. Хороший кофе, фрейлин Инге. Хороший. Он напоминает о добрых старых временах. Но нельзя ли попросить у вас еще чашечку? Рихард, как видите, слишком...

0: жадничал и почти ничего не оставил мне.
1: Сейчас, Юрген.
0: Нет, Рихард, оставлять эту женщину тебе просто нельзя. Она так бледна, бедняжка. Да чего ж ты ее довел? А знаешь, я придумал для тебя выход. Через 5 минут я отправлю тебя с ротой Тауба против русских. На прорыв, на последний штурм.
2: Ты этого не сделаешь, Юрген.
0: Пора, Рихард, и тебе помочь Рейху. А то ты засиделся тут. Закис, надо встряхнуться, надо.
2: Но это же верная смерть.
0: Но это будет зависеть от тебя. И потом, тебя же все равно ждет бессмертие. Наши имена уже стоят рядом, Рихард.
1: Прошу, ваш кофе, Юрген.
0: Благодарю, Инге. А тебе, Рихард, если подумать... Представляется возможность исполнить мечту любого полководца. Умереть в бою. Разве это не заманчиво?
2: Мы же друзья, Юрген. Мы ведь даже выпили на брудершафт.
0: О, кофе превосходен, фрайлен Инге. Вот видишь, Рихард, я по-доброму просил тебя отказаться в мою пользу от твоего союза с фройлен Инге, давно уже, собственно, изжившему себя. Но ты почему-то не соглашался. Ну хорошо, можно ведь прийти к соглашению и на другой почве. Я не стану посылать тебя сейчас в бой. Но ты здесь, при Инге, скажешь, что отрекаешься от нее. Прекрасный кофе. Ну, Рихард, я жду. Осталась 1 минута.
1: Рихард, не бросай меня.
0: 40 секунд.
1: Не бросай меня, Рихард, не бросай.
0: 20, 15, 10, 5.
2: Да.
1: Рихард.
2: Да, да, я...
0: Еще раз спасибо за кофе, Инга. Я думаю, Рихард, что с первой роты я тебя не пошлю. Разве что позже. Ну, я иду. Но я еще вернусь. Да.
2: О, Боже! Инга, ты дала ему яд?

0: Как это случилось, Семенюк?
1: Она перевязывала Грищенко из роты Беребина. Вдруг повалилась на бок. Ну, Грищенко закричал. Когда я подбежал, она уже без сознания лежала. Лицо белое, губы в кровь искусаны. Запеклись. Ну, видно, крепилась до последнего.
2: Как же так? Что с нею?
0: Я говорил с Китаенко. Она из госпиталя сбежала раньше времени. Ей вообще нельзя было поднимать тяжелое.
1: Ну да, она сколько вон из сада раненых перетаскала.
3: Кто ж знал.
2: Мог бы поинтересоваться, Матвей Васильевич, не чужие были.
0: Да я ведь прогонял ее отсюда.
2: Я видел, сама не своя ходила. И спросить неловко.
1: Перевязывает и плачет. Но я думал, солдат жалко.
0: Солдат ей тоже жалко было, Семенюк. Я ее вот не пожалел. Дубина стагеросовая.
4: Не переживай, Васильевич. Может, пронесет.
0: Как чувствовал же, гнать надо, гнать. Ну, будто кто меня в спину толкал. А теперь что делать?
1: Ждать теперь, раз она в санчасти.
0: Ждать. Ну, будем ждать. Все равно ведь сидим тут и ждем чего-то. Сколько, кстати, до конца твоего ультиматума немцам осталось, замполит?
2: Да вышло уже время. 20 минут им дано было.
0: Тоже умудрился. 20 минут. Хоть бы час дал.
2: Ничего, пусть поторопятся.
0: Семенюк, я прошу тебя, свяжись с санчастью, ну узнай, как она там.
1: А есть, товарищ капитан.
0: Ну вот что, друзья. Иван, ты иди готовь ребят. Ну не смотри ты на меня так просительно. Пришлют нам подкрепление. Только вот смотрите, ночь уже на исходе. А мы обещали, что к утру вычистим гада. А что получается? Получается, видно, что не судьба нам нашу малую победу праздновать. Ну да не привыкать. Терпения у нас хватит. И злости. Попомнят еще они эти часы. Ты как, Иван, злости не растерял? Учти, ее еще и подкопить надо немного. Понял меня?
4: Понял, комбат.
0: В последний раз, Ваня, в последний раз выложимся. А потом суток двое. Отсыпаться будем. А там, черт не шутит, может, и в баньку сходим. Заслужили, думаю, а? Все же Рейхстаг брали. Все же это не кому-нибудь, а нам с тобою такая честь-то выпала. Доходит это до тебя?
4: Доходит, комбат.
0: Ну вот, голос вроде потверже стал. Давай обнимемся, что ли? Только ты мне на плечо-то не очень дави. Ну и все. А теперь иди. Ну, а теперь твой черед, замполит.
2: Что ж, мне все ясно. Пойду ребят подготовлю.
0: Ты на меня не сердись, замполит. Может, обидчивые слова говорил тебе, но это от сердца. Потому как привязался я к тебе. Мы все здесь, как одна семья уже.
2: Да что ты словно прощаешься. Нам с тобой жить да жить еще. И нам, и любимым нашим. Вот увидишь, все выправится, Матвей. Не такие раны залечиваются. Лишь бы победу сейчас добыть.
0: Победу-то мы, Федор, добудем.
5: Орудие к бою! Не подкачай, ребята!
0: Ну, орлы, готовься! Сейчас из сада ударим!
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан, это... Я в санчасть-то дозвонился.
0: Ну что, Семенюк? Что, говори, видишь, к последней атаке готовимся.
1: Так это, ну, товарищ...
5: Комбат! Комбат! Они сдаются! Белый флаг выкинули. Там этот оберст ихний идет сюда с белым флагом. Ура!

Вместе шли по дорогам, без устали мы, и теперь одолели войну, и, повергнув Рейхстаг от фашистской чумы, мы Европу спасли и страну. Вы рядом сквозь годы идете, касаясь плеча, солдаты свободы, так память о вас горяча. И опять, вспоминая в предутренней мгле дни победы, что так далеки, часовыми покоя стоят на земле обелисков солдатских штыки. Вы с нами, как прежде, и дальше нам вместе идти, солдаты надежды, чтоб землю от смерти спасти.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

в последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, скажем, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. А потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкие. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлены два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники, но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумуляторы в них тоже маленькие, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время, но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3, на 4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы их в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши, или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы, все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого, но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем?
0: Инфотрон.
2: Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет. Есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер. И гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть, если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают.
1: Инфотрон.
2: И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона, а на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A, гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки, причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI-выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самые, на мой взгляд, эффективные решения — это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции – очень полезные устройства.
1: Инфотрон.
2: Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, True Wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу, через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее, в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отс-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец известный оперный певец. А вы как, тоже поете? Спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила вечерняя песня Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Отц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тиита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше? На что директор отвечал. Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей. Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседях.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой Отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Зак мне,
3: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли?
2: Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Рансис». С вами «Анка-переводчица». Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре

печи, у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда исчез? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песни с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями, а в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале, просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах, и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, которая или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь. А чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми». Ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была вот несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма. И потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А А по окончании школы вы поступили на предприятие Дотовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться? Не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали? Или...
1: Да, и это есть тоже, да. Робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю, наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая же.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот половину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине, например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь, историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал» тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт», статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлет тебе с уроками, и будешь уже изучать. Ну, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недели, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть «Краткие вопросы, краткие ответы». Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям. Хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: Что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было, вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любимому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Но не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный, и чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОСа. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 34. Кейт. Полный эффект показаний Тайлера врезался в Кейт подобно перегруженному самосвалу без тормозов. Детектив Тайлер утверждал, что Фрэнка Авелина без его ведома накачивали психотропным препаратом, чтобы кто-то мог наложить лапу на его бизнес и деньги. А затем подтвердил, что недавно была оформлена доверенность в пользу Александры и Хэла Коэна. Выглядело это ужасно. Выглядело все так, будто Александра обманом завоевала доверие отца, одурманивая его галоперидолом, чтобы еще на шаг приблизиться к его богатству. Драйер больше не задал Тайлеру ни единого вопроса. Просто сел обратно на свое место, позволив подтексту показаний Тайлера распространиться по залу суда, подобно какому-то ядовитому облаку, пропитавшему своими вонючими испарениями не только мысли присяжных, но и саму их одежду. Кейт чуть ли не физически ощутила, как эта клубящаяся зловонная волна накатывает прямо на Александру. Нужно было срочно развеять это облако подозрений, пока оно не настроило присяжных против ее клиентки. Требовалось что-то предпринять, причем прямо сейчас, не теряя ни минуты. Ножки ее деревянного кресла скрижетнули по полу, когда она резко отодвинулась от стола. Поджав под себя ноги, уже положила руки на подлокотники, готовая вскочить, но в голове было пусто. Кейт готовилась к этому судебному процессу как ни к чему другому, чем ей когда-либо приходилось заниматься. Чуть ли не на зубок вызубрила все свидетельские показания, могла сходу привести содержание любого документа, вплоть до номера страницы в судебном деле. Однако токсикологический отчет, предъявленный сегодня, оказался крученым мечом, неожиданно прилетевшим из ниоткуда. Внезапно весь этот судебный процесс, ее тщательно разработанная стратегия и заранее заготовленные вопросы для встречного допроса, все это теперь казалось чем-то совершенно незнакомым, а не хорошо изученным и отработанным. Доверенность уже приобщили к уликам. Раньше она не имела особого значения, была не так уж и важна. Но вкупе со свидетельством того, что примерно в то же время, когда она была оформлена, Фрэнка Велина одурманивали галоперидолом, все предстало в совершенно ином свете. Обычный юридический документ, выписанный на имя ее клиентки, теперь выглядел зловеще. Вся подборка доказательств обвинения превратилась в неизведанную территорию. Каждый документ в ней мог оказаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться прямо у нее перед носом. Кейт уже приготовилась встать. Все взгляды были нацелены на нее. Когда она встанет, нужно будет задать вопрос, хороший вопрос. Такой, что сможет подавить бурю воображения, разыгравшуюся в головах у присяжных. Проблема была лишь в том, что у нее не было этого вопроса. В голове было пусто. На коже у нее выступил пот. Казалось, будто гнетущая тишина выдавливает его из нее, словно сок из угодившего под каблук персика. Даже если б Кейту удалось придумать нужный вопрос, то теперь она не была уверена, что паника не задушит ее, прежде чем она успеет задать его вслух. Чья-то сильная рука ухватила ее за запястье. Кейт повернула голову. Блок удержал ее, притянув к себе, и прошептала: «Выиграй немного времени. Возьми небольшую отсрочку. У меня есть кое-какая новая информация». После чего повернула Кейт большой экран своего мобильного телефона. Уведомление на нем гласило, что в ее Dropbox были только что загружены два новых файла. Dropbox – облачное хранилище американской компании Dropbox Incorporated, часто использующееся в качестве файлообменника. Кейт с облегчением поднялась.
2: «Ваша честь, мы просим о небольшой отсрочке».
1: Стоун лениво посмотрел на присяжных, а затем на часы на стене позади них.
3: «Похоже, сегодня у нас был трудный день. Завтра в 10 утра, дамы и господа», — объявил он.
1: Стоило ему встать, как все тоже стали подниматься со своих мест и собирать вещи. Эдди и Гарри все это время сидели на своих стульях, как приклеенные. Кейт чуть ли не собственными глазами видел мрачную тень, которую отбрасывал на эту парочку судья, направляясь в свой кабинет.
2: «Что тебе прислали?» — спросила Кейт.
4: «Понятия не имею. Пока что», — ответила Блок.
2: «Может, это и ни о чем, а может, и ответ на вопрос, кто на самом деле убил Фрэнка Авелина».
1: На то, чтобы посадить Александру в уберовское такси, ушло 5 минут. Кейт и Блок было не втерпеж дожидаться возвращения на квартиру Кейт, поэтому они нашли тихий уголок в кафе «Карте» на Лафайет и устроились там за кофе. Блок заказала сэндвич с фрикадельками, Кейт — куриный салат, а еще картошку фри. С того момента, как им вручили этот токсикологический отчет, дело Блок было выше крыши. Она до сих пор поддерживала тесные отношения с различными правоохранительными структурами, были у нее свои люди и чуть ли не во всех райотделах полиции Нью-Йорка. И буквально через 10 минут после того, как она ознакомилась с результатами токсикологического исследования, щупальца уже были распущены. Разнеслась весть, что Блок нужна помощь, и все лучшие и имеющиеся в наличии полицейские силы Нью-Йорка взялись за дело. И неважно, что теперь Блок была частным детективом, работающим на адвоката защиты. У нее было имя, и у ее отца тоже. Полиции Нью-Йорка не принято бросать своих. Блок попросила своих бывших коллег поискать информацию о любых ограблениях аптек и оптовых торговцев фармацевтической продукции за последний год. И в первом из загруженных в Dropbox файле обнаружились результаты этих поисков. Всего было совершено 37 ограблений, которые могли представлять хоть какой-то интерес. Большинство из них непосредственно в аптеках, но в двух случаях пострадали оптовики, и еще одно нападение было совершено на грузовой фургон, перевозящий лекарства. Ни в одном из них галоперидол не фигурировал и не был частью добычи.
2: «Так что с ограблениями голяк», — заключила Блок. «А как насчет наркоторговцев?» — спросил Кейт.
4: «Галоперидол — это не рекреационный наркотик. Он не вызывает привыкания. И кайфа тоже. И препарат это даже не успокоительный, а скорее нокаутирующий. Он разжижает людям мозги, превращает их в желе».
2: «Но я думала, что на черном рынке наверняка представлены все виды лекарственных препаратов, только не таких, которые легко добыть у правильного фармацевта. Даешь поддельный рецепт и 500 баков, и торчишь себе на здоровье».
1: Скинув документ с экрана своего телефона, Блок перешла ко второму зазипованному файлу. Внутри было электронное письмо и какой-то видеоролик.
4: «Это попадание в ПУЗНП», — объяснила Блок.
1: ПУЗНП. Программа учета задержаний по насильственным преступлениям. База данных ФБР по всем насильственным преступлениям, в том числе нераскрытым, созданная в основном для анализа характерного почерка преступников и выявления серийных преступлений.
2: Похоже, полиция Нью-Йорка расследует это как преступление на почве расовой ненависти. В прошлом месяце были убиты фармацевт-индеец и кассирша. Есть видео.
1: К счастью, ролик оказался без звука. Все-таки устроились они в довольно популярном кафе, и вокруг было полно посетителей. То, что они увидели на экране, было похоже на запись с камеры видеонаблюдения в аптеке одной крупной сети. Кейт сразу узнал логотип на прилавке. Некто, облаченный в черный мотоциклетный комбинезон, в шлеме с опущенным забралом, вошел в аптеку, шагнул в сторону, на пару секунд выйдя из кадра, а затем небрежной походкой подошел к аптекарю за прилавком и ударил его топором по голове. Вздрогнув, Кейт отвела взгляд и одними губами произнесла: «Господи». А когда открыла глаза, то обнаружила, что пожилая дама за соседним столиком как-то странно смотрит на нее.
2: «Глянь-ка сюда», —
1: сказала Блок, указывая на экран. Перемотав видео назад, она проиграла его еще раз. При виде того, что случилось с фармацевтом, кассирша бросилась к выходу. Только вот автоматические двери не сдвинулись ни на дюйм, и она ударилась головой о стекло, которое пошло трещинами. Отскочив от дверей, кассирша упала на пол. Фигура в черном в считанные секунды оказалась рядом с ней, затем последовали 2 удара топором по затылку. После этого фигура переместилась к правой стене, опять на пару секунд скрывшись из виду, и двери открылись, выпустив ее на улицу. Видеть последствия насилия — это одно, и совсем другое — наблюдать, как это происходит, пусть даже всего лишь на экране мобильного телефона.
2: «Не думаю, что это нам чем-то поможет», — произнесла Кейт, покачав головой.
4: Скорее всего, это не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю, какая тут может быть связь».
1: Блок вернулась к электронному письму и еще раз перечитала примечания, сопровождающие видео.
4: «Это важно. Я думаю, это может быть убийца Фрэнка», — сказала она.
1: «Как это?» Кейт опять покачала головой, на сей раз уже недоверчиво.
4: «Почему ты так думаешь?» «Мне нужно еще немного покопаться в этой истории, но здесь явно что-то есть. Я чувствую это». «Ты видела, как она двигалась?» — спросила Блок.
1: «Она?»
4: «Да, она. Это женщина. Видно по бедрам. Уверенная в себе женщина. Это не было преступление на расовой почве. Для начала не оставлено ни граффити, ни каких-то иных посланий. Упертые расисты, которые достаточно жестоки и глупы, чтобы убивать, всегда оставляют послание от какой-нибудь группы или секты».
1: «К тому же она убила кассиршу, а та была белой. Нация превыше всего, Куклукс-клан или любая другая группа сторонников превосходства белой расы, которую ты озаботишься припомнить, без колебаний убивает белых людей, если придется.
4: Но в данном случае такой необходимости не было. Она изначально планировала убить кассиршу. Вот, глянь».
1: Блок опять запустила воспроизведение, и на сей раз Кейт рассмотрела фигуру более внимательно. «Теперь я окончательно стала

0: Официантка принесла сэндвич с фрикадельками, щедро политыми соусом маринара, а затем салат и картошку фри, которую Кейт отодвинула в сторону. У нее пропал аппетит. Блок взяла сэндвич и откусила от него. Соус потек ей в уголок рта, и она вытерла его салфеткой, заметив при этом: «Я думала, ты проголодалась». Кейт молча показала ей средний палец. Блок улыбнулась. «Я все еще не понимаю, как это связано с делом Авелина», наконец произнесла Кейт. «Может и никак. Мне нужно проверить данные о продажах и складских запасах галоперидола и присмотреться к этому фармацевту. Он наверняка и был главной целью. Нужно убедиться, что это не было местью за то, что он выдал не те лекарства или что-то в этом роде. Хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, я хотела бы это исключить. И есть еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к этому делу». Кейт терпеливо ждала. Блок откусила еще кусок сэндвича, прожевала его, проглотила, вытерла рот и только тогда продолжила. «Помнишь тот день пару недель назад, когда рассматривали наши ходатайства? Мы тогда видели женщину на мотоцикле, всю в черном. Она подрезала нас, а потом проскочила на красный прямо за углом отсюда». «Да ладно тебе, это-то здесь при чем? Просто совпадение». Блок языком убрала крошку сэндвича, застрявшую в зубах. Сделала большой глоток кофе, откинулась на спинку стула и объявила: «С того дня я ее еще пару раз видела. Черная кожаная одежда, черный шлем с тонированным забралом. Последний раз вчера вечером».
1: «Где?»
0: «Через дорогу от твоей квартиры». Кейт застыла с открытым ртом, а затем разразилась беззаботным смехом. «Я уже почти купилась. Да ладно тебе, Блок, ты придаешь этому слишком большое значение. Зачем кому-то следить за нами?» Судя по ее виду, Блок явно не шутила. Она отложила свой сэндвич и высказала все открытым текстом. «Если б лично меня судили за убийство, которое я реально совершила, я бы тоже понаблюдала за адвокатами обеих сторон, дабы убедиться, что они не подобрались слишком уж близко. Ну а если уж это произойдет, тогда бац, и готово». Кейт на миг задумалась, после чего спросила: «А ты не думаешь, что это дело имеет какое-то отношение к тому, что случилось с той женщиной, которая работала на Эдди Флина?» «Не возьмусь сказать наверняка, но я бы не удивилась». Разговор прервался, пока Блок приканчивала свой сэндвич, а Кейт ковыряла картошку фри. Покончив с едой, они вместе двинулись обратно на Сентер-стрит. Было темно, безветренно, но температура уже опустилась ниже нуля и быстро падала. Блок оставила машину на Леонард-стрит, и настало время вместе вернуться на квартиру Кейт, чтобы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Когда они пересекли узенькую Хоган-Плейс, Кейт увидела Драйера, стоящего у входа в прокуратуру, со своими помощниками. Они кутались в пальто, выдыхая облачка морозного пара, пили кофе из бумажных стаканчиков и курили сигареты. Их разговор прервался, когда они увидели приближающихся Кейт и Блок. Кейт никак не показала, что заметила Драйера, просто прошла мимо, опустив голову. Но не успели они с Блок оказаться за пределами слышимости, она уловила, как Драйер пробормотал что-то, что было встречено взрывом издевательского смеха. Она не сомневалась, что смех был адресован им. Блок это вроде ничуть не задело. Они остановились на пешеходном переходе к Леонард-стрит, и Блок нажала на кнопку светофора. Эта часть Сентер-стрит была односторонней. Все движение шло слева от них. Мимо пронесся грузовик, а затем несколько легковушек. На противоположной стороне пешеходного перехода Кейт увидела женщину на позднем сроке беременности. Красное пальто туго обтягивало ей живот. Женщина положила на живот руку, словно прикрывая его от окружающего мира, в той манере, которую некоторые беременные находят успокаивающей. Ее жест заставил Кейт улыбнуться. Этого ребенка уже любили, хотя он еще даже не появился на свет. Потом подошел и встал рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, в дорогом кашемировом пальто, который с недовольным видом еще раз ткнул в кнопку перехода, как будто этот светофор поставили здесь специально для него. Наконец, одна из подъезжающих легковых машин сбросила скорость.

0: скорость и затормозила перед стоп-линией прямо перед Кейт. Потом подкатил автобус, остановившись рядом с ней, загорелся зеленый свет. Кейт и Блок начали переходить улицу. Беременная женщина и седой мужчина двинулись им навстречу с противоположной стороны. Кейт и Блок миновали легковушку и уже оказались перед автобусом, когда вдруг услышали какой-то странный звук, который отразился от зданий, растекся по асфальту и, наконец, завибрировал прямо в груди у Кейт. Шум усилился, его громкость ракетой взвелась ввысь, и внезапно она поняла, что это такое. Это был неистовый визг пробуксовывающего по асфальту колеса, сопровождаемый надсадным механическим воем шестеренок и громовым ревом выхлопа. Сильная рука обхватила Кейт поперек груди, заставив резко остановиться и отпрянуть назад. Блок остановилась, как вкопанная, прямо перед передком автобуса. Едва Кейт успела посмотреть на нее, как обеих на миг обдала тугая волна воздуха, заставив пошатнуться. За автобусом промелькнуло что-то темное, и беременная женщина с криком завалилась назад, схватившись за живот и раскинув ноги. Седой мужчина пошатнулся и упал сначала на колени, а затем плашмя лицом вниз. Не успев выставить перед собой руки, чтобы остановить падение, он с влажным хрустом врезался носом в асфальт. Кейт открыла было рот, но не издала ни звука. Она все еще слышала этот рев и, посмотрев направо, увидела, как мотоцикл с седоком, одетым во все черное, выскакивает на тротуар и пулей влетает прямо в сквер Коллект-Понд. Рука, удержавшая ее, исчезла. Блок бросилась вслед за мотоциклом. Кейт оглядела разыгравшуюся перед ней сцену. Двери автобуса открылись, и выскочивший из них водитель бросился к беременной женщине, которая все еще кричала. Кейт двинулась к мужчине, лежащему лицом вниз.
1: «Господи, вы живы? Что случилось?» —
0: спросила она, опускаясь на колени. Руки у нее дрожали, сердце гулко колотилось в груди. Дотронувшись до плеч мужчины, Кейт тут же отпрянула, увидев расползающуюся под ними лужу темной крови. Потом частый топот шагов позади нее, быстро приближающийся. Внезапно Кейт окружили со всех сторон. Она упала на бок, когда какой-то мужчина в костюме оттолкнул ее в сторону. Подняв взгляд, она увидела, что это Драйер со своими помощниками. Один из них перевернул седого мужчину на спину, и сразу поднялись панические крики. Из горла у него торчала рукоять ножа. Широко раскрытые глаза безжизненно смотрели в небо, лицо представляло собой кровавое месиво. Нос был повернут под странным углом, прижатый к щеке при падении. Желудок у Кейт сжался, она прикрыла рот рукой и поднялась с асфальта. Подбежавшая Блок присела на корточки рядом с убитым.
1: «Мотоциклист скрылся», — объявила она.
0: Один из прокурорских встал, чтобы помочь беременной женщине, пытаясь успокоить ее, по крайней мере, ради ребенка. Кто-то, Кейт не могла сказать, кто именно, вызвал по телефону скорую. Драйер повернулся к Кейт.
2: «Это был мой свидетель. Мы ждали, когда он подойдет и даст показания».
1: «Кто это?» — спросила Кейт.
2: «Его звали Хэл Коэн».
0: Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хэл Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше 5 вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хэла. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хэла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хэл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хэла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хэла оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хэла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, и этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хэла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все 4 квартала до перекрестка с Хоган Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хэл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хэла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хэл мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Collect Pond в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хэл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес неподвижно сидел, словно завороженный видом своего хозяина, и только вилял хвостом.
3: «Если кто-то травил Фрэнка галоперидолом, взял под контроль его империю, подчинил его своей воле и вышел сухим из воды, то с какой-то стати ему умирать?» — спросил Гарри.
0: Кларенс вылизал пах, вскочил и сунул нос Гарри под руку, сдвигая ее с колена. Услужив своему другу, Гарри задумчиво погладил его по шерстке. У Кларенса не было ответа на вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
3: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадину, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения».
0: «И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадина, тебе не кажется?»
3: «Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не боятся попасть в тюрьму».
0: «Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд, он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудникам фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри».
3: «Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. Может, Александра убила им Адина?»
0: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
3: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения, но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь, ей нужен был ее отец, я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
0: «И почему же?»
3: «Какая бы из сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет просчитывать свои действия. Многое в этом деле не поддается никакому объяснению, если только у него нет и какой-то другой стороны, которую мы пока не видим. В любом случае, сегодня я больше ничего не желаю видеть. Адиос. Мы с моим амиго отправляемся в Люлю.
0: Гарри и Кларенс ушли из офиса сразу после 11. Я еще раз просмотрел пакет судебных документов, а когда поднял голову и глянул на часы, то увидел, что уже почти полночь. Пора бы и поспать. Мысль о том, чтобы улечься на раскладушку в глубине офиса, представлялась совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение. Как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли с ней в комплекте. Какая-то часть меня порвала с родными мне людьми ради их же безопасности. Теперь я расплачивался за это. Я был отцом на выходные, со всеми вытекающими из этого заморочками и беспокойством. Смерть Харпер тоже имела какое-то отношение ко мне. Была бы она сейчас жива, если б не встретила меня? Это был вопрос, который я хотел задать себе, но боялся ответа. Я прокрутил то видео еще раз, 5-й уже раз за день. Там были мы, Гарри, Харпер и я в доме Фрэнка Авелина. Фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала в своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору, хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране. Я прокрутил его еще раз с самого начала. Смерть Харпер не имела никакого отношения к попытке ограбления, на ней не было оборонительных ран, ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуотере, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. Пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михиловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» — спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...» «Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированная забрала. Это могла быть одна и та же личность». «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт. Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности.
1: «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать».
0: После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскала его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2,5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2,5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее.
1: «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросила Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует».
0: Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок.
1: «Не волнуйся. Чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?»
0: Блок забрала у Кейт «Магнум» и положила его обратно на стойку.
1: «А кто сказал, что у меня есть разрешение?»
0: Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его.
1: «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» Не отставала она.
0: На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. «Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила «Магнум», когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется». Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом. Но по выражению лица Блок поняла, что эта крошечная информация — все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. «Роман наперекосяк» — Джей Ти Лебо. Шуточка автора — нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо — псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла:
1: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения».
0: «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?»
1: «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой».
0: «Ты вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы.
1: «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить.
0: Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство, заметил Блок.
1: У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это.
0: Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало шестого. Уведомление гласило: новое сообщение от Кейт Брукс. В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. И больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами».
1: «Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес.
0: Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными.
1: «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги, у меня не было времени прибраться», — сказала она.
0: К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене, в большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным.
1: «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт.
0: «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран» — в оригинале «Ревенклоу», один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера. Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине.
1: «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд?» — сказала она.
0: «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги».
1: «Умная девочка. Сколько ей лет?»
0: 14.
1: «Сложный возраст», — заметила Кейт.
0: Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас? Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?» Кит кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол. «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки. К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается». Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил: «Так что вчера произошло с Коэном?»
1: «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна. Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом».
0: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
1: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
0: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
1: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
0: Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них, или они обе, окажутся за решеткой.
1: «На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
0: «Да, еще посмотрел время и дату на записи и нашел сообщение в Нью-Йорк-Пост. Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить.
1: Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже».
0: «Откуда у вас такая информация?»
1: «Мой следователь, Блок».
0: Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции.
1: «Она вроде очень хорошо знает свое дело».
0: «Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите». «Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки». Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось. «Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы?» — спросил я.
1: «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт.
0: Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще. «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
1: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта.
0: «Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой?» — предположила Кейт. В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет. А до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
1: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
0: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту. Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу». Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. «Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф?» У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло.
1: «Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт.
0: «Нет».
1: «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили, и...»
0: Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание.
1: «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?»
0: «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности». Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия. «У меня такое чувство, что за мной следят, что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины. Я думаю, это можете быть вы», — сказал я.
1: «Подождите минутку, вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...»
0: «Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести», — сказала Кейт.
1: «У нас нет доказательств, чтобы...»
0: «Конечно же нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирование и умение точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна».
1: «Но Александр не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?»
0: «Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке».
1: «Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?»
0: Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все.
1: То же самое. Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру.
0: Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом.
1: Что?
0: На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды.
1: Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
0: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию.
1: Что?
0: Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца. Кейт, вздрогнув, спросила.
1: «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?»
0: «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?»
1: «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой. Согласно пятой поправке, это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление».
0: «Значит, один из нас — часть этого плана?» «Может и нет. Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели. Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок». «Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков».
1: «Верю». «Ну а вы? Как вы думаете, София невиновна?»
0: Я кивнул. «Иначе я не взялся бы за это дело».
1: «Блин»,
0: — в сердцах бросила Кейт. «Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти. Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания». Кейт вытянула руку.
1: «Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?»
0: «Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело».
1: «Вы хотите сказать, уйдете?»
0: «Нет, я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии». Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить.
1: «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она.
0: «А я не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат?» — спросил я.
1: «Нет, адвоката мне не потянуть».
0: «Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
1: «Что это?»
0: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы. Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее.
1: «Странно. Я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
0: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
1: «Какую?»
0: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку». Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз, просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
1: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
4: «Полагаю, что да».
1: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
4: «Верно».
1: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
4: «Тоже верно».
1: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом».
0: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
1: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
0: «Никаких вещественных доказательств нет.
4: Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
1: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала, но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
4: «Нет, насколько мне известно».
1: «Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом?»
4: «Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти», — сказал Тайлер.
1: «И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?»
4: «Нет»,
1: — неохотно признал он.
0: Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить.
1: «Задать всего еще один вопрос». Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место. Александра шепнула: «Спасибо вам». Кейт кивнула. Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна, или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство. Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил:
5: «Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
0: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна, иначе и быть не может. Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала «Мод». Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела. «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?» «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александры Авелина, а третьим – образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно. А первый образец – образец номер 1? Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность. Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?» «Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению,

дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль. И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко. Оно называется медула. И она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения. И каковы были результаты вашего исследования? Образец номер один, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина. Дрейер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное. Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу? Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуи кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина. Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор? Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена. Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена. Спасибо, профессор. Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой. Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо. Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов». Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Дрейер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня. «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги. Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Дрейеру, другой Кейт. Остальные 3 отдал секретарю судьи. «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля». Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев: «Уберите это с глаз долой!» Но тут понял, что его услышали, и закашлялся, а затем добавил: «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам». «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено, а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья. «Очень хорошо. Если

0: У вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это.
1: «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй. «Доброе утро, профессор Шандлер».
2: «Доброе утро, мистер Флинн».
1: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд». Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор?
2: Я не в курсе.
1: Ни одно из моих дел не было оспорено, господин советник. До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными. Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным. Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен?
2: Нет. Как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано.
1: Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли? Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал.
2: Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен.
1: Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали? На сей раз он повернулся к присяжным.
2: Да, я отвечаю за каждое из них.
1: Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения?
2: Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода.
1: Просто чтобы присяжные понимали, Предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли?
2: И различия?
1: Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь?
2: Совершенно верно.
1: Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции.
2: Верно.
1: Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это. Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность. Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции. Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик?
2: Возможно, хотя и крайне маловероятно.
1: Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям? То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что 2 этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье.
2: Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по волосяным волокнам, содержащееся в этих конвертах.
1: Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражением, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт.
0: Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка.
3: Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?
1: Его фамилия Шандлер? Безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
4: «Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», —
1: наконец объявил Стоун.
4: «Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький. Всего 2 страницы.
1: В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. «Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования 2 образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD, верно?» Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку.
2: «Да, это я проводил данный анализ.
1: И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
2: «Да».
1: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
2: «Да».
1: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
2: «Да».
1: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
2: «Это меняет ваше мнение?»
1: «Нет, нисколько. Таким образом, образец КД должен быть тоже от вас», — сказал он.
2: «Вообще-то нет.
1: Вот этот КД». Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно с самодовольной улыбкой на лице. «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец КД явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри. Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки. «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я. «Образец КД получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул. «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»
5: «Это просто возмутительно!»
1: — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся кричать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла вторая голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту.
5: «Немедленно уберите отсюда это животное!» — выкрикнул Стоун.
1: Последнее слово осталось за Гарри.
3: «Какое именно, ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?»
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Дмитрий Балыкин. В эфире очередной выпуск программы «Окно в мир». В прошлом выпуске прозвучало интервью с Дмитрием Поликановым, который рассказывал нам о своем увлекательном путешествии из Москвы в Хакасию и обратно на автомобиле. И вскользь он упоминал и про Туву, хотя непосредственно в этой республике не был, именно в этом путешествии. Но, тем не менее, мы решили поговорить про этот регион более подробно. И в гостях у нас сегодня гость из республики Тува, Оксана Аюна. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Оксана, расскажите, пожалуйста, для начала немножечко о себе. Кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Оксана Петровна Уюн. Я доцент кафедры отечественной истории Тувинского государственного университета. Историк по образованию. Также работаю учителем в школе и преподаю в университете.
0: Замечательно. Прежде чем говорить подробно про ваш регион, давайте уточним все-таки, Тува или Тыва? Как правильнее? Потому что официальное название республики – республика Тыва.
1: Все задают этот вопрос. А, Дмитрий, я бы хотела пояснить, что начиная с 2001 года, когда 6 мая была принята Конституция республики Тыва, там было принято решение о том, что эти два слова, Тува и Тыва, эти два понятия равнозначные. Принято говорить «республика Тыва» официально – а так как все-таки Тува входила в состав СССР как Тувинская, Тува в обиходе принято говорить Тува.
0: В представлении жителя там, европейской части России возникает резонный вопрос, Тува это где? Потому что в нашем представлении это вот в Сибири где-то далеко. Как бы вы свой регион представили с географической точки зрения?
1: Республика Тува находится в восточной части Сибири и рядом соседствует с Монголией. В геополитическом плане Тува является тоже своеобразным форпостом для Российской Федерации. Ну и кроме того, конечно же, мы соседствуем с Алтайским регионом, с Горным Алтаем, с Хакасией. То есть мы находимся прямо в географическом центре Азии.
0: Ну да, и как раз-таки, по-моему, в столице республики Тыва, Кызыле, как раз и находится та точка, которая считается географическим центром Азии.
1: Действительно установлено, что действительно географический центр Азии находится на пересечении, значит, двух рек, Кахема, Пихема, и установлен обелиск. Был, начиная с 1964 года, установлен обелиск, но сейчас этот обелиск поменяли, но тем не менее, этот обелиск так и назывался Центр Азии. Теперь уже другой обелиск, но все равно все жители Тувы признают Туву не только, значит, географическим центром Азии, но и действительно в том плане, что люди, проживающие в республике Тува, ассоциируют себя именно как азиаты. Вот это вот сыграло свою роль и при формировании менталитета тувинского народа, расположение географической Тувы.
0: Какой это менталитет, и, по-вашему, и какие народы считаются родственными тувинцам? Вот буряты, монголы, например, что поблизости. Они, по-моему, немножко к другой языковой группе относятся.
1: Да-да-да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Дело в том, что буряты, монголы – это монголоязычный народ. А тувинцы – это тюркоязычный народ. Но при этом надо будет сказать, что мы соседствуем, и у нас много общего. Культура, быт, потому что и буряты, и монголы – все-таки кочевые народы, так же, как и тувинцы.
0: Ну, какие народы родственные?
1: Именно если по языковому брать, да, тюркоязычные народы, допустим, это современные узбеки, уйгуры, азербайджанцы, турки, да. А в России это чуваши, якуты, часть татар, но при этом они все исповедуют ислам. А мы единственные тюрки, которые исповедуем буддизм.
0: О верованиях, я думаю, мы еще немножечко попозже поговорим. Давайте тогда немножечко поговорим об истории вашего края. Земля Тувы в разное время принадлежала разным государствам, по-моему, и сравнительно недавно Республика Тува вошла в РСФСР, ну и позднее стала, да, частью Российской Федерации.
1: Так и есть, действительно. Тува, предки тувинцев, да, входили в состав разных суперэтносов. Ну, к примеру, допустим, раннесредневековый суперэтнос – это древнетюркский каганат, уйгурский, древнекыргызский каганат. Потом уже в 13-14 веках Тува вошла в состав Монгольской империи чингизидов, потом уже алтынханов, джунгаров. И это продолжалось до 1757 года. И вот в 18 веке Тува входит в состав манчжурского каганата уже. И до 1912 года. Фактически весь 18-19 век Тува находилась в составе манчжурского Китая. И это завершилось в 1913 году, когда, ну, вы знаете, что с 1911 года начинается Синьхайская революция, да, в Китае. И вот результат этой революции была свергнута манчжурская династия Цинь. После этого в Туве начались массовые выступления против китайской администрации и иноземных предпринимателей. И поэтому в это время Тува перестала быть частью манчжурской династии. В это время встал вопрос, как дальше быть Туве. Для того, чтобы быть самостоятельным регионом, у Тувы в то время не было никаких возможностей, ни финансовых, ни экономических, ни социальных, ни политических. Поэтому до 1912 года. После этого Тува должна была уже определяться со своим геополитическим статусом. И в результате 18 апреля 1914 года был подписан правительственный указ о принятии Уренхайского края, это прежнее название Тувы, под протекторат Российской империи. Ну, конечно же, Дмитрий, я бы хотела сказать, что это не просто все решалось. Тува же в то время состояла из разных кажунов, по-русски это будет звучать районов. Представители разных кажунов по-разному видели будущее Тувы. Было два кажуна, которые говорили, что Тува должна войти в состав Монголии, в состав Китая. Другие говорили, что Тува должна самоопределиться и стать самостоятельным независимым государством. А третьи говорили, что Тува должна войти в состав Российской империи. И вот в результате всех этих споров все-таки было принято решение о принятии Тувы под покровительство России. Это был 1914 год.
0: Ну, потом в России тоже произошли разного рода драматические события. И Тува, по-моему, стала даже независимой. Там была, да, Тувинская Народная, да, Республика.
1: Так и было. Вы абсолютно правы, Дмитрий. Начиная с 13 августа по 16 августа 1921 года состоялся учредительный съезд всего тувинского народа, где было принято решение об образовании самостоятельного независимого государства Тувинская Народная Республика. По-тувински это будет звучать Тувинская Арадская Республика, да, Арад народ. Принятие этого решения сопровождалось с помощью России. Если бы в то время Россия не приняла такое решение, то и Тува, наверное, скорее всего, не смогла бы тоже стать независимым государством. Представитель России Сафьянов озвучил заявление России, и в результате это сыграло очень важную роль именно в принятии решения о создании независимого, единственного и впервые в историю Тувы независимого государства. Это государство, Тувинская Народная Республика, просуществовало очень мало, более 20 лет, начиная с 1921 года по 1944 год, пока Тува не вошла в состав СССР.
0: А чем это вообще диктовалось? Правом народа на самоопределение, которое уважали большевики, или нежеланием, там, я не знаю, ссориться с другими государствами? Почему сразу не присоединили?
1: Ну, понимаете, положение самой России в то время было сложное. Шла гражданская война, 18-го года уже военный коммунизм, потом НЭП, и все это в совокупности с интервенцией иностранных держав, да, и после сепаратный мир заключенный Россией и Германией, чтобы выйти из Первой мировой войны. И это были очень сложные годы для самой России. И поэтому сразу же принимать такие кардинальные решения, я думаю, Россия бы не стала. Она должна была сама сначала начинать проект создания СССР. Ведь в это время еще не было СССР, была Советская Россия.
0: Ну да, в 22-м году.
1: Я думаю, что скорее всего поэтому. Но при этом Россия продолжала все время курировать Туву, помогала.
0: Ну и войну тоже там какой-то такой был момент, что вот как раз Дмитрий Поликанов об этом сказал, что Тувинская Народная Республика тоже объявила войну Германии и до сих пор вроде как...
1: Так и есть. Дмитрий Валерьевич абсолютно прав. Он же к нам приезжал в гости на фестиваль веры и культуры, значит, у Сухуре. И там мы ему рассказывали вот эту историю. Действительно, так и было. Еще раньше Англии Тувинская Народная Республика объявила войну фашистской Германии и стала союзником СССР в этой войне. Хотя в то время проживало на территории Тувы всего 46 тысяч жителей. Это была маленькая республика, но тем не менее она всех опередила, так как в 1944 году, еще до окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, да, Тува вошла в состав СССР. По сегодняшний день этот вопрос так и остался открытым. То есть Тува по-прежнему находится в состоянии войны с Германией. Мирный договор еще не заключен по сегодняшний день.
0: Ну, как у России с Японией, например.
1: Да-да-да, так и есть. Да. И по Курильским островам этот вопрос так и остается открытым.
0: Ну, а само присоединение вообще как выглядело? И, скажем так, все ли были довольны? Как было оформлено юридически?
1: Знаете, Дмитрий, вообще в историографии существуют разные точки зрения. Есть, конечно же, традиционная точка зрения, которая говорит о том, что действительно это было обоюдно выгодный союз. Я соглашусь с этим. Действительно, для Тувы это был самый выгодный союз. Вот, пожалуйста, если бы Тува вошла в состав Китая или Монголии, то на данный момент от тувинцев, я думаю, от тувинского языка, от тувинской культуры, традиций, я думаю, осталось бы очень мало всего значимого. А то, что мы стали частью России, СССР, вот это вот сыграло очень важную роль, что Тува, самоидентификация тувинцев по сегодняшний день сохранился. Несмотря на то, что были перегибы в политике, перевод, значит, с кочевого образа жизни на оседлый, без учета особенностей Тувы, да, жителей, менталитета, хозяйствования, несмотря на то, что запрещались народные праздники, традиции, и в том числе и религиозные верования тувинцев, к сожалению, были очень много задеты в этом вопросе. Тем не менее, была возможность в 90-е годы не только возродить национальное самосознание тувинского народа, но и началась такая эпоха восстановления традиций, культуры, обычаев, языка и хозяйствования, кочевого образа жизни. Существуют разные точки зрения, но больше выигрыши от присоединения, вернее, от вхождения Тувы в состав РСФСР, конечно же, имеет именно Тува. Потому что благодаря этому Тува сегодня развивается как, ну, современный регион со своими проблемами, конечно же, но все равно у нас многоэтажные дома, все так же, у нас и аэропорт, только нет железной дороги.
0: Ну, вообще это интересно, конечно, да, потому что если учесть то, что происходит там с уйгурами в Синьцзяне, конечно, это тюрки, но мусульмане, ну, там все достаточно жестко, насколько я понимаю. Да, а что касается Монголии, ну, тоже шутили, что а почему бы ее не присоединить, но как-то тоже не случилось.
1: Знаете, в Монголии и в Китае проживают этнические тувинцы, и они сумели сохранить уклад, свой хозяйственный уклад, свой язык. Мы иногда даже у них, благодаря им, вспоминаем некоторые утраченные тувинские слова, некоторые ритуалы даже. Но это они сохранили благодаря тому, что они из поколения в поколение передавали то, что передавалось от бабушек, дедушек. И вот преемственность поколения они сумели сохранить благодаря этому. А на самом деле никто из тувинцев, этнических тувинцев, ни в Китае, ни в Монголии не имеют права занимать какие-либо государственные должности. На самом деле вот такая ситуация сложная.
0: Ну да. А в России даже тувинец занимает должность государственную в Российской Федерации, все его знают.
1: Да, так и есть, Дмитрий, я с вами согласна полностью. Тува только выиграла от этого союза.
0: А вот что касается фамилий, все-таки, ну, бросается в глаза, что то если там во многих национальных республиках фамилии сильно русифицированы, то в Туве этого нет. Вообще, как тувинские фамилии произошли? Вот ваша фамилия Оюн, есть еще такая девушка у нас, я просто знаю, работает на международном радио Тайваня, Чечену Кулар.
1: Да, действительно, допустим, якуты, да, у них русские фамилии. И вот когда приехала комплексная экспедиция в Туву, была создана письменность Тувы Пальмбахом, да, в это время начинают выдавать паспорта тувинцам, и при этом не было никакого административного нажима. И люди сами выбирали себе фамилию, имя, отчество, а тогда это звучало, допустим, мое имя бы тогда звучало бы так: Оюн Кызы Оксана.
0: То есть, ну, это точно, насколько я понимаю. Я просто у азербайджанцев тоже наблюдал такие сейчас имена, отчества. И очень интересно, когда азербайджанец приезжает в Россию, например, или азербайджанка.
1: В современной Туве, когда сейчас выдают, значит, свидетельство о рождении детям, да, многие начали возвращаться к истокам и начали вот так вот называть своих детей и фамилии вот так вот выдавать таким образом, что Оюн Кызы, Кулар Кызы. А вот фамилия Кулар, про которую вы сказали, переводится на русский язык как лебедь.
0: А фамилия что, означает клан, которому принадлежит, или не совсем?
1: Это род, да, ага. Род оюнаров, род куларов, род мангушей. Тувинцы испокон веков жили кочевниками, и они кочевали в определенное время 4 раза в год именно на определенные территории. И эти территории были закреплены неофициально, так повелось испокон веков, за определенными родами. Допустим, Тандынский район, да, в этом районе большинство жителей это оюнары, фамилия Оюн. Да, Хожун раньше назывался, теперь уже, значит, западные кожуны республики Тыва. Там очень много представителей клана мангушей. То есть вот рода мангушей. Сейчас, конечно же, принято говорить как клан, а вот на самом деле, знаете, вот эта вот клановая система, родовая взаимозависимость тувинского народа друг от друга играет очень важную роль в нашей жизни, в жизни тувинцев. Все свадьбы, праздники, и радость, и горе, и похороны, везде мы помогаем друг другу. Независимо от того, пятое поколение, четвертое поколение, да, мы все знаем друг друга, мы общаемся, знакомим своих детей, чтобы не было, не дай Боже, кровосмешения, да? И у нас такие традиции. Допустим, если девушка выходит замуж, то прежде надо просить руки. Сначала родители жениха должны прийти к родителям девушки, познакомиться. И тогда они выявляют, не дай Боже, не являются ли они родственниками. И если люди разных фамилий, то это только приветствуется.
0: А, то есть лучше, когда все-таки разные, а вот вообще браки совершаются как? По договоренности родителей все-таки? Или сейчас все-таки молодые люди как-то сами знакомятся и потом уже...
1: Знаете, Дмитрий, до 60-х годов 20 века, да, вот действительно родители договаривались. А сейчас уже молодежь сами выбирают себе жениха, невесту, уже родители как бы тут не играют никакой роли, только в том смысле, если они родственники, тогда строго запрещено. А в остальном случае родители всегда поддерживают своих детей.
0: А родство насколько близкое и дальнее? Просто, например, я знаю такую ситуацию, что в Южной Корее там до середины 90-х годов были запрещены браки, ну, из одного клана, или как там это называется, или пона, по-корейски это называется. Но там, например, клан андонских кимов, он может насчитывать где-то там 1100 человек, и в результате, ну, естественно, что ни о каком родстве речи уже давно не шло, и поэтому Конституционный суд признал все это уже незаконным, не соответствующим Конституции, но это где-то вот только в середине 90-х годов прошлого века.
1: Если в Корее так, то у нас, знаете, двоюродные, троюродные, четвероюродные знакомы друг с другом, а вот уже пятое поколение не сильно. У нас запрещены кровосмешения до четвертого поколения. Пятое поколение уже считается как бы нежелательно, но можно. Люди же рисуют родословное древо. Вот в последнее время тувинцы начали восстанавливать свое родословное древо, и все кланы, все рода, семьи стараются придерживаться. А этому помогают разные праздники, обычаи, ритуалы. Допустим, род Оюн, или род Кулар, или род Монгуш, Соян собираются в определенное время года, это обычно летом бывает, и они проводят разные тагылга. То есть это ритуалы по очищению реки, когда они, значит, всем родом, от мала до велика, даже маленьких детей, грудных, и то с собой берут, да, чтобы познакомились друг с другом, и проводят обряды освящения святых мест. Вот это начало восстанавливаться. Кроме того, на свадьбы тоже стараются брать детей, которые чуть постарше, чтобы познакомить с родственниками. Но и есть у нас такие традиции. Допустим, к трехлетию ребенка у нас проводят праздник, той называется. И вот на трехлетие ребенка приглашены все. Человек там 200 могут даже быть, да, а если в последнее время, правда, стали поменьше звать, но там берут с собой маленьких детей и знакомят друг с другом. То есть дети с пеленок знакомы друг с другом. Учитывая то, что нас, тувинцев, очень мало. Если в Туве проживает 210 тысяч жителей, да, из них этнических тувинцев где-то 200 с лишним тысяч. Ну, 78-80% жителей Тувы – это этнические тувинцы. То есть, в принципе, нас очень мало.

0: Продолжается программа «Окно в мир». В гостях у нас сегодня Оксана Аюн. И мы так плавненько перешли к праздникам и к верованиям. А какие вообще праздники считаются в Туве самыми главными? И, может быть, на какие туристу было бы наиболее интересно посмотреть?
1: Знаете, Дмитрий, когда я говорила про возрождение национального самосознания тувинского народа, этот процесс шел наряду с восстановлением праздников тувинцев, такие как Шага. Шага – это тувинский Новый год по лунному календарю. Так же, как Сагалган у бурятов, да, так же, как у монголов, у китайцев, но только по времени они разнятся немного. У нас, к примеру, да, Шаган в этом году наступил 25 февраля, а у китайцев разница у нас от 2 до 3 недель где-то вот так вот разница проведения Шага. Но это все равно и у них, и у монгол, и у китайцев, и у нас это по лунному календарю высчитывается. Шага – это Новый год. Он у нас каждый год, начиная с 1989 года, начинают снова праздновать. А до этого празднование Шага и Надыма в том числе было запрещено. А вот Надым – это праздник животновода. Раз мы тувинцы-кочевники, то основа хозяйственная кочевое у нас. Животновод считается главным человеком у нас в Туве. Поэтому каждый год летом в августе мы проводим Надым. Это тоже национальный, официально признанный национальный праздник. Значит, официальных праздников у нас 2. Это Шага и Надым. Ну что можно сказать про эти праздники? Для самоидентификации тувинского народа они играют очень важную роль. На Шага. Это у нас всегда бывает или в феврале, или в марте, да? На рассвете проводят ритуал Сангсалыр. То есть, когда сооружают ритуальный костер, только мужчины поднимаются на гору и с первыми лучами солнца начинают проводить обряд камлания, когда вместе с огнем преподносят жертвоприношение и просят хорошей жизни в новом году для всего тувинского народа. Не только для себя, для родных, а для всего тувинского народа. После этого начинается другой обряд, это обряд Чолукшур. Это новогоднее приветствие. Младший взрослых, младший человек в семье должен показать знак почтения старшему. Протягивает согнутые в локтях руки ладонями вверх, а старший, в свою очередь, кладет свои руки сверху ладонями вниз. Тем самым он благословляет младшего человека на долгую жизнь, как бы делится своей мудростью и желает всех благ. А младший человек показывает свое уважение к старшему поколению. Вот это вот, слава Богу, начинается воссоздание традиций, обычаев тувинского народа. И наши дети, многие, уже теперь соблюдают. Даже в младшем возрасте, в ясли-садиках, в школах тоже традиционно проводят такие праздники.
0: Какие-то праздники связаны?

0: и даже имена своим детям дают в честь дедушки, там бабушки, прабабушки, прадедушки. А вот такого, чтобы помянуть, допустим, да, вот такого мы взяли у наших русскоязычных народов.
1: Ну, что касается религии, вы сказали уже, что тувинцы буддисты, а вообще какие верования? По-моему, вы еще мне говорили до эфира, что и шаманизм как-то присутствует.
0: Да, так и есть. А дело в том, что тувинцы сумели как-то соединить ламаизм, шаманизм, буддизм. И это очень органично вышло у нас. То есть мы одновременно и язычниками остались, в то же время являемся и буддистами. А как это состыковывает? Следующим образом, допустим, вот тот же шага, да, когда проводим и, значит, ритуалы вместе с ламами, и одновременно проводятся в это же время ритуалы шаманами, языческие ритуалы тоже проводятся. И когда хоронят человека, идут и к шаманам, спрашивают совета, как быть, и идут к ламаларам. Шаманы и ламы сосуществуют очень мирно в Туве. Вот это у нас действительно сохранилось по сегодняшний день. У восточных славян же день Иван Купалы, и по сегодняшний есть, день он сохранился, да. И мы, тувинцы, тоже каждый год все проводим вместе со всеми своими детьми день Ивана Купалы. И все это идет синхронно. То есть никто никому не мешает, никто ничего не запрещает. По этому поводу у нас нет никаких пререканий со стороны и власть имущих. А раньше было, когда в 1989 году впервые пытались проводить шага именно в музыкально-драматическом театре имени Виктора Шагжаповича Когола, да, вызвали организаторов, а это были молодые ученые Тувинского института языка, литературы и истории, НИЯЛИ тогда назывался этот институт, теперь ТЮХПИ. Вызвали их, это были молодые артисты, ученые, и требовали, чтобы прекратили все это. Но в 90-м году официально они все-таки были признаны и властями, стали уже официально проводиться эти праздники. И с тех пор мы мирно проводим и традиции, обычаи соблюдаем и чисто как буддисты, и чисто как язычники.
1: Ну да, тогда еще время было такое, что не совсем понятно, куда оно повернется, хотя и у нас уже православие все-таки стало возрождаться, да, если вспоминать там 88-89 год. Например, в 88 году разрешили официально отметить тысячелетие крещения Руси. Мне тогда не так много лет было, конечно, но вот я припоминаю что-то такое.
0: Да, это действительно было так. Вот у нас, допустим, да, в Туве 20-й год проводится фестиваль Усту-Хуре. Усту-Хуре – это был монастырь, который был самым главным монастырем вообще в Восточной Сибири. И этот монастырь был впоследствии, ламы были репрессированы, а монастырь был, значит, разрушен. По поводу восстановления монастыря 20 лет проводили фестиваль под руководством таких вот сподвижников, двух братьев, Игорь Тулуш и Тимур Тулуш, и их сторонники, да. И вот в результате они восстановили этот храм Усту-Хуре. Это было сделано на народные деньги. Народ все-таки у нас с активной гражданской и жизненной позицией. Хотя у нас менталитет тувинцев очень скромный, тихий, мирный. Возрождение национального самосознания тувинского народа происходило вот очень сложное время, Дмитрий. Вот это я хотела донести. И несмотря на все это, вот сумели все-таки добиться того, что тувинский язык начал учиться, тувинские школы открылись в это время, а раньше не было таких.
1: Ну да, а тувинцы Китая, тувинцы Монголии, и вы друг друга хорошо понимаете? Потому что, например, я вот просто, когда слышу иногда выпуски новостей, там, я не знаю, на бурятском, еще на каких-то языках, да даже вот в Дагестане, когда мы были, на аварском, по-моему, ну, заметно, что много заимствований из русского все-таки.
0: Очень много. Тувинцы Монголии и Китая лучше сохранили язык, этнический язык тувинцев, чем мы сами тувинцы. Вот даже моему стыду мой родной единственный сын не говорит по-тувински. Он свободно владеет русским языком. И очень много таких детей, которые проживают именно в городе Кызыл, столице республики, да, и не знают своего родного языка. А дети, которые живут в районах, в кажунах, да, в селах, они очень хорошо владеют тувинским языком, но зато не очень хорошо могут выразить

0: свои мысли на русском языке. И вот перед сдачей ОГЭ, ЕГЭ, они знают материал, особенно по обществознанию. Просто я знаю, потому что я являюсь председателем комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию в Республике Тыва. И дети потом приходят на апелляцию и со слезами на глазах доказывают, что они хотели сказать это, а не то, что написали. У нас проблема билингвизма в Туве.
1: Ну, это, наверное, проблема связана с тем, что... кто какой язык в семье использует и кто на каком языке получает образование. Наверное, все-таки вот от этого.
0: Это тоже играет очень важную роль. Все начинается же с семьи, в основном в городских школах. Сколько я заметила, потому что я еще и являюсь учителем, даже во время перемены дети все общаются на русском языке. Межнациональный язык, русский язык, играет очень гораздо большую роль, чем тувинский язык.
1: Ну а это, как вы считаете, хорошо или плохо?
0: Хорошо в том смысле, что нашим детям надо будет выезжать за Саяны и учиться в больших городах. Это им в жизни всегда понадобится. Я же говорю, межнациональный язык, русский язык, они должны знать. Но при этом я бы очень хотела, чтобы они знали свой тувинский язык. Не дай Боже, мы потеряем свой язык так же, как и хакасы. Не дай Боже. И надо с этим что-то делать. И пытаемся что-то делать, но все равно, к сожалению, на данный момент топчемся на месте. У нас, знаете, часы на преподавание тувинского языка сократили. Средства массовой информации, значит, у нас только одна газета «Шин» на тувинском языке ведется. В эфире на тувинском языке вещание оставили тоже только один раз в день. Остальное у нас все ведется на русском языке. Да, это хорошо. Но при этом я бы хотела, чтобы были предоставлены равные возможности для развития всех языков, всех народов России. И это связано еще и с учебниками, учебно-методическими материалами. Я согласна, что это работа Министерства образования, но средства массовой информации у нас играют очень важную роль. Они являются агентами социализации. Это тоже, я считаю, должна быть выявлена на уровне государства.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Оксана Аюн. Оксана, ну давайте поговорим теперь о туризме. Какие места в республике Тува стоит обязательно посетить, если, например, мне доведется к вам приехать?
1: Вот знаете, когда к нам приезжал в гости Дмитрий Валерьевич Поликанов, мы его возили на фестиваль Устухуре в июле. Потом после фестиваля традиция у организаторов фестиваля ехать на Судхоль. Судхоль переводится «Молочная река». Там такие красивые места. Действительно, вот с горы видишь озеро, и озеро белое. Действительно, как молоко, налитое в пиалушку. Очень красиво. Супруга Поликанова, сам Поликанов, очень много фотографий сделали и впоследствии выкладывали в разные ресурсы, я знаю. Я бы вам посоветовала и сопровождала бы вас именно на фестивале Устухуре. Я бы вас повела на гору Хайракан в Улукемском Кажуне. Это священная гора и для буддистов, и для шаманистов. И вот у подножия этой горы всегда проводятся обряды. И этот обряд был тоже освящен Далай-Лама 14-м в 1992 году. И это вот общепризнанная такая вот гора, которая играет очень важную роль для жизни тувинцев. Тува – это гористая местность. У нас очень много гор. Есть гора Утухая, то есть переводится как «дырявая скала». Она в Барнхемческом Кажуне. И люди, и я со своими студентами, мы были там, мы специально это проводим, чтобы дети знали, какие священные и ритуальные места есть у тувинцев. Они же будущие историки, наши студенты. И мы проходим сквозь маленький проход, который соединяет восточный и западный склоны горы. Когда проходим этот проход маленький, да, такое чувство, как будто человек только-только родился, заново родился, преодолел все трудности, и у него сбываются заветные желания. У других не знаю как, но у меня это заветное желание сбылось. Вот я, по крайней мере, поверила это, несмотря на то, что я, как бы, у меня научное мировоззрение, да, но тем не менее. Есть еще и гора Кежеге в Вердинском Кажуне. Это переводится как «мужская косичка». Она находится на берегу реки Тес. Там есть тоже очень маленькая узкая расщелина. Гора находится на границе с Монголией и Тувы. Такое чувство, как будто ты попадаешь в утробу чего-то. И когда проходишь через этот узкий проход, тоже считается, что сбывается желание людей. Я сама не проходила через это расщелье, потому что там говорили, что должны проходить только мужчины. И вот видите у нас как. Многие говорят, что в Туве матриархат, а на самом деле все ритуалы должны проводиться именно мужчинами у нас. Ну вот, а искупаться я бы вас повезла, Дмитрий, на озеро Дусхоль. Это недалеко от города Кызыла, в Тантынском районе, находится в Тувинской котловине. И это озеро очень соленое. И люди все приезжают на озеро Дусхоль, по-русски называется Сватиково, излечиться от многих болезней. И в том числе от болезней кожи, горла, проводят косметические процедуры, действительно излечивает. Особенно вот очень хорошо дышать детям у озера Дусхоль. Но кроме того, у нас в Туве очень много таких вот мест священных, ритуальных. Но я бы хотела сказать, что у нас пользуются особой благодатью у тувинцев, да, разные аршаны, уникальные комплексы термальных, холодных, углекислых вод, минеральных вод. И их очень много у нас в Туве. Написаны целые труды. Есть даже такие, что, допустим, аршан Чойган, да, по химическому составу температура там достигает до +41, до +43 градусов. И кроме того, там есть очень много бальнеологических значимых таких вот вод, которые помогают лечиться от разных заболеваний. Сердечно-сосудистых, при заболеваниях нервной системы, органов пищеварения, да, и так далее, и так далее. Тува именно этим и уникальна, своими аржанами.
0: Ну и часть тувинцев живут в бассейне реки Енисей, да, и эту реку почитают. Здесь тоже есть, по-моему, какие-то легенды. Можете об этом рассказать?
1: Дело в том, что верховья Енисея начинаются именно в Туве. Енисей тувинцы издавна называли Енесай, мать река. Енисей очень многих кормит. Енисей образовалась от Пи-Хема и Ка-Хема. Енисей материка, да, является главным связующим звеном не только ритуальным, священной водой, рекой, да, которая и дальше идет и впадает потом уже в моря и океаны, а у нас она как наша прародина, как начало воссоздания тувинского этноса. Мы очень любим Енисей. И именно у устья Енисея поставили памятник центру Азии. И именно там собираются по сегодняшний день каждый вечер семьи со своими детьми и отдыхают. Целый комплекс центра Азии построили. Енисей у нас – это священная река, которую стараются сохранить в чистоте для последующих поколений. Но, к сожалению, в связи с необходимостью и с экономической целесообразностью, с точки зрения экономической целесообразности, да, вынуждены были отдать в аренду на 49 лет очень полезные, красивые места для того, чтобы китайцы и другие люди-арендаторы могли пользоваться полезными ископаемыми Тувы. А это приносит огромный урон Енисею. Туда буквально на самом деле сливаются все остатки, и в том числе руды. И это очень не нравится именно тувинцам и жителям Тувы, независимо от национальности и вероисповедания. Да? И в последнее время очень часто в средствах массовой информации поднимается именно этот вопрос. Почему наш Енисей становится объектом ссоры огромного количества представителей простого народа и предпринимателей? Енисей не только кормит, поит нас, да, и объединяет. Енисей – это еще и река, которая берет начало и продолжает соединять весь регион – Хакасию, Красноярск. И вот эта вот идея создания Саянское кольцо, да, говорят, тоже пошло именно от этой идеи – сохранить Енисей. В этих регионах у нас очень много людей, в том числе и журналистов, которые присоединились к этому движению и стараются сохранить и приумножить традиции дружбы, братства, единения через Енисей.
0: А в какое время лучше всего приезжать? То есть климат у вас, ну, насколько я понимаю, с большой разницей температур, да, жаркое лето, холодная зима?
1: Зима у нас до минус 53, поэтому мы Тува приравнены к районам Крайнего Севера. Очень холодная зима, но нам нравится то, что в отличие от Москвы или Питера, в Туве сухая зима. Поэтому даже если сильно холодно, мы все равно продолжаем учиться, работать. Дети до минус 43, значит, учатся, да, а взрослые до минус 50 ходят, работают. А лето у нас жаркое, плюс 43 летом. Лучше приезжать в гости в Туву летом. Тогда можно увидеть всю красоту Тувы. Тува – это территория чистых рек, озер, лесов, полей и гор. Наше традиционное жилье, вот когда я говорила про кочевья, почему я говорила, что 4 раза в год тувинцы переезжают. Это Чайлах, Кюзех, Чазах, Кштах. То есть 4 времени года, зимой, осенью, летом, весной, тувинцы-кочевники переезжают. Переезжают очень быстро, потому что они все живут в юрте. В юрту можно очень быстро собрать и очень быстро переехать на новое место. Да? А юрта у нас центр вселенной. Она очень удобная, зимой она теплая, летом она прохладная. И у нас стараются все собраться именно в юрте. Юрта объединяет всех представителей рода. Да? Человек, который вступил, пришел в гости, всегда приглашается в юрту отведать чай с молоком. Это вот тувинское гостеприимство. Если есть возможность и время, да, этого гостя обязательно кормят едой тувинцев, которая считается очень для тех, кто худеет, для тех, кто придерживается правильного питания, да, но мы очень любим жирное мясо барана. И на зиму мы готовим всегда чищ. Это вот впрок заготавливаем мясо, допустим, целого барана, коровы. На зиму мы всегда готовим вот такую вот еду. И молоко. Все молочные продукты впрок заготавливают. И когда приходят гости, стараются самое лучшее, все, что есть дома, в юрте, преподнести гостю. Тувинцы очень гостеприимный народ. Талган, тара, курут, саржах, аржи, топленое молоко, саржах по-тувински. Все это готовится, и у каждой семьи обязательно это все есть. Помните легенда про монгол лататарских баскаков, которые могли 2-3 дня скакать на коне, не останавливаясь, потому что могли кушать? Вот это вот они говорили про курут. Акчем по-тувински, да, переводится как белая еда, священная еда. Из молока делают, ждут, когда высыхают, и потом с собой берут. И вот наши предки же всегда уходили рано утром за отарой овец и поздно вечером возвращались. И вот кушали вот этот вот курут талган-тара. На самом деле талган-тара тоже уже готовые блюда. Можно просто так кушать, а можно с чаем или с молоком разбавить, или топленым маслом, и это будет самое вкусное и полезное блюдо, а не то, что современные ролтоны и дошираки, да?

0: Ну и еще хотелось бы поговорить об очень самобытной тувинской музыке. И тут прежде всего мне приходит в голову, конечно, горловое пение, известные такие группы, как Ятха, Хунхурту, по-моему, есть, и еще там некоторые. Вообще, как эти традиции сформировались и когда?
1: Я бы хотела начать еще с 1934 года. Первая запись грампластинки, где прозвучало горловое пение, да, и стало известно и в России, это было сделано в 1934 году. И это были первые работники, и в том числе театра, музыкально-драматического театра имени Виктора Шахжапа Чекугола. Я бы хотела сказать, что создание театра, культуры, вообще ликвидация безграмотности, все это тоже привнесено благодаря первым русским учителям, первому русскому балетмейстеру. И это сохранение и приумножение тувинского фольклора, тувинских сказок, песен, и в том числе хуэмей сыгыт, горлового пения, да, тоже немаловажную роль сыграли именно первые деятели именно русской культуры, которые приехали в Туву. В связи с этим, пока есть возможность, я бы хотела сказать, что у нас в Туве единственный оскароносец – это Максим Мангужукович Мунзук, который сыграл роль Дырсу Узала. Максим Мангужукович Мунзук со своими друзьями и выдвинул идею сохранения и записи на грампластинке горлового пения. А в современной Туве горловое пение играет очень важную роль. Я бы сказала, что музыка играет роль объединяющего фактора, да? Именно музыка без языка, без владения иностранного языка может донести чувства народа другим людям, да? И у нас действительно в этом плане музыка играет очень важную роль, но, к сожалению, оно становится яблоком раздора. Понимаете, дело в том, что существуют же разные точки зрения. И вот именно вот про тех, кто говорили хункурту, хартыга, там ятха, да? Многие же говорят, что они ушли от истоков.
0: Но эти споры, наверное, будут всегда, потому что кто-то сохраняет, скажем так, фольклор в аутентичном варианте, а кто-то начинает экспериментировать. И эти эксперименты бывают, ну, различного совершенно качества.
1: Музыка Тувы, она очень разная. Все очень хорошо знают про горловое пение, да? А горловое пение-то имеет очень много разных направлений, разных видов, жанров. И еще учитывая то, что этнофолк становится очень модным в последнее время, да? Фолк-фьюжн, рок. И все это соединяется, появляется Pink Floyd и разные ансамбли, такие как молодые певцы, начинают перенимать опыт у других, таких как у Альберта Кувезина, Тюлюш Радика, руководителя, Альберт Кувезин, руководитель Ятха, Тюлюш Радик, руководитель группы Уйер, рок-группы Уйер, да, Хунхурту во главе с Кайгалолом. Очень много таких, допустим, молодой человек, как Александр Кулар, продолжая традиции именитых музыкантов, пытается создать что-то новое, свое. И появляется такая вот авангардная музыка, да. В наше время, в советское время, были два ансамбля, такие как Саяна и Аян. А в современном тувинском обществе очень много представителей того поколения, которые придерживаются традиционных воззрений, и в том числе на музыку, да, и не могут до конца принять авангардную музыку. И есть такое. А молодежь Тувы, она очень восприимчивая. Тувинцы вообще очень музыкальный народ. С детства любой тувинский мальчик или девочка с детства слушают колыбельную матери. И вот с молоком матери уже впитывают вот эту вот музыку природы. Когда поют горловики, мы слышим звучание шороха леса. Мы слышим, как топот копыт лошадей, целого табуна, отары овец. Мы даже слышим, как мычит корова, как шелест листвы, как кузнечи, как река течет. Вот все это представлено именно в культуре тувинского народа.
0: Ну вот я, как обычно, перед записью передачи о той или иной стране стараюсь немножечко погрузиться в ее музыкальную культуру. И я обратил внимание на то, что в Туве практически нет певиц. Исключение, наверное, это только вот Сангхва Намчилак. С чем это вообще связано? есть какие-то традиции, которые препятствуют, например, женщинам заниматься горловым пением?
1: Знаете, Дмитрий, у нас есть группа Тывакызы под руководством Чодура Тумат. Кстати, они у нас работают тоже в Тувинском государственном университете, ведут очень активную работу по включению молодежи, по распространению культуры, да, горлового пения. Я бы не сказала, что запрещено. Первое время, когда Тывакызы, эта группа девушек, начали петь горловое пение, были такая точка зрения, которая говорила, что женщинам бы не хотелось, чтобы они пели. А на самом деле, раз дано природой, и раз у человека есть возможность петь, почему бы нет? На самом деле, горловое пение – это же очень тяжелый труд. И учитывая это, наши горловики, слава Богу, добились того, чтобы им официально присвоили звание заслуженного работника культуры, как горловикам, да, и даже им выплачивают пенсию, чего нет нигде. Только у нас вот в Туве впервые сумели сделать центр тувинской культуры, сумели добиться, да. У нас есть два центра, это центр русской культуры и центр тувинской культуры. И каждый центр пропагандирует в народ, особенно среди подрастающего поколения, свои традиции, ценности. Вот у нас действительно Тува очень богата талантами. У нас есть группа «Октай», распространяют музыку русских староверов, которые переселились в Туву еще в конце 18-го, начале 19 века. И по сегодняшний день у нас мирно сосуществуют и официальная религия христианства, да, и старообрядчество, и, как видите, шаманизм, ламаизм все вместе. И их традиции, обычаи, и в том числе музыка, по сегодняшний день сохраняется в Туве и распространяется. А в школах ведутся разные кружки, и они ходят в эти кружки и поют с удовольствием. По поводу, значит, горлового пения и музыки, да, тувинцев, молодые люди, целые семейные кланы у нас растут. Допустим, семейная пара Игорь и Айдес Макушкендей. Игорь является директором вот Тувинского центра культуры, а Айдес Макушкендей преподает, значит, музыку в колледже музыкальном, да, и они являются не только основоположниками новых направлений тувинской музыки, да, но и они являются вот связующим звеном, мостом, посредником между новым поколением и старым поколением, то есть основоположниками вот горлового пения. Вот это показывает, что преемственность поколений в музыке в Туве тоже сохраняется. Наряду с другими обычаями, традициями. Вот это вот очень хорошо. Я считаю, что это должно продолжаться и остаться в качестве назидания, в качестве подарка нашим детям.

0: Оксана, ну наша беседа потихонечку близится к завершению. И напоследок давайте я попрошу вас еще раз пригласить нас и наших слушателей в Тулу. Как бы вы это сделали?
1: Уважаемые радиослушатели, я безмерно благодарна вам за то, что вы выслушали мою речь про любовь к своей родине, к Туве. И хотела бы пригласить вас от чистой души приехать в Туву и увидеть все те красоты, достопримечательности, все те ритуальные места, про которые я говорила, еще не успела про все рассказать, чтобы вы воочию убедились, насколько Тува прекрасна, самобытна, насколько народ Тувы очень приветлив, гостеприимен, скромен. И самое главное, что Тува всегда открыта для всех. Приглашаем вас.
0: Оксана, спасибо вам огромное за этот очень интересный и увлекательный рассказ. И я думаю, что наши слушатели возьмут на заметку, как и я. И я вот послушал вас и решил, что да, обязательно постараюсь рано или поздно в ваших краях побывать.
1: Будем рады.
0: А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Оксана Аюн, а эту программу подготовили и провели ведущий Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. Всего хорошего, дорогие друзья.
1: Минди чагай, пайрлых.

0: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собираем.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На концертах венгерского певца Яноша Коша, гастролировавшего в нашей стране в 1970 году, среди прочих звучала и песенка композитора Гаваши «Черный поезд». Первым исполнителем этой песни на нормальном русском языке с текстом Олега Жукова был ленинградский ансамбль «Поющие гитары». Гитары не любили работать в студии, поэтому их опередили веселые ребята, записав песенку «Люди встречаются» на пластинку. А мы с вами послушаем первый вариант этой песни в исполнении ансамбля «Поющие гитары».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Ничего не пойму, Юрген. Весь Берлин в огне, всюду пальба. А тут у Рейхстага тишина. Чего они ждут?
1: Не знаю. Подкрепление? Или, может, просто команды к штурму? Не беспокойтесь, Рихард, они скоро начнут.
2: Вероятно, на завтра все выглядеть будет не так. Но сейчас мы стоим на пределе и сил, и терпения. На исходе апреля. Перед нами Берлин и Рейхстаг. И вот-вот прозвучит батальону приказ в наступление. Предрассветная дрожь нас за плечи неслышно берет. Приближается миг, мы готовы к нему. И однако, словно гром раздается короткое слово «Вперед!». И тогда мы встаем и идем на фашиста в атаку.
3: Здесь никого.
4: Саша, дверь.
3: Минуту, Замполит. Нет, там тоже никого.
5: Ты и мы думали, вас там атаковали.
6: Комбат, тут еще одна дверь. Сейчас попробуем.
3: Ложись! Гранаты!
4: Живым! Обязательно живым взять!
6: Живым? Ладно, попробуем. Саш, отвлекай на себя.
3: Ишь, собака, кусается.
7: За каждой дверью черти позасели.
8: Понятное дело, комбат, Рейхстаг все-таки.
6: Извини, комбат, там их двое оказалось. Так что не привел я языка замполиту.
7: Эх, Иван, не мог в плечо хоть одному из них попасть. Мне язык позарез нужен был.
6: А я тебе, комбат, живой или мертвый нужен?
7: Ладно, помолчи уж. Федор Андреевич!
8: Да?
7: Саша!
9: Ну?
7: Семенюк! Иди ты сюда! Располагаться тут будем. Семенюк, да. Телефон туда и связь мне. Живо!
5: Есть, товарищ комбат!
7: Надо нам собраться в кулак, иначе в этих комнатах нас как блох перещелкают.
5: Первый на проводе, товарищ капитан!
7: Сейчас, сейчас, иду! Алло! Десятый, слушай! Да? Тут сотни комнат и в каждой по черту! Да, вроде крыло отбили! Понял? Есть! Сделаем!
3: Вы посмотрите-ка, Федор Андреевич! Экий тут паркетище-то выложен. Вот тут я расчистил.
1: Ох, красиво. Вот приеду, дома такой же выложу.
6: Одурел ты, что ли, Герд? Огнем надо эту заразу выжигать.
1: Да сам ты одурел, Иван. Пол красивый, и душа к красоте учится.
7: Так, товарищи, через 5 минут наши разведчики доставят сюда Знамя Победы. Нам приказано провести их наверх и укрепить знамя на куполе. Нужно человек 5.
6: Немцы же на всех этажах.
7: Это приказ товарища Сталина. Водрузить на куполе Рейхстага Знамя Победы. И хотя я понимаю, что пройти будет нелегко.
6: Да, купол там стеклянный.
3: Да выбьем немцев и водрузим, комбат!
8: Разрешите мне, товарищ капитан.
7: Ну что ж, давай, замполит. Подбери надежных ребят, сколько надо.
8: Есть. Разрешите идти.
7: Иди, Федор Андреевич.
1: Не пробиться замполиту, Матвей Васильевич. Дай хоть я с ним пойду, что ли, а?
7: Ну да, эти конюшни мы вдвоем с Иваном, что ли, чистить будем? К утру ведь приказано очистить-то.
1: Ну здесь все же полегче.
10: Разрешите доложить, товарищ капитан?
1: Да ты отдышись сначала, Алеша, отдышись. Вот так.
7: Ну, слушаю тебя, лейтенант Билибин.
10: Там немцы отступают в подвал. Надо бы перекрыть им дорогу. Ведь если уйдут туда, их уже не выкуришь.
1: Вот тебе, Саша, и работенка.
3: Понял, товарищ капитан?
7: Иду.
9: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Русские солдаты.
5: Товарищ капитан! Товарищ капитан, там это, по микрофону немец говорит. Ну, вернее, баба ихняя.
7: Слышу, иду.
5: Ну, а вдруг ловушка, товарищ капитан?
7: Взять оружие! Все за мной!
9: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Повторяю, русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Не верьте своим комиссарам и коммунистам. Вас вошло всего 50 человек. Мы сами видели это. Если вы не покинете Рейхстаг через 5 минут, то будете уничтожены. У нас тут 2000 человек. Даю вам 5 минут на раздумья.
11: Какого черта, Юрген? Кто посмел стрелять? Мы же дали им 5 минут на раздумья.
8: Сейчас узнаю, Герр Оберст.
12: Мне продолжать объявление? Мне страшно, Рихард.
11: Выключи микрофон, Инге.
12: Да нас сейчас все равно никто не услышит, пока Юрген не наведет там порядок.
8: Приказ нарушил взвод унтерштурмфюрера Тауба.
11: Расстрелять, мерзавца.
8: Русские уже пошли в наступление. Я не стал отдавать приказ о прекращении огня.
11: Если этот Тауб вернется живым, немедленно ко мне его.
8: Будет исполнено, Герр Оберст.
11: Полковник Рейдер слушает. Да? Да, доктор Геббельс, я вас слушаю. Генерал Краус, он буквально 5 минут как прилег отдохнуть. Я понимаю. Мы будем драться до конца. Я тоже верю в нашу победу. Спасибо за доверие, доктор Геббельс. Хайль Гитлер. Геббельс передал приказ фюрера. Рейхстаг не сдавать. Рейхстаг — это Германия. Капитулирует Рейхстаг, капитулирует Германия. Так сказал фюрер.
8: А что с ним?
11: Не знаю.
8: Объявить приказ солдатам?
11: Пока не надо. Я к генералу.
8: Я не имею права вмешиваться, фройлен Нейтгард, но как человек, которому не безразлично, что происходит с вами, хочу сказать, вам не следует здесь оставаться.
12: Теперь уже поздно, штурмбанфюрер.
8: Я так не считаю. Есть еще возможность бежать, Инге.
12: Бежать с вами, штурмбанфюрер, Флюк.
8: Я бы мог переправить вас в Швейцарию, фройлен.
12: В Швейцарию?
8: Да. Требуется только ваше согласие. У меня есть надежные люди, документы, все.
12: Я без Рихарда Рейдера не поеду.
8: Рихард обязан драться до последнего. На вас этот приказ не распространяется. А вот и Герр Оберст.
11: Юрген.
8: Что говорит генерал Рихард?
11: Надо объявить приказ фюрера солдатам. И этого Тауба ко мне.
8: Слушаюсь.
12: Что, генерал?
11: А что мой товарищ Юрген Флюк?
12: Юрген Флюк считает, что ты обязан драться до последнего. Сколько мы еще продержимся?
11: Не знаю, Инге.
12: Боже, как нелепо. Сидим в подвале, как крысы.
11: Фюрер, видимо, передал уже власть Геббельсу. Это финал.
12: Не говори так, Рихард. Надо что-то предпринять. Бежать?
11: Куда?
12: В Швейцарию. Там в банке отец положил на мое имя 3 миллиона франков. И не удивляйся, он сделал это еще 2 года назад, тогда летом. Мы потерпели какое-то сильное поражение в России, и отец еще тогда предложил мне покинуть Германию. Но умерла твоя жена.
11: Странно.
12: Что?
11: Мы разговаривали с ним в те же дни. И я высказал ему те же мысли. Но он напомнил мне русское Бородино, когда русские, проиграв, вынуждены были отступать, даже сдать Москву, но лишь за тем, чтобы, накопив силы, разбить Наполеона. Пример мне показался занятным. И я на какое-то время склонен был даже поверить твоему отцу. Все-таки он был опытным генералом.
12: Кстати, Юрген, Флюк тоже советует бежать в Швейцарию.
11: Вот как? С кем же? С ним?
12: Нет, но он вроде бы берется переправить меня.
11: Отчаянный он парень, этот Юрген Флюк.
12: Но он прав. Бессмысленно сидеть здесь и ждать конца. Бессмысленно защищать эти развалины. Ну что же ты молчишь?
11: Флюк сделал тебе перспективное предложение, Инге. Советую тебе им воспользоваться.
12: Зачем ты так, Рихард? Я же люблю тебя. И потом, у нас будет ребенок. Ему уже 2 месяца.
11: Прости меня.
12: За что?
11: За все. За то, что ты здесь.
12: Я сама этого захотела.
11: Я постараюсь что-нибудь придумать. Иди к себе.
12: Хорошо, Рихард. Вот штурмбанфюрер Флюк не даст тебе скучать.
13: Прошу прощения, Геродерст, но...
11: Заходите, заходите, Юрген.
13: Русские дерутся с такой яростью, что наши солдаты в панике. Надо что-то предпринять, Рихард.
11: Оставьте наверху 3 роты. Остальных вниз. Можете дать им в помощь взвод фаустников. Здесь внизу пусть организуют горячий завтрак или хотя бы кофе. Каждому по 300 граммов вина. Его в избытке.
13: Об этом я уже распорядился. Надо подумать еще, что делать с ранеными, Рихард. Их слишком много, а запасов воды только на 2 суток. Я дал распоряжение врачу усыплять слишком тяжелых. Сами понимаете, это необходимая мера, вынужденная.
11: Хорошо, хорошо, Юрген. Вы знаете, я бы чего-нибудь выпил сейчас. Страшно ломит виски.
13: У меня есть отличный коньяк. Я только отдам приказ об отходе.
11: Хорошо.
13: Да, там в приемной Тауб.
11: Пусть войдет.
14: Прибыл по вашему приказу, херр Оберст. Это правда, что вы говорили с фюрером?
11: Я отдал приказ, Тауб, расстрелять вас за нарушение перемирия. Почему вы открыли огонь?
14: Не знаю, что со мной произошло, херр Оберст. Зазвучало радио, и они выставились, как суслики, раскрыв рты. И тут я вдруг увидел, что, слушая ваше предложение, они ухмыляются. И я не выдержал. Я подумал, что возьму грех на душу, если не уложу еще с 10 этих мерзавцев.
11: В этот нелегкий час нам как никогда нужна дисциплина.
14: Так точно! Херр Оберст, мои солдаты горят желанием отомстить за свои разоренные дома и будут биться до последнего.
11: Русские теснят нас. И я отдал приказ об отходе.
14: Как? Что, об отходе?
11: Да. И проследите, чтобы здесь, в подвале, соблюдалась строжайшая дисциплина.
14: Но... Как же приказ фюрера?
11: Фюрер отдал приказ мне, Тауб, а не вам.
14: Но как же я объясню наше бегство солдатам?
11: Это не бегство, Тауб. Это военная тактика.
14: Нет. Я не понимаю этой тактики. Силы русских на исходе. Стоит ввести в бой морскую пехоту, и мы вышвырнем их из Рейхстага. Извините, херр Оберст, я маленький винтик в этой сложной машине, но мне нужно что-то сказать солдатам, чтобы они поверили мне.
11: Хорошо, Тауб. Представьте, что мы выбили сейчас русских. Как по-вашему, что они предпримут в ответ?
14: Новый штурм.
11: Русские не такие идиоты, Тауб. Они быстро поймут, что класть под пули своих людей невыгодно. Они уже подтянули сюда артиллерию и танки. И представьте-ка, во что они могут превратить нас с вами с помощью одного лишь арт-дивизиона? Они погребут нас под плитами Рейхстага навечно! Вот тогда мы действительно не сможем больше убить ни одного русского.
14: Я не боюсь смерти, херр Оберст.
11: Я тоже. Но в отличие от вас, Тауб, мне дано право распоряжаться жизнями 2000 солдат.
14: Солдаты хотят умереть во славу Германии, херр Оберст.
11: Германии уже нет, Тауб!
14: Германия есть! Пока держит оружие хоть один солдат!
11: Вы свободны, Тауб.
14: Я не расслышал вашего приказа, херр Оберст.
11: Вон отсюда, болван! Вон!
14: Хай, Хитлер!
11: Боже. Дай мне терпение и сил.
15: Ах, сволочи. Этой бабенке, значит, велето перемирие болтать. А сами пулеметом. Ловко. Вот ты мне, дураку, попала.
5: Слава богу, что плечо только из-за дела. Возьмите вот сухариков.
15: Да отвяжись ты со своими сухариками.
5: Иначе первый, товарищ капитан, в ту комнату, к аппарату, пожалуйста.
15: Иду, иду. А, Иван, вижу, и тебя за дело. Ну, подожди, у меня сейчас с первым разговор.
16: Да, понятное дело, комбат. Так что, лейтенант, садись. Отдохни, малость. Хочешь вот галет?
17: Нет, не дойду, сержант.
16: Ой, я вот не могу. Год уже после лагеря. А как увижу еду, мочи нет. Жрать хочется. Живот набит, а все равно ем. Как думаешь, пройдет? Вот и я не знаю. Эх, когда же это нам подкрепление-то подбросят? Что там мне первый думает-то?
15: Десятый, слушай, товарищ первый. Нет, пока ничего. Пробиваются. Хорошо. Нет, дальше не пошли. А не зная броду, не лезь в воду. Слушаюсь. Семенюк.
18: Да.
15: Пошли кого-нибудь узнать, где Градов. Почему я должен каждый раз напоминать об этом, черт возьми?
18: Слушаюсь.
15: Ну что, Иван, болит рука-то?
16: Да нет, чепуха. Перевязали уж. Стрелять могу.
15: А у вас, Билибин, все в порядке?
17: Без царапин, Матвей Васильевич.
15: А где Герд? Где Сашка, я спрашиваю? Иван!
16: Погиб Сашка, Герд.
15: Ты что, ординарец? Бредишь?
16: Погиб он, комбат. Мы взорвали одни бронированные двери. Ну, думали, в самое логово попадем. А там коридор. И снова двери. Генка бегом толкнулся, ну, в какую-то нишу. Оттуда взрыв. Я очнулся через несколько минут. В живых был только я, бегун и Толя Горохов. А Сашка уж мертвый.
15: Ты сам его мертвым видел?
16: Бегун сказал.
15: Раз сам не видел, значит, не мог он быть мертвым. Понял?
16: Немцы наседали. Сзади целый взвод выскочил. Захлопнули бы нас, как мышеловки. Но мы и рванули. Когда прорывались, Горохова и бегуна убило. Спасибо, вот Билибин подоспел. 10 человек легло. Дай еще десяток. Я прорвусь. Вытащу Сашку. Скажи только слово, командир.
15: А ты, Билибин, куда подевался? Почему они от тебя оторвались?
17: Так мы не успели еще немца из зала выбить, как целый взвод фаустников. Дай им укрепиться. Они бы тут все разнесли. Пока мы их в рукопашную крушили, Герц с ребятами в подвал и ушел.
15: Выход из подвала закрыли?
17: Я пулеметчиков там поставил.
15: Долго ли они там продержатся, твои пулеметчики?
17: Пушек у меня нет, Матвей Васильевич.
3: Говоришь, пушек нет? Подожди-ка, подожди-ка, Алеша. Тут надо подумать немного.
5: Товарищ капитан! Они на куполе! Товарищ капитан, на куполе!
3: Так что же они медлят-то там?
5: Не знаю, товарищ капитан.
3: Ну хорошо, докладывать каждый их шаг.
5: Да, есть, есть!
16: Дай взвод, комбат. Я выбью эту сволочь из подвала.
3: А ты знаешь, сколько их там?
16: Ну, человек 500, не больше.
3: А 2000 не хочешь?
16: Да это брехня.
3: А в штабе такие же сведения.
16: Да нарочно, пленных с брехней подкидывают.
3: Ну, может, и нарочно.
16: Да наступать сейчас надо, когда они от страха в подвал забились. Слышь, комбат, я чувствую, мы их выбьем.
3: Да ты уж сунул раз свой нос туда. Что, мало прищемили?
18: Матвей Васильевич, а я вот думаю, что мы про этот самый их Рейхстаг знаем?
16: А чего про него знать-то? Логово? Оно и есть логово.
3: Подожди, Иван. А ты это к чему, Алеша?
18: Значит так, зданию этому 100 лет. В 94-м, в конце прошлого века поставили, так?
3: Ну так. Ну еще про поджог, скажем, про Димитрова, про голландца этого, что себя поджигателем объявил, как его там?
18: Ван дер Люббе. Вот я к нему и веду, Матвей Васильевич. Ван дер Люббе в 33-м году в Рейхстаг со всеми вместе через главный вход вошел.
3: Ну?
18: А вот те, кто на самом деле эту махину поджигал, те подземным ходом из дома Геринга сюда подошли, так?
3: Так, так. А ты к чему это клонишь?
18: А к тому, что неужто же в таком замечательном здании и всего лишь один вход и выход из подвала имеется? Немец — человек запасливый. Неужто других выходов не сделали заранее?
3: Так, так. А ведь точно, должны быть запасные. Немцы — народ умный, а, Белебин?
18: То-то и оно, что должны быть, товарищ комбат.
3: Вот ты, Алексей, и возьми 2 взвода из своей роты, да прошарь снаружи все углы, в бой не вступать, только в крайнем случае. Все понял?
18: Разрешите выполнять приказ, Матвей Васильевич?
3: Давай, Алеша. Докладывать немедленно. Мы заставим их шевелиться.
18: Есть!
3: Семенюк!
5: Есть я, товарищ капитан!
16: Да подожди ты, комбат. Пойми, черт возьми. Они ж дрогнули. Сам видел. Не нажмем сейчас, потом неделю будем мучиться, когда они очухаются. Да что с тобой случилось, комбат? Ты и раньше-то был другой. Смелый, решительный.
3: Другой? А ну, сядь, Иван. Ни одному надо было назад приползать. Научились уже людьми-то размахивать. Намахались. А бегун Горохов, они, между прочим, тоже жить хотели. У бегуна 3, у Горохова 4 ребятишек осталось. Небось, ждут уже кормильцев, дни считают, когда война кончится. Об этом ты подумал?
16: Не моя вина, комбат, что жив остался. 3 лагеря прошел, не убили. Здесь убить никак не могут. Заждались меня, видать, там наверху-то. А коли не сдох, я высиживать победу не собираюсь. Да и коли кто собирается, тому не дам.
3: Ты сядь. Погоди. Семенюк.
5: Да?
3: У тебя ведь тоже 3.
5: 3.
3: И что? Тоже с ним вот пойдешь?
5: Ну, как прикажешь, Матвей Васильевич.
3: Вот то-то и оно. Я тебе вот что, Иван, скажу. Дашь слово, что всех обратно живыми приведешь. Тогда иди.
19: Знамя на куполе, комбат.
3: Ну, спасибо, замполит. Ребята, знамя там, на куполе. Наше знамя над всем Берлином! Семенюк! В штаб полка! Живо! Радость радостью, Федор Андреевич. А есть и печаль.
19: А?
3: Саша Герд погиб.
19: Саша! Герд! Нет, это невозможно. Кто с ним был?
16: Я.
19: Ах ты ж, черт побери! Вот и прервался род старинный.
3: Какой род?
19: Да, Сашин, я тут спрашиваю его как-то. А что, мол, у тебя фамилия такая? Ну, из шведов ты, что ли, или из норвежцев? А он и говорит, из англичан, Корабелов. Его прапрадед какой-то еще Петром Великим из Англии вывезен был. Фрегаты строил у Воронежа, а потом на Неве. И так заведено было. Женились все на русских женщинах. Но всякий раз рождался один сын, который фамилию и нес дальше. А вот Сашка так и не успел жениться-то. И все же не верю. Не верю в смерть Сашкину.
5: Товарищ капитан, первый на проводе.
15: Иду, иду. Алло, алло, Грибов, это десятый. Флаг, видишь? Меня нечего поздравлять, да и не с чем пока. А то, что немцы в подвал забрались, и без орудия мне их стальные двери не отворить. 20 человек уже у этих дверей легло. И Сашка Герд в том числе.

0: Это вы, Люк. А где Рихард?
1: Я сам его жду, фройлен Инге. Вы знаете, они вывесили свой флаг на куполе. Точно нас уже нет здесь.
0: А их сколько?
1: Теперь уже полк, не меньше. Но часть выходов им все же неизвестны, фройлен. И выбраться отсюда пока еще можно.
0: Я решила остаться с Рихардом.
1: Но это безумие!
0: Не надо, я прошу вас, Юрген, не говорите.
1: Подумайте, фройлен Инге. Вы молоды, а война практически кончилась. Американцы не оставят здесь русских, будьте уверены. Рихард, если только он останется, а его не переубедить, обречен. Его мгновенно расстреляют или сошлют в Сибирь, откуда тоже не возвращаются. Мы могли бы купить дом в Швейцарии и поселиться там на какое-то время, пока здесь все установится. У меня есть деньги.
0: Я не могу. Извините, Юрген, я плохо себя чувствую. А вот, кстати, Рихард, он сейчас вам лучший собеседник, чем я.
2: Прошу прощения, Юрген. Меня срочно вызвал генерал. Ему звонил Вейдлинг. Несколько часов назад фюрер и Ева Браун покончили с собой.
1: Так.
2: Своими преемниками фюрер оставил Геббельса, Бормана и Денница.
1: Этого следовало ожидать. Геббельс тоже из породы нервических барышень. Ну что ж, наливайте коньяк, Рихард.
2: Фюрер умертвил даже Блонди и ее щенка.
1: Бедные собачки.
2: Прошу прощения, Юрген, я сразу выпью. Чертовски болит голова. Может быть, коньяк поможет. Все началось с пивного подвальчика и кончается подвалом. Хоть он и зовется бункером.
1: Будь я сейчас на месте русских, я бы поступил просто. Пустил бы в подвал газ, и через 2 часа вся проблема была бы решена, не правда ли? Они уже вывесили свой флаг над куполом и считают, что дело сделано. Нет, мы их выбьем из Рейхстага, их надо выбить. Выбить и прорываться к американцам.
2: С кем прорываться? С 19-летними сопляками.
1: Неважно. Главное, они хотят умереть за великую Германию.
2: Но я не хочу, Юрген, брать на себя души этих детей.
1: Хорошо. Что вы предлагаете? Сидеть и ждать, пока нас всех перережут, как кроликов?
2: Надо все обдумать, Юрген. Мы уже не победители.
1: Но и не побежденные.
2: Один Бог ведает. Кто мы теперь такие?
0: Извините, Флюк. Рихард, ты мне срочно нужен.
2: Подождите, Юрген, я сейчас вернусь.
3: Прошу прощения, штурмбанфюрер, но мне срочно нужно видеть Хар Оберста.
4: Какого черта, Гуга? Ведь вас зовут Гуга? Гуга Тауб?
3: Да, штурмбанфюрер, я Хуга Тауб.
4: А что вам нужно от Оберста?
3: Дело в том, что русские перетаскивают в Рейхстаг орудия.
4: Что значит перетаскивают? А вы что делаете в это время?
3: Мы пробовали их задержать, но их прикрывает артиллерия.
4: Ну и?
3: Если к утру они подтянут свежие силы, да еще пушки...
4: Что же вы предлагаете?
3: Можно поджечь Рейхстаг. Огонь заставит их убраться.
4: Поджечь Рейхстаг? Вообще говоря, Тауб, однажды это уже было сделано. И не дурно. Однако шутки в сторону. Что в таком случае будет с нашими отрядами наверху? Сколько там людей?
3: Было около 200, но мы не имеем с ними никакой связи. Огонь же даст нам возможность выйти из подвала, соединиться с ними и ударить с 2 флангов. Внизу в комнатах, где сидят русские, много барахла. Это хорошая начинка для огня. Мы задушим их огнем. Я хотел бы сказать вам, штурмбанфюрер, еще кое-что, но...
4: Говорите, Гуга.
3: Хар Оберст вместе с генералом задумали капитулировать.
4: Что за бред, Тауб?
3: Это истинная правда. Хар Оберст приказал начальнику канцелярии сшить 2 белых флага. Мне сказал об этом сам Шнитке.
4: Что еще вам известно?
3: В разговоре со мной Хар Оберс заявил, что Германии уже нет. Он и других хочет заразить своими пораженческими настроениями. А нам бы хотелось, чтобы в этот час командование принял боевой офицер. Вы были на русском фронте, хорошо их знаете. Кому же, как не вам, взять командование в свои руки? Мы верим вам.
4: Кто это мы, Тауб?
3: Я говорю от лица многих младших офицеров. Одно ваше слово, и мы...
4: Молчать! Ну, а если я расстреляю вас, Гуго Тауб, за попытку заговора против высших чинов Рейха?
3: Я готов умереть, штурмбанфюрер!
4: Сейчас посмотрим. А ну, к стене. Кто с вами еще в заговоре? Считаю до трех, Тауб. Раз.
3: Вы можете меня расстрелять, штурмбанфюрер! Вы можете всех нас расстрелять! Нас всего 10 человек. Фюман, Оппенберг, Блау, Крюгер и другие. Но это не заговор. Мы просто так считаем. И только вы можете спасти нас от предательства и позора. Только вы, штурмбанфюрер!
4: Хорошо, Гуго. Я подумаю. Все подразделения привести в боевую готовность. Ждать моего. Слышишь, Гуго, моего приказа?
3: Слушаю, штурмбанфюрер!
4: Идите. А, Рихард, вы знаете, русские подтягивают в Рейхстаг артиллерию.
2: Надо этого не допустить.
4: А как, Рихард, как? Я вижу один выход. Пора перестать обороняться. Надо выбить их из Рейхстага. А вы? Что вы делаете вместо этого? Шьете белые флаги?
2: Не иначе это Тауб. Вздумал за мной шпионить. Ну, а я его расстреляю.
4: Опомнитесь, Рихард. Штабная жизнь превратила вас в пораженца.
2: Что вы знаете обо мне, Юрген?
4: Больше, чем вы думаете. Как же, как же. Наш отличник, любимец Бека. Вас все прочили чуть не в рейхсмаршалы. Но Бека уже нет. Как нет многих ваших дружков, что участвовали в заговоре против фюрера. Один вы...

0: Вы следили за мной?
1: Да, это выпало мне. Мне, слепо подражавшему когда-то даже вашим привычкам. Я ведь даже платки покупал точно такие же, как и вы, самые дорогие, чего мой папаша до конца не мог простить мне. Я уж подумал, что после того, как ваш покровитель Бек отправился куда надо, уж тогда-то мы поговорим, наконец, на равных. Но вы и на этот раз каким-то чудом обошли меня.
0: Замолчите!
1: Почему фортуна к вам так благоволила все это время? После училища вас оставили в Берлине, а я отправился в Австрию. Потом на Восточный фронт. Вы получали чины, я валялся в госпиталях. Вы купили поместье от моего дома. Осталась воронка. Я влюбился в Инге Нейтгард. Она стала вашей любовницей.
0: Прекратите же, Юрген!
1: И так всегда. Судьба точно нарочно. Все возвышало одного и унижало другого. Но вот сейчас-то, сегодня, тут мы все-таки в одной клетке. Так что же, подведем итоги? Вы, конечно, надеетесь на милость русских. Как же? Безупречное прошлое, военный коммерсант, участие в заговоре Штауфенберга. Вот почему вас греет мысль о капитуляции. А что я? Карательные отряды в Белоруссии в 42-м, потом Абвер, потом СС. При желании, между прочим, можно и шепнуть русским. За это они, глядишь, и медалью наградить могут, не так ли?
0: Довольно! Возьмите себя в руки, Юрген!
1: Зачем вам эти белые флаги, Рихард?
0: Но мы действительно в клетке, Юрген! И я не уверен, что мы сможем из нее вырваться. Русские практически захватили уже весь Берлин. И вопрос о капитуляции решится в течение нескольких суток. Что мы можем отвоевать у них? Часов 20-30, не более. Сутки ада, если не хуже. Так не хватит ли того, что уже разрушено? Сейчас важно сохранить силы для нового возрождения. И те 2000 солдат, которым я хочу сохранить жизнь, должны стать нашей новой Германией. Они сохранят все лучшее, что было в ней. Они не утратят вкус к победам. Важно только, чтобы они это поняли.
1: Это бред! Бред! Надо воевать сейчас, а не завтра!
0: С автоматами против пушек!
1: Да, с горсткой солдат против армий!
0: Это вы, милый Юрген, бредите! Вы сходите с ума!
1: И тем не менее, мы будем драться до последнего. И я не дам вам столь дорогой для вас возможности капитулировать! Не дам!
0: Это что? Ультиматум?
1: Можете считать так. Да. А что касается Инги, то ей я помочь готов. Ей готов. А мужчины должны идти в бой.
2: Да, это мое окончательное решение. Да. Я не собираюсь напрасно жертвовать людьми!
3: Ну что, замполит, как будешь фрица из подвала гнать?
4: Мы знали один вход в подвал. Билибин отыскал еще два, так? Пушки поставили, пулеметы, шашки дымовые есть. С трех сторон и ударим одновременно.
3: Это не пойдет.
4: Почему?
3: У тех внизу тоже и фаусты, и гранаты есть. Зато у нас людей мало. Судимся, в раз сомнут.
4: Значит, ждать, пока сами выскочите, что ли?
3: Зачем ждать? Действовать надо.
4: Ну так объясни.
3: Слушай, замполит. У нас 200 с немногим. У них 2000. Любой генерал сказал бы, победить невозможно. Но ведь знамя пронести тоже невозможно было. Все равно, что верблюду в игольное ушко пролезть. А ведь пронесли! Единым, можно сказать, духом! Чуешь, о какой стратегии речь у нас с тобой идет? Вот тебе и задача. Чтобы у каждого такой дух, дух победы был. Фрица мы надломили уже. Но чтобы как следует взять его за глотку, дух особый нужен, понял? И ты хоть на уши встань, а чтобы люди у меня как таран двинули, тогда я один целого взвода стоить будет.
5: Матвей Васильевич! Матвей Васильевич! Еще один вход обнаружили.
3: Где?
5: Прямо в саду. С той стороны выходит.
3: Так. Больше нет?
5: Да вроде нет.
3: Да мне твоего вроде не надо, лейтенант. От этого вроде наши с тобой жизни зависят.

0: Нет больше, товарищ капитан. Только вот немцы, кажется, что-то замышляют. Мы их как обнаружили? Солдат у меня в роте есть. Ванюшин. 22 апреля прибыл. 18 еще нету. Подбегает ко мне, глаза круглые.
1: Черти в саду.
0: Он из деревни, верит в чудеса. Я пошел проверить. Действительно, выскочит что-то темное из-под земли и в кусты. И тихо. Пока мы глядели, пятеро выскочили. Я ребятам знак окружить. Только начали к ним подбираться, эти черти такую пальбу открыли. Ну и пришлось гранатами закидать. Двое обратно было сунулись, но там уж все закрыто было. Наши сгоряча прямо у входа их и положили.
2: Значит, особый ход это был.
0: Я проверил. Двери бронированные, двойные.
2: Молодец твой, Ванюшин Алексей.
0: Ранило его сильно. Прямо по животу полоснули. Я так полагаю, что это немцы десант готовили.
2: Так. А что у нас на часах? 2:30. Ну, надо поднимать людей, замполит.
1: Подожди, комбат. Немцы народ основательный. Горячку пороть не будут. Десант у них, надо полагать, не в 20 человек намечался. Значит, закончат они его, рассчитывали часам к 3. Плюс разведка, то да сё. Одним словом, общее наступление начать собирались часа в 4, не раньше.
2: Дельно, дельно. Но все же, а ну как прогадаем? Свернут нам тогда головы. Ты, Билибин, что думаешь?
0: Я, Матвей Васильевич, согласен с товарищем замполитом.
2: Согласен, согласен. Семенюк!
3: Я туточки.
2: Брось свои туточки. Отвечай по уставу.
3: Младший сержант Семенюк.
2: Штаб полка, быстро! И Кондратьева ко мне.
3: Есть.
2: Так. Значит, в 4. Ну так. Билибин, одно орудие подкатишь в сад к северному входу. Зарядите смотреть в оба.
0: Есть.
2: Поднимай людей, замполит. Ровно в 3:15 построишь в зале.
0: Есть.
2: Ах, черт. Ни ко времени плечо тебе, Матвей, задели, ни ко времени. Болит, чертово семя. А болеть тут никак нельзя.
4: Семенюк! Ты что там, заснул, что ли? Тащи вату, йод, бинт!
5: Вот бинт!
2: Что? Надька! Ты! Надька! Откуда?
5: Прямо из госпиталя к тебе.
2: О, ну прости, я не сильно тебя сгробастал.
5: Ничего.
2: Черт, Надька! Слушай, а как ты проскочил? Они же всю площадь простреливают.
5: Думаешь, проскочила.
2: А это что на гимнастерке? Кровь?
5: Да, ерунда. Плечо зацепило, перевязал уже.
6: Первый на проводе, товарищ капитан.
2: Ты подожди здесь. Я к телефону.
4: Грибов! Это 10-й. По моим данным, немцы в 4 начинают наступление. Мы обнаружили еще один выход. Теперь их 4. Закрывать его нечем. Ну, добре. Свои предложения я представлю через 20 минут. Все!
2: Ну, вот и я. Надька. Просто не верится. Да ты что, курить стал?
5: Так, балуюсь. Ну, как ты без меня?
2: Плохо.
5: Это хорошо.
2: Чертовски плохо мне без тебя.
5: Это чертовски хорошо. Соскучилась я по тебе.
2: Я тоже.
5: Сны стали сниться разные. Даже не думала, что такое быть может. А я сюда сразу после вашего штурма прибыла. Сижу в санчасти, и чуть выстрелы, я к окнам. Тебя высматриваю. Глаза разболелись. Хотела Нине помочь, так, представляешь, руки дрожат. Шприц не могу ввести. В голову всякая чушь лезет. То будто тебе ногу оторвало, то будто совсем убили. На силу китаенку говорила, чтоб смилостивился, отпустил. Ползу, а пули как шмели носятся. Не заметила даже, как задела. Тут уж увидела-то. И вот ползу и шепчу, как дура. Даже Бога вспомнила.
2: Надя. Надя, тебе обратно надо.
5: Как? Как обратно?
2: Я не могу тебя здесь оставить. Ты ранена, да и после госпиталя. А тут через час ад начнется. Их там 2000. Если они разом попрут, очень плохо нам будет. А я хочу, чтобы ты у меня живая была.
5: Да не смогу я там без тебя.
2: Ну, знаешь, Надежда, мне твои желания сейчас разбирать некогда. Дан тебе приказ и действуй.
5: Да не пойду я никуда. Приказ Никитаенко дал, только он и отменить может.
4: Ну что ж, он его и отменит. Семенюк! Срочно медчасть Китаенко!
5: Ну не надо, не надо. Не надо, Семенюк! Я сама уйду. Ну, спасибо за встречу, товарищ капитан. Свиделись!
4: Да пойми ты!
7: Вызывали комбат? Здрасте, Надя.
5: Счастливо оставаться!
4: Надя! Иван, проводи ее обратно в медчасть.
7: Есть. Надя!
4: Ах ты ж, черт побери.
1: Как все вышло.
8: Товарищ капитан, это вопрос можно?
4: Что тебе, Семенюк?
8: А что, Гитлер, он тоже там внизу сидит?
4: Да леший его знает, Семенюк, может и там.
8: Эх, глянуть бы, а.
4: Наглядишься, когда в плен возьмем.
8: А мы тут, знай, со связистами из 62-го балакали. Так он говорит, взгляд у Гитлера особый такой, знаешь, бешеный. Кто, говорит, посмотрит, в раз заразится. Вот Германия и заразилась.
4: Может, и бешеный. Только умирать ему от наших взглядов придется. По всей стране возить будем. Пусть смотрит. Я один такой взгляд видел. Захолодел весь. Фашисты у женщины, дитя ее, на ее глазах в колодец бросили. Вот пусть она на него посмотрит.
8: Вы меня уж позовите, когда поймаете, а? Вот тогда увидим, у кого бешенство больше.
7: Ну, Надежда, комбат. Ну и бесенок сумасшедший. Рванула по площади, как чумная.
4: Да я ж тебе сказал, проводить!
7: Да там она уже. Я только выскочил, а она уже на середине площади петляет. Хорошо, хоть деревья повыворотила. Есть за что укрыться. Да все в порядке, комбат. Я сам видел, как она к нашему подвалу нырнула.
4: Ладно. Немцы должны через час наступления идти. Возьмешь на себя роту Герда.
1: Только без фокусов. После боя за каждого человека спрошу.
7: Есть. А насчет Саши Герда? Я ведь уж там был.
4: Где?
7: Внизу. Троих ребят взял. Порвались. Без шума обошлось. Только четверых фрицев и положили. Хотел было языка прихватить, да он заверещал, как поросенок. А потом уж немцы затарахтели. А наш уж и след простыл.
4: Ну и?
7: Нет там Саши.
4: Как это? Нет.
7: Все обшарил, нет. Час и прошел всего. Если контузил и очнулся, значит, допрашивают. А если погиб? В одну кучу, видно, всех стаскивают, чтобы заразы не было.
1: Прохлопали.
7: Да, надо было сразу. Эх, зря я вас тогда уговаривал.
1: Ну вот что, ординарец, на носу заруби. Еще одна такая выходка, и пойдешь в штрафбат, понял?
7: Да я хоть сейчас. Все равно вовек себе не прощу, если Сашку оставили.
4: Ладно, иди. Готовь людей.
7: Есть.
8: А, там это, товарищ капитан. Ванюшин помер. Он это, маму все звал. Не простившись, видно, ушел. Так Билибин сидит и не отходит. Впечатлительный он. Надо бы его это, встряхнуть, что ли.
4: Поди, приведи его сюда, Семенюк.
8: Да, 7 минут. Так, вот, товарищ капитан, лейтенант Билибин, как звали?
9: Лейтенант Билибин, по вашему приказанию...
4: Ну, возьми себя в руки, лейтенант. Бой через час. Тебе роту вести. Нельзя раскисать, Алеша, слышишь?
9: Я сейчас. Сейчас. Холодно очень. Он ведь как? Ванюшин-то перед смертью приподнять попросил. Дышать ему было тяжело, воздуха не хватало. Я приподнял его, он вздохнул, улыбнулся и говорит: «Ну вот, так хорошо». И умер. Я вдруг вижу, глаза погасли, а опустить не могу. Руки точно приросли. До этого жарко было, а тут в озноб бросило.
2: Ты сам-то откуда, Алеша?
9: С Волги.
2: Отец, мать живы?
9: Да.
2: Это хорошо. Невеста есть?
9: Жена. Сын должен родиться.
2: Сын? А, надо же. Так тебе ж пора орден заводить. Домой придешь, а сын и спросит. А орден где? Как думаешь, Семенюк?
8: Это точно. Спросит.
2: Счастливый ты, Алешка. Даже сын есть.
9: Будет еще.
2: Ну, конечно, будет. У меня вот мать одна. Полгода уже писем нет. Болела последнее время.
7: Зимы все боялась. Вдруг где зимой умрет, холодно, могилку копать некому. Зимы-то на Урале крепкие.
2: Полгода назад как раз зима была. Сиренью откуда-то тянет. Чуешь, лейтенант? У меня в деревне лучший нюх был.
7: Вот и сейчас сирень чую. Видно, неподалеку куст где-то сохранился.
2: Вот надо ж. Живет. И никакой войны ему нет. Да. А время меж тем идет. Уже 3 часа. Отец перед тем, как дом ставить, все повторял бывало. Дай бог сил духом набраться. Так что ли, Семенюк?
8: А так, в старину уговаривали.
2: Вот и нам бы сил духом набраться.

0: Рихард, это ты? Почему везде темно? Я проснулась, тебя нет рядом, я так испугалась.
1: Не спится, Инги. Иди спи, еще рано.
0: Разве можно уснуть под этот грохот? Даже стены дрожат.
1: Да, русские заперли нам все выходы.
0: И теперь бежать невозможно?
1: Думаю, да.
0: Флюк тоже так считает?
1: Я не хочу больше ничего о нем слышать.
0: Что случилось?
1: Я под домашним арестом.
0: Как?
1: Они хотят биться до последнего. Скоты. Ты говорила, он обещал помочь тебе?
0: Я никуда не поеду.
1: Но другого выхода нет. Русские скоро раздавят нас.
0: Я никуда не поеду без тебя.
1: Он не знает, что в Швейцарии у тебя есть деньги. И еще он не знает, что у меня там есть друзья.
0: Значит, и ты заранее подумала обо всем этом? Все равно, Рихард, я никуда не поеду. Я могла уехать еще 2 года назад, но осталась ради тебя. А теперь...
1: Ты не пожалеешь об этом?
0: Нет, милый.
1: Спасибо, Инге.
0: Я пойду сварю кофе.
1: Я сейчас приду к тебе. И час пробьет, и я войду к тебе. Кто тут? Выходите! Кто вы такой? Что вам нужно?
2: Ингвин Русише. Русский.
1: Русский? Откуда вы здесь взялись?
2: Вы говорите по-русски?
1: Моя жена переводчица, а я... Я до войны занимался на Востоке коммерцией, но... Может быть, вы опустите свой автомат и объясните, почему на вас немецкая форма? Вы что, вы разведчик? Как вы здесь очутились? Зачем?
2: Контузия. Рука пробита. Потерял много крови. Бинт у вас есть?
1: Бинт?
2: Да, бинт. Марля, вата.
1: Да, есть. Вот тут в столе.
2: Не трогайте оружие!
1: Да не беспокойтесь, я просто открываю аптечку. Вот видите, это бинт и вата. Вам помочь?
2: Ничего не надо. Кто вы такой?
1: Я комендант Рейхстага. Оберст Рихард Райдер.
2: Оберст? Так вот. Мне надо выбраться отсюда. Туда, к своим, наверх. Да побыстрее, ты понял, оберст?
1: Я не командую здесь больше. Я под домашним арестом, а снаружи охрана, и миновать ее никак нельзя.
2: Я долго болтать не буду. Нажал гашетку, и все, оберст.
1: Но я действительно ничем не могу вам помочь.
2: Время оттягиваешь, оберст. Но ты еще Сашку Герд не знаешь. Я ведь с тобой цацкаться-то не буду. А ну к стенке. К стенке, говорю, считай до 3, понял?
1: Но...
2: А потом сам знаешь, что будет. Но считаю. 1, 2.
3: Эй, оберст!
2: Что за черт? Я же не выстрелил. А он ж брякнулся. Вот тебе и оберст. Но не было печали. Эй,
3: оберст!
2: Воды, что ли, какой ему? Подожди, что ж тут? О, бутыль. Надо же. Вино.
3: Пей, оберст. Ну, на, пей. Ну, пей, пей.
2: Такое вино мертвого поднимет. Ну, давай, давай. Ну, хватит дурака валять. У меня дел полно. Ребята ждут. Ну. Ну. Я же говорил, ты еще хоть куда? Ну, оберст, вставай. Садись. Ну, я пошутил, а ты... Да не бойся.
3: Выпустишь меня? Никто не узнает. Мое слово могила, Сашка Герд не врет. Даже ребятам не скажу. Ну, вот домой, когда приеду, там уж само собой. А тут нет. Ты меня слышишь, оберст? Слышь?
1: Да.
2: Ну вот, хорошо. На, давай, давай-ка, на, вытрись. А то лицо в вине, на. Вот скажут, это что же, оберст в вине. Так ведь, а? Ну, ну, теперь вот, ничего. Ну, хорошо выглядишь, хорошо. Хоть на фото снимай. Это такой красавчик. Где Гитлер-то твой? А? Гитлер, где?
1: Гитлер капут.
2: Капут.
1: Пиф-паф.
2: Теперь все вы, Гитлер капут. А раньше-то где вы были? Бестолочи вы, честное слово, бестолочи. Нашли, в кого поверить, в ублюдка, в эфрейторишку. Да разве ж можно так? Их вы, народ. Ну ладно, ты вроде окреп. Глаза вон прояснили. Слушай, давай-ка по-хорошему договариваться. А то, знаешь ты, жизнь одна. Слушай, оберст, впусти, кто там стучит? Я твой телохранитель. Говорить не могу, ранен в горло. Слушай, я встану тут, в углу, за шкафом. Но учти, одно слово, и вся очередь тебе в брюхо. Мне терять нечего, понял?
1: Понял.
2: Теперь открывай.
1: А, это ты, Флюк.
4: Они обложили нас, как волков в загоне. Вот к чему привела ваша нерешительность, оберст-трейдер. За какие-то полчаса наше положение резко ухудшилось. Они наверняка ждут теперь, что мы выйдем к ним на поклон. Что ж, выйдем. Только после того, как огонь подпалит их кожу. И зажжем мы сейчас, не дожидаясь 4 часов. Что за черт, Рихард? Кого вы тут прячете за шкафом?
1: Это мой телохранитель.
4: Вот как? Ну, я всегда завидовал вашему уму. Так ловко скрывать его. Какой роты, ефрейтор?
1: Он ранен в горло, говорить не может.
4: Однако автомат держит надежно. Впрочем, пусть он его опустит. Нервы у всех напряжены, любая случайность не исключена.
1: Без команды он не выстрелит.
4: Поймите, Рихард, я пошел на этот ваш домашний арест, чтобы спасти всех нас. Вы ничего не знаете, ведь среди солдат зрел заговор. Да, заговор! Тауб даже в вашу приемную поставил своих людей, чтоб в любую минуту можно было ликвидировать вас. И тогда я все взял на себя, якобы отстранив вас от дел. Я понимаю, что в ваших глазах я поступился всем, и нашей дружбой, и нашими отношениями, но я делал это, чтобы спасти и вас, и Инге. Я-то знал, что со временем все разъяснится.
1: К чему эти оправдания, Юрген?
4: Да, действительно. Вы ведь и сами прекрасно знаете, что кроме Инги и вас у меня в целом свете никого нет.
1: Я верю, Юрген, в одно. В то, что у вас не может быть ничего общего с этим идиотом и выскочкой Таубом. Я даю вам возможность доказать это.
4: Как вы можете сомневаться?
1: Вы возьмете 3 солдат из взвода лейтенанта Шефера и поставите их у моего входа. Сам лейтенант пусть зайдет ко мне попозже. Ну, а этих караульных Тауба...
4: Я их расстреляю.
1: Не надо. Они же ни в чем не виноваты. Отправьте их в роту.
4: Я все сделаю, Рихард. Разрешите исполнять, герр Оберст?
1: Исполняйте.
2: Зачем ты его отправил, оберст? Он же приведет сюда солдат.
1: Он приведет сюда верных солдат.
2: Черт. Вы тут с ним все болтали, а я чуть не свалился. Голова закружилась.
1: Да-да.
2: Видно много. Потерял крови. Жжет собака. На вылет прошла. Кабы заражения не было. Что смотришь, оберст? Боишься нас? Вижу, боишься. Правильно делаешь. В 14-м дед мой наподдавал вам. А теперь вот я. А все мало.
1: Что значит «наподдавал»? Я не знаю этого слова.
2: Наподдавал? Значит, наподдавал. Это не переводится. Это почувствовать надо. Пострадать за это. Чтоб больно было, чтоб душа от боли на стенку лезла. А иначе что? Отсидитесь в своих бункерах и айда опять, так что ли? Что молчишь, как сыч?
3: Нет, мы уж настрадались. Всего вдоволь. Навек вперед хватит. Вот и ты почувствуй это. Чтоб с этого вот времени, как я у тебя тут стою, и навсегда запомнил, приходил русский Иван, и мне было страшно. И этот Иван зарубил мне на носу, на чужую землю не зарится. Вот чего я хочу, понял? Ну, кивай, кивай, оберст. Знобит меня что-то. Лихоманка бьет. Хреново это. Выбираться надо отсюда. А ну-ка, встань. Подними руки. Поднимай, поднимай. Двигайся. Вот так. Один я на тот свет не пойду. Только с тобой, оберст. Мы теперь ниточкой повязаны. Что смотришь? Обманул тебя Гитлер. Всех вас, сволочь, военную вокруг пальца обвел.
1: Я не военный. Я коммерсант. Я торговал, воевать не хотел. Я
3: заякал теперь. Голова кружится. Что это? Пожар? Опять свой рейхстаг подожгли, сволочи.
1: Это не мой приказ. Это дело гестапо.
3: Не твой приказ, говоришь? Твой, гнида, твой. Нет ничего такого, за что ты, оберст, не в ответе. И рейхстаг ты поджег. Сам его и тушить будешь, гад.
2: А ну вперед. Вперед.
0: Боже мой, Рихард. Кто это?
1: Не спрашивай сейчас ничего, Инге. Быстро несем его ко мне.
0: Солдаты к тебе в комнату. Почему не в лазарет?
1: Это не солдаты, Инга. Это может быть наше спасение.
5: Десятый! Слушаю! Взвод прибыл, спасибо! Но рейхстаг горит! И мы со всех сторон зажаты огнем! Да! Да нет, они чего-то выжидают. Видно, хотят, чтобы мы тут как следует поджарились, прежде чем они приступят к обеду. Так кто ожидал-то? Голыми руками тушим, а чем же еще? Ни воды, ничего. Скатками? Ладно, сообщим. Все.
6: Комат. Комат. Бери кого. С людьми отрезало наверху. Без нашей помощи им не выскочить. А там еще и немцы набились. Эсэсовцы свои же поджаривают, сволочи.
5: Что тебе надо, Иван?
6: Дай людей, комбат. Мы пробьемся. Выведем далеко.
5: Нет у меня людей. Те, что были сейчас, зал гасят. Иначе все сгорим тут к чертям собачьим, а там раненых больше полста. А Беляков пусть людей на веревках сверху спускает.
6: Да где их, черту, в этом пекле найдешь?
5: Режьте шинели! Связывайте, сукно выдержит.
6: Это дело. Спасибо, комбат.
5: Бегу!
6: Как в бане дьявола. Даже березой попахивает. Чистый мед. О, глаза слипаются. Чистый мед. А у осины запашок горьковатый.
7: Ну, жара, ну, пекло. И лица не смочишь, кожа трещит. Комбат. Эй, комбат. Да ты что, Матвей, Матвей Васильевич, что с тобой?
6: А?
7: Ну,
6: да что ты, медведь. Плечо же.
7: Вот, жив. Ну, ну ты, ты хорош, комбат. Прихожу, он лежит точь-в-точь для прощального салюта.
6: Неужели я заснул?
7: Точно, сном праведника. О, ну какие новости тут у тебя?
6: Новости? Есть новости. А? Нам из-за этого пожара предложили рейхстаг покинуть. А. И занять вокруг оборону, пока не стихнет.
7: Ну, наконец-то и до них дошло, что нам эта парилка сейчас вовсе ни к чему.
6: Да ни к чему-то ни к чему, но только рейхстаг я покидать не намерен. И пережидать, пока пекло остынет, я не собираюсь.
7: Да ты что? у половины ожоги. Огонь голыми руками тушим.
8: Прекрати крик, Федор. Об отказе я еще не сообщал. Просто хочу принять такое решение. Вот и с тобой советуюсь.
7: Давай соберу командиров. Послушаем и их.
8: Хорошо. Собирай. Только мигом.
7: Есть, бегу.
8: Десятый слушает. Через 10 минут сообщу. Но не могу я это с кондачка решать, понятно? Потери серьезные. Слышу. Все.
7: Вот. Вот Билибин, Кондратьев. Все. Все, кого собрать смог.
8: А что Беляков?
9: Не придет Беляков. Обгорел сильно, солдат своих выводя. Нет больше Белякова.
8: Так. Память о боевом товарище сохраним. А собрал я сюда вас вот зачем. Командование предлагает нам Рейхстаг оставить и занять за его стенами круговую оборону. С тем, чтобы, когда пожар поутихнет, снова брать его приступом. Ваше мнение?
9: Да ничто. Полбатальона легло, когда брали.
7: А сейчас еще полбатальона в этом огне сгорит. Иван.
9: Да прогорим, конечно. Но уходить нельзя, комбат. Немец там в подвале на то и рассчитывает выгнать нас отсюда. Что ж нам, под их дудку плясать, что ли?
7: Не горячись, Кондратьев. Подумай. Ведь сумели взять этот домина один раз. Возьмем и другой. С опытом-то легче. Кутузов, вон, Москву оставлял. А через месяц французы из России выгнал. А мы что, этот паршивый Рейхстаг оставить не можем? Не об этом ведь надо думать, а о том, чтобы людей сохранить. Не ты ли, комбат, не ты ли недавно об этом только и твердил? Ведь сколько потеряли уже через День Победу праздновать. А тут одно поминание выйдет.
10: А как же знамя?
9: И правда, знамя-то они сорвут, гады. А нам к нему не подобраться. Там же на этажах полыхает все.
8: Ну, значит, и уходить не имеем права. Вопросы есть? Все свободны.
11: Семенюк! Первого! Готово! Давай! Первый! Это десятый! Из Рейхстага мы не уйдем. Что? Да хорошо бы. Тогда все.
8: Командование нас поддерживает. Пришлют еще одного санитара, бинтов, мази. Билибин, организуй команду за песком. Пусть засыпают полы. Все, что горит. Большие вещи выбрасывать из окон. Главное, потушить пожар в зале.
7: Вот. Еще бы воды. Воды бы напоить солдат хоть немного.
8: Правильно. Вот что, замполит.
7: А?
8: Пошли двоих шпрея.
7: Угу.
8: Пусть несут воду. И помни, о чем мы с тобой говорили недавно. Не давай людям закисать. Иначе все на сковородку пойдем.
7: Сделаем, комбат. Пошли, ребята.
8: Ну, кажется, все. Тьфу ты, черт. Мерещится, что ли? Надька. Надька! Пришла все-таки, умница ты моя!
12: Товарищ капитан, сержант Веснушкина привела в ваше распоряжение. Винты вот, мазь захватила. Ты живой.
8: Да вроде.
12: Ой, а у вас тут как в бане. Ой. А ночь-то холодная еще. Мы там окон все стоим, все думаем, как вы тут, как?
8: Добилась все-таки своего, сержант Веснушкина. Ах, ты бесенок, чертов! Ну вот что, справимся с пожаром,
12: а?
8: Осмотришь раненых, и чтобы духу твоего здесь не было, понятно?
12: Понятно, товарищ капитан!
8: На довольствие встанешь Кондратьеву, Саша Герда Рота.
12: А Саша где?
8: Погиб, Саша.
12: Саша.
8: Ну вот что, Надежда, тут раненых много, слезами некогда заниматься. Вопросы есть?
12: Вопросов нет.
8: Ну, тогда...
12: Я пойду.
8: Ты это... По горящим коридорам не бегай.
12: Попробую.
8: Ну иди.
12: Иду.
7: Комбат! Комбат! Немцы полезли.
8: Ну, наконец-то. А то я уж подумал, не замыслили бы чего другого. Ага. Семенюк!
13: Есть.
8: Кондратьева ко мне.
13: Есть, Кондратьева.
8: Весь маневр, Федор Андреевич, на нем, на Иване Кондратьеве будет. А я с Беляковской ротой в саду буду показывать, ясно?
7: Ага. Может быть, Билибину поручить операцию?
8: Молод еще, Алешка, да и впечатлителен. А тут нервы нужны стальные. И сохранить бы парня надо. Жена у него, сын. Ты, замполит, последи за ним, хорошо?
7: Ага,
8: ага. А вот и Кондратьев. Ваня,
14: да.
8: Я на тебя полагаюсь. Ты не сдерживай их поначалу. Пусть выйдет побольше. Пусть думает, что у нас здесь слабина. А я в саду начну, будто бы у нас там главное. Понял? Ты тут резину потяни, подпусти, ударь, снова подпусти. А как крылья подрежешь, тут уж гони вовсю, сколько можешь. Все ясно?
14: Все ясно, комбат.
15: Рут, Матвей Васильевич, много.
8: Ну, к делу. Градов, Билибин, в поддержку Кондратьеву. Вперед, ребята!
13: Есть!
16: Домой!
8: Семенюк, сообщи в штаб, что принимаем бой.
17: Лет через 100, во сне или наяву, я, возвратясь к любимым и любившим, все имена на память назову, на памятнике воинам погибшим. Лет через 100, когда и живость глаз, и наши голоса пригасит время, я вспомню, как исполненный приказ, победу, завоеванную всеми.
8: Замполит, Иван, я только что говорил с первым. Командование поздравляет всех с Первомаем. На Красной площади праздник. Наши динамики выставили. Вон, послушайте, и тут слышно.
7: Бы сейчас, хоть на минуту.
8: Между прочим, в Москве объявлено о взятии Рейхстага. А разве мы его взяли? Иван, как погиб Билибин?
14: Ну как? Мы выжидали, пока их побольше наберется. Потом ударили из пулеметов. Немцы побежали. Тут Билибин вскочил, закричал «Ура!». Ну его и полоснуло.
7: Этой атакой мы смяли фрицев. Ни один фаустник выстрела не сделал, и гнали мы их до последних дверей. И те бы разбили, да гранаты их не берут.
14: Помимо Билибина в этой атаке еще 10 повело.
7: Войны без смерти не бывает.
14: Это ты жене его или сыну скажи?
8: А что тихо-то так?
14: Спят все.
7: Слушай, комбат, 1 мая же. Надо бы как-то поздравить людей, митинг, что ли, провести. По 100 грамм выдать.
8: Пусть спят пока. Сон лучше митинга. Пока фрицы внизу, чему радоваться, замполит. Весь мир знает, что Рейхстаг взят. А мы сидим. Не выбьем к вечеру, гнать нас надо из армии. Люди по городу в день берут. Ну что вы сидите-то, осоловелые? Думайте! На дворе ведь полдень уже, вечер не за горами. Вся страна на вас смотрит. Герои. Вас же потом так и будут величать. Герои. Вон, смотрите, это они Рейхстаг брали. Иван Кондратьев да Федор Градов. Расскажите, сердешные, как вы там воевали? Какие подвиги совершали? А никаких, братцы. Сидели, да спать нам очень хотелось. Ну же, ну, думайте, не может так быть, что нельзя их одолеть.
7: Выход к Шпрее перекрыт.
8: Там батальон Соловьева. У них мышь не проскочит.
7: Мы у них фаусты и огнеметы захватили. Может, по ним их же техникой ударить, а? Быстро выскочат.
8: Как ударить? В коридорах стены каменные. Огню зацепиться не за что. А по комнатам вот подберись, попробуй.
14: Пойду. К ребятам схожу.
8: Тебя это вроде бы тоже касается.
14: А я делать люблю. А думать, это вон его... Замполита профессия.
3: что ли?
16: Сейчас узнаю.
3: Поднимай батальон.
11: Семенюк! Связь! Живо!
4: Положение наше совсем дерьмовое, Герр Оберст. Они загнали нас буквально в угол, закрыли все выходы. Бой еще идет, рейдер, но он уже в трех шагах отсюда. Хорошее известие, не правда ли?
1: У меня не лучше. Полчаса назад застрелился генерал Крепс. А Геббельс сообщил, что сегодня в 8 вечера они с Мартой уходят из жизни. Подписывать капитуляцию он не собирается.
4: Да, пример достойный подражания, Рихард. А кстати, где ваш телохранитель?
1: Я отослал его к вам. Он не вернулся. Видимо, погиб.
4: Странно. Ко мне никто не приходил. Кстати, Рихард, потрудитесь развернуть этот сверток. Как вы думаете, что это такое?
1: Русский мундир, если я не ошибаюсь.
4: Угу.
1: Откуда он у вас?
4: Мы нашли его в нашей покойницкой. Один из наших убитых солдат был раздет. Надеюсь, объяснения не нужны?
1: Я вас не понимаю.
18: Что здесь происходит, Рихард?
4: Мне не хотелось бы прибегать к крайней мере, Рихард, и обыскивать ваши комнаты.
1: Я повторяю, мне непонятно, о чем вы говорите.
4: Так? Что ж, тогда я сожалею, но мне придется обыскать ваши комнаты в поисках вашего таинственного телохранителя. Охрана!
18: Нет-нет, прошу вас, Юрген. Рихард, объясни же ему.
4: Итак, где он?
18: Он там, в спальне.
4: Вооружен?
18: Нет, он был сильно ранен, и мы дали ему большую дозу снотворного. Мы могли бы обменять
4: его. На кого, фройлен Инге? Сейчас и жизнь генерала ничего не стоит.
1: Вы хотите что-то предложить нам?
4: Ликвидируйте его. Смойте позор, которым запятнали себя, связавшись с врагом.
1: Застрелить спящего?
4: Можете разбудить его, зачитать приговор, даже допросить. Но через полчаса он должен быть уничтожен. Я хочу, чтобы вы в этой войне убили хоть одного русского. Тогда незачем будет потом вспоминать излишние подробности обо мне. Кстати, лучше усвоить, что я всю жизнь воевал в Африке против англичан. Думаю, эта мысль запомнится лучше, когда вы выполните мой приказ.
1: Я с пленными не воюю, Юрген.
18: Юрген, я умоляю. Ну зачем вам ссориться? Вы же друзья.
4: Я помню дружбу, фройлен Инге. Но вы, видимо, плохо понимаете, что произошло. Вы оба вступили в сговор с врагом, с русскими. Это измена Рейху. А что бы ни происходило там, наверху, здесь от Великой Германии еще не отреклись. И как изменники вы будете расстреляны, пусть даже за полчаса до капитуляции. Это вам ясно?
1: Но я не умею расстреливать пленных, Юрген.
4: Научитесь, если хотите жить. Оба научитесь. Даю вам полчаса.
18: Боже. Да он и вправду может нас расстрелять. Рихард. Дай мне твой пистолет.
1: Нет, никогда.
18: Этот русский мне сразу не понравился. Небритый, грязный. Еще прикрывается европейским именем. Как он себя назвал? Герт?
1: Да, кажется, Герт.
18: Наверное, просто еврей. Ну, представь себе, что мы оба попали бы к нему в лапы. Что бы он сделал со мной? Ну, представь, как бы он стал меня насиловать, ведь он не приминул бы, ну.
1: Да, он и меня хотел расстрелять, даже поставил к стенке. Хорошо, что мне силы изменили, я чуть не умер.
18: Вот видишь, в конечном счете у нас нет иного выхода. И я бы, например, не сожалела, если бы убила русского. Кто-то из них убил моего брата, почему бы мне не отомстить за него? Отец еще в детстве учил меня стрелять и говорил, что убить врага – доблесть для любого подлинного члена нации. Дай мне пистолет.
1: Я не хочу, чтобы мы убивали спящего.
18: Дай мне пистолет.
1: Нет, Инга.
18: Дай пистолет. Если ты хочешь умирать, умирай один. А я не хочу, я не хочу.
1: Успокойся, Инга, успокойся. Я прошу тебя, ну хорошо. Я сделаю это сам. Подожди меня. Я не могу.
18: Тогда дай пистолет мне. Дай, я говорю.

сна. Когда деревья в корне смотрят в небо, и я как будто вовсе в жизни не был, в краю, где мир, покой и тишина. Какая это странная весна, когда с любимой я в разлуке вечной, и только лишь когда погаснет вечер, я прихожу в твой нежный сон.

0: Почему опять погас свет, Рихард? И так холодно.
1: Это вентиляция, Инга. От дымовых шашек.
0: Ничего не почувствовал. Твой русский. Только вздрогнул, открыл глаза. И так на меня посмотрел, точно ему стало меня жалко. А глаза у него синие, как цветок в поле.
1: Я не должен был брать тебя с собой.
0: И вот я убила человека.
1: Тебя вынудили, заставили убивать.
0: Никто меня не заставлял. Мне захотелось это сделать, слышишь? Понимаешь, самой захотелось. И когда он открыл глаза, меня охватил страх, словно я застрелил своего ребенка.
1: Успокойся, успокойся, Инга. Успокойся. Прошу тебя, успокойся.
0: Ничего, ничего, ничего. Я спокойна. Только холодно. Немножко ветер откуда-то. Хорошо, что еще осень. К зиме надо будет камин поставить. Ты любишь камин, Рихард?
2: Я прошу прощения, но время истекло. Что у вас с лицом, Рихард? Это не лицо солдата. Вы выполнили приказ?
1: Да.
2: Где он?
1: Там.
2: Посмотрим.
0: Рихард, он не разбудит его?
1: Нет. Нет, Инге.
2: Я рад, что мне не пришлось прибегать к крайним мерам, Рихард. Думаю, убийство одного из своих командиров русские вам не простят. Он был командиром роты. Его звали Александр Герд. Так написано в одной бумаге, которую нашли в мундире.
0: Его не надо будить.
2: Что? Кого будить?
1: Инге, Инге, перестань. Она не в себе, Юрген.
0: Я усыпила его.
2: Кто из вас стрелял?
1: Я.
2: Я не шучу, Рихард. И почему Инге так усмехается?
1: Это я убил его, Юрген.
2: Я не хотел бы выглядеть идиотом, Рихард.
0: Ты с рождения так выглядел.
1: Какая вам разница, Юрген, кто убил его?
2: Разница? Большая. Я не дам вам выйти чистеньким из дерьма, в котором мы очутились.
1: Инге, Инге! Ей плохо, я должен увести ее. Но прикажите, пусть его уберут из спальни. Видите, она не в себе. Я прошу вас, Юрген!
2: Вы напишите мне рапорт, что застрелили его.
1: Ну хорошо, хорошо, напишу, только распорядитесь, чтобы его убрали.
0: Рихард, не бросай меня, слышишь, не бросай меня.
1: Успокойся, Инге, Инге, я с тобой, ну, Инге! Ей надо дать успокоительнее, она перевозбуждена.
2: Хорошо, я пришлю солдат.
1: Инге.
2: И пора подумать об обороне, черт возьми! Почему за вас должен отдуваться я? И чтоб у меня был рапорт.
1: Боже, боже! Неужели это никогда не кончится?
3: Я прошу тебя, Надежда, пора тебе сворачивать свой медсанбат.
4: Да они же обгорелые все. У меня даже бинты кончились. Пришлось нательные рубахи рвать.
5: Чаяк, товарищ капитан. А вот и для Надежды кружка.
4: Спасибо тебе, Семенюк. Спасибо, милый.
3: Спасибо, пусть остынет немного. Я горячий не люблю.
5: Ага.
3: Скоро последний бой. А нас тут с Гулькин нос. В подмогу нам дают только взвод автоматчиков, и все.
4: Да ты больше и не просил. Я же знаю тебя.
3: Мы этот бой начали, мы его и закончим. Потом они всю жизнь гордиться будут, вспоминая эти дни.
4: Кто они? Кто? Кто будет вспоминать? Беляков? Саша Герд? Алеша Билибин? Из 300 человек батальона сотни-то найдется?
3: Да так-то оно так, Надюша. Но ты пойми, мы уже победили. И огонь и дух вражеский сломлен, и недостает еще только одной, вот этой, последней атаки. Ты понимаешь это?
4: А люди? Жалко ведь их. Ты вот постой, побинтуй их.
3: Я никому бы не сказал. А тебе скажу. Не надо жалеть их. Все мы знали, на какую боль идем. И ради чего умирать будем. Ну, а жить кому не хочется. Думаешь, я не мечтаю на родной земле, а не на немецчине помереть. Думаешь, я дом каждый день не вспоминаю. Вспомнишь, и все аж кругом перед глазами ходит. Вчера даже баня приснилась. Заснул на секунду и вижу, что будто мы с тятей в бане. Отец любил париться. По два веника бока обламывал, пока черти в глазах не запрыгают. А запашок такой тонкий идет. Березовый. Видно, тут где-то неподалеку береза горела. Вот я во сне запах-то ее и учуял.
4: Если с тобой что случится, я...
3: Цыганка мне еще в детстве нагадала, в воде утону. Так что от подземелий-то я заговоренный. Ты вот себя береги. Нам еще к матери моей ехать. Тебе детей рожать. Сейчас в стране мужики нужны будут. Вон сколько народу войной повыбивало.
4: Что с тобой? Что?
3: Да ничего со мной особенного, сержант Беснушкин. И давай, дуй отсюда! Градов! А? Хватит с ними разговоры разговаривать!
6: Первая рота в бою готова, комбат!
3: Значит, приказ такой. Сначала поутюжить их пушками как следует. Да не жалеть огоньку, чтобы защекотало у них в одном месте, а потом прожечь их огнеметами как следует. А потом...
7: Комбат, разреши мне первому. Я эти подвалы зубами выгрызу.
3: Хорошо, Иван. Иди первым. Да гранаты пороху не жалей. Потом замполит, а я уж из сада по старому следу двину. Залить их огнем, чтобы и мысли о сопротивлении у них не осталось.

0: Мы готовы выслушать парламентеров.
1: Оберст Рихард Рейдер. Мы тоже готовы вступить с вами в переговоры. Но мы хотим говорить только с вашим генералом или с полковником.
0: Ну что ж, будет вам полковник. Кондратьев.
2: Да.
0: Зови замполита. Да подожди. Пусть умоется немного, а поверх формы кожаную куртку наденет.
3: А это зачем?
0: Выполнять приказ.
3: Есть. Только как же вы тут один с ними?
0: Не съедят поди козлика, а? Меня автоматчики наши попасут.
3: Беги. Есть.
4: Я вас предупреждаю, Рихард. Ни на какую капитуляцию не соглашаться. Перемирие на тех условиях, что предложил я. Надо все же было взять сюда Инге.
1: Ей надо было отдохнуть, Юрген. Вы же видели, в каком она была состоянии. Я все сделаю, как вы сказали.
4: Я вам прямо говорю, Рихард, я вам не верю. И если разговор покажется мне подозрительным, я пристрелю вас на месте. Ага, вот, кажется, и полковник русских. Не слишком ли он молод?
5: Ну, где тут парламентеры?
6: Вот они, товарищ полковник.
0: Вид вполне полковничий. Только чуть поосанистей бы.
4: Угу.
0: И никаких уступок.
4: Угу.
5: Я вас слушаю, господа.
1: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу.
5: Но мы перемирие у вас, кажется, не просили, полковник. В подвале вы сидите, а не мы. И если через 20 минут вы не начнете сдаваться по одному с оружием, мы вас как тараканов раздавим. Я выразился понятно, полковник?
1: Понятно.
5: Ну вот, хорошо. О чем тогда говорить?
1: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу. Мы не хотим насилия.
5: Самосуда, если это вас беспокоит, не будет. Я обещаю.
1: Мы хотели бы верить...
5: Слово офицера. Но если через 20 минут вы не сдадитесь, мы расстреляем вас из орудий.
1: Я передам генералу.
5: Ну ж будьте так любезны. Честь имею.
0: Честь-то зачем? Вроде так положено. Пойдем.

0: Ну, вы поняли, чего они хотят, Флюк? Чтобы мы сдались. Выходить по одному с оружием. Иначе через 20 минут они пустят в ход свою артиллерию.
1: Вижу, это на вас подействовало. Вы уже готовы бежать сдаваться, Герр Оберст?
0: Да, Йорген.
1: Нет, этого не будет, Рихард. Пусть капитулируют все. Мы же будем драться до последнего солдата. Нас еще 1500, и у нас много боеприпасов. А пушки они в подвалы не потащат, это пустая угроза. Мы войдем в историю, Рихард. Она сложит легенды. Рядом с именем Зигфрида появится Йорген Флюк. И, к сожалению, Рихард Рейдер. Хотя вы этого вовсе не заслуживаете. Вы слышали о бункере 19 Прим?
0: Да.
1: Там 1000 противогазов. И 150 баллонов с новым газом Диана. Этого достаточно, чтобы отправить на тот свет весь Берлин. Ну не надо так на меня смотреть, Рихард. Я в своем уме. Я беру вас с собой. В бессмертие. Гордитесь этим. А вот и фрейлин Инге.
0: Инге?
2: Где вы были?
0: Как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Ты не сварила бы нам кофе?
2: Только здесь очень дует. А кофе я уже сварила.
0: Угости нас с Юргеном, пожалуйста.
2: Я сейчас принесу.
1: Слушайте, Рихард, а зачем вам, собственно, Инге? Отдайте ее мне. Вам ведь сейчас впору подыскивать сиделку.
0: А вам, Инге, зачем?
1: Ну, я не могу сидеть без дела. Вот и будет, о ком позаботиться. Кроме того, русские сентиментальны и свято относятся к детям. Это на случай, если мы попадем к ним в лапы. Вот, мол, жена ждет ребенка. Это поможет выпутаться. Ну и еще. Инге старинный.

0: Меня замучили прыщи.
1: А я тут как-то подумал. А чего, собственно говоря, вы отправили на тот свет вашу жену, Рихард?
2: Замолчите. Замолчите сейчас же! Как вы смеете?
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я же пошутил. Какой вы стали нервный.
3: Ваш кофе, Юрген. Твоя чашка, Рихард.
0: Божественный запах. Кстати, Рихард, я попросил бы вас выпить полчашечки со мною на брудершафт.
2: Спасибо, я не хочу.
0: Это приказ, Рихард. Ну, живо. Берите мою чашку. Пробуйте. Я жду, Рихард. Чего вы боитесь? Это же приготовил Инге.
2: Я не стану пить с вами на брудершафт, Юрген.
0: Считаю до трех, Рихард. На счет три я стреляю. Итак, раз, два. Ну вот и хорошо.
2: Он горячий.
0: Не торопитесь. Кофе надо смаковать по глоточку. Ну, хватит, хватит. Вы несколько увлеклись, Рихард. Оставьте ко мне. Да, тут одна гуща. Я прошу прощения, фролин Инге. Но последние события, особенно ваше укрывательство этого русского, разожгли во мне ярость подозрительности. Хороший кофе, фролин Инге, хороший. Он напоминает о добрых старых временах. Но нельзя ли попросить у вас еще чашечку? Рихард, как видите, слишком пожадничал и почти ничего не оставил мне.
3: Сейчас, Юрген.
0: Нет, Рихард, оставлять эту женщину тебе просто нельзя. Она так бледна, бедняжка. Да чего ж ты ее довел? А знаешь, я придумал для тебя выход. Через 5 минут я отправлю тебя с ротой Тауба против русских. На прорыв, на последний штурм.
2: Ты этого не сделаешь, Юрген.
0: Пора, Рихард, и тебе помочь Рейху. А то ты засиделся тут. Закис, надо встряхнуться, надо.
2: Но это же верная смерть.
0: Но это будет зависеть от тебя. И потом тебя же все равно ждет бессмертие. Наши имена уже стоят рядом, Рихард.
3: Прошу, ваш кофе, Юрген.
0: Благодарю, Инге. А тебе, Рихард, если подумать, представляется возможность исполнить мечту любого полководца. Умереть в бою. Разве это не заманчиво?
2: Мы же друзья, Юрген. Мы ведь даже выпили на брудершафт.
0: О, кофе превосходен, фролин Инге. Вот видишь, Рихард, я по-доброму просил тебя отказаться в мою пользу от твоего союза с фройлен Инге, давно уже, собственно, изжившим у себя. Но ты почему-то не соглашался. Ну хорошо, можно ведь прийти к соглашению и на другой почве. Я не стану посылать тебя сейчас в бой. Но ты здесь, при Инге, скажешь, что отрекаешься от нее. Прекрасный кофе. Ну, Рихард, я жду. Осталась 1 минута.
3: Рихард, не бросай меня.
0: 40 секунд.
3: Не бросай меня, Рихард, не бросай.
0: 20, 15, 10, 5.
2: Да.
3: Рихард.
2: Да, да, я...
0: Еще раз спасибо за кофе, Инга. Я думаю, Рихард, что с первой ротой я тебя не пошлю. Разве что позже. Ну, я иду. Но я еще вернусь. Да.
2: О, Боже! Инга, ты дала ему яд?

0: Как это случилось, Семенюк?
1: Она перевязывала Грищенко из роты Билибина. Вдруг повалилась на бок. Ну, Грищенко закричал. Когда я подбежал, она уже без сознания лежала. Лицо белое, губы в кровь искусаны. Запеклись. Ну, видно, крепилась до последнего.
2: Как же так? Что с нею?
0: Я говорил с Китаенко. Она из госпиталя сбежала раньше времени. Ей вообще нельзя было поднимать тяжелое.
1: Ну да, она сколько вон из сада раненых перетаскала.
3: Кто ж знал.
2: Мог бы поинтересоваться, Матвей Васильевич, не чужие были.
0: Да я ведь прогонял ее отсюда.
2: Я видел, сама не своя ходила. И спросить неловко.
1: Перевязывает и плачет. Но я думал, солдат жалко.
0: Солдат ей тоже жалко было, Семенюк. Я ее вот не пожалел. Дубина стагеросовая.
4: Не переживай, Васильевич. Может, пронесет.
0: Как чувствовал же, гнать надо, гнать. Ну, будто кто меня в спину толкал. А теперь что делать?
1: Ждать теперь, раз она в санчасти.
0: Ждать? Ну, будем ждать. Все равно ведь сидим тут и ждем чего-то. Сколько, кстати, до конца твоего ультиматума немцам осталось, замполит?
2: Да вышло уже время. 20 минут им дано было.
0: Тоже умудрился. 20 минут. Хоть бы час дал.
2: Ничего, пусть поторопятся.
0: Семенюк, я прошу тебя, свяжись с санчастью. Ну, узнай, как она там.
1: А есть, товарищ капитан.
0: Ну, вот что, друзья. Иван, ты иди готовь ребят. Ну, не смотри ты на меня так просительно. Пришлют нам подкрепление. Только вот смотрите. Ночь уже на исходе. А мы обещали, что к утру вычистим гада. А что получается? Получается, видно, что не судьба нам нашу малую победу праздновать. Ну да не привыкать. Терпения у нас хватит. И злости. Попомнят еще они эти часы. Ты как, Иван, злости не растерял? Учти, ее еще и подкопить надо немного. Понял меня?
4: Понял, комбат.
0: В последний раз, Ваня, в последний раз выложимся. А потом суток двое. Отсыпаться будем. А там, черт не шутит, может, и в баньку сходим. Заслужили, думаю, а? Все же Рейхстаг брали. Все же это не кому-нибудь, а нам с тобою такая честь-то выпала. Доходит это до тебя?
4: Доходит, комбат.
0: Ну вот, голос вроде потверже стал. Давай обнимемся, что ли? Только ты мне на плечо-то не очень дави. Ну и все. А теперь иди. Ну, а теперь твой черед, замполит.
2: Что ж, мне все ясно. Пойду ребят подготовлю.
0: Ты на меня не сердись, замполит. Может, обидчивые слова говорил тебе, но это от сердца. Потому как привязался я к тебе. Мы все здесь как одна семья уже.
2: Да что ты словно прощаешься. Нам с тобой жить да жить еще. И нам, и любимым нашим. Вот увидишь, все выправится, Матвей. Не такие раны залечиваются. Лишь бы победу сейчас добыть.
0: Победу-то мы, Федор, добудем.
5: Орудие к бою! Не подкачай, ребята!
0: Ну, орлы, готовься! Сейчас из сада ударим!
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан, это... Я с санчасти дозвонился.
0: Ну что, Семенюк? Что, говори, видишь, к последней атаке готовимся.
1: Так это, ну, товарищ...
5: Комбат! Комбат! Они сдаются! Белый флаг выкинули. Там этот оберст ихний идет сюда с белым флагом.

вместе шли по дорогам, без устали мы, и теперь одолели войну, и, повергнув Рейхстаг от фашистской чумы, мы Европу спасли и страну. Вы рядом сквозь годы идете, касаясь плеча, солдаты свободы, так память о вас горяча. И опять, вспоминая в предутренней мгле дни победы, что так далеки, часовыми покоя стоят на земле обелисков солдатских штыки. Вы с нами, как прежде, и дальше нам вместе идти, солдаты надежды, чтоб землю от смерти спасти.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчонок

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Зак мне,
2: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли?
1: Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
0: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потух.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песней с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями. А в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот, в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Мы все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, который или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте, научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь, а чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми», ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду, и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили, когда в город. У нас есть славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход, и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма. И потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А по окончании школы вы поступили на предприятие Дотовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих вокальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, тех

0: проблемами здоровья. Руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
1: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
0: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
1: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там, в спевке под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться? Не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали? Или...
0: Да, и это есть тоже, да. Робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю. Наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала, строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь. Не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, ну, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить. А я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне. И еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама. Справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит, все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет, наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее. Здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала. Не кричит никто. Все спокойно. Здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине. Например, китайской народной медицины люблю что-нибудь почитать. Или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь. Историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт». Статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлет тебе с уроками, и будешь уже изучать. Ну, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа, и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть «Краткие вопросы, краткие ответы». Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то, когда-нибудь исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: Ну что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любимому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный. И чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин, и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, скажем, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. Ну а потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлены два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники. Но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумулятор в них тоже маленький, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время. Но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3-4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы их в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете. Ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, ну какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши. Или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы. Все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого. Но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth-наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому, что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем?
0: Инфотрон.
1: Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет, есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер, и гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают.
0: Инфотрон.
1: И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона. А на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки, причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства.
0: Инфотрон.
1: Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, True Wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
2: Романтики! Да поехали же!
4: И вечный бой покойным только снится. Пошли!
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие» в двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов. Звукооператор Игорь Строканов. И другие.

Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Васильев. В главных ролях: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант, генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая серия.

0: Деревня. Трое военных выходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, трудан сапог найти не может.
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалось.
0: Солдат в платке дует корову.
1: Бойцы, как с передовой снимут, ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то.
4: Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлить не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
4: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
4: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.
1: Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло.
5: Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще.
4: Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба.
6: Есть.
4: А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок нос воротят живее, чем ты.
7: Может, останемся, товарищ мой?
4: Поехали.
6: Добился.
0: Мужчины уплывают на небольшом суденушке.
2: Возвращайтесь с победой!
0: Женщина и старшина провожают отплывающих.
8: Хорошие мужики, хорошие.
9: Да и мы тоже виноваты.
10: Коменданту наше почтение! Не поминать великого!
0: Старшина обходит деревню.

0: Подходит к сараю с надписью «Не курить». Проверяет замки. Двери закрыты. В доме старшина обедает.
1: Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут.
2: Тихо-то как стало.
1: А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Соловки!
2: Так ведь это как же? Обстирать вас и то.
0: Выходит из-за стола, садится к печке, достает кисет.
3: Приехали. Погружайся. Прибытие, товарищи бойцы.
2: Зенитчики прибыли.
4: С командиром прибыли?
2: Не похоже, Федот Евграфович.
4: Слава богу. Власть делить хуже нет.
5: Ребята! Зенитчики приехали! Жить скорей! Становись!
0: Старшина выходит из дома.
3: Прибыли! Прибыли!
4: Так точно!
0: Видит взвод, состоящий полностью из девушек.
6: Смирно! Товарищ старшина! 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает пленком взвода Кирьянова.
4: Так, нашли, значит, непьющих.
7: Принимай.
6: Живее разгружайтесь.
7: Живее, девчат. Нам еще обратно.
6: Заноси.
8: Да что-нибудь полегче.
6: Кухню на берег.
4: Чего, не надорвешься.
6: Ноги не держат.
8: Живее, девчат, разбирайтесь.
1: Зенитчики, между прочим, по хатам жили.
6: Так то зенитчики, а мы зенитчицы.
8: По подушке. Держи.
9: Извиняюсь.
8: Мы вместе с тобой будем?
1: Как звать?
8: Принимаю матрас.
6: Бричкина. Лизавета.
1: Откуда будешь?
6: Вологодская.
1: В колхозе, что ли, работала?
6: Работала. А больше отцу помогала.
1: Соображаешь.
8: Давайте стол на место поставим.
1: Значит так, из расположения без моего слова ни ногой.
6: Даже за ягодами нельзя.
1: Ягод еще нету.
6: А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
1: Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его.
10: Люда, Вера, Катенька в караул.
1: Это как понимать?
6: Что, товарищ старшина? Катя разводящая.
10: Благодарим за доверие.
1: Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же...
6: А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь.
1: Каком еще помещении?
6: Кустов поблизости не наблюдается.
0: Старшина уходит.
11: А устав? Устав это для солдата?
0: Старшина строит туалет.
12: Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух.
1: Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая? Ну и веди соответственно.
12: Евграфич, может ты, мого, кто не то пригреет. Ему поди, тоже не сладко.
10: А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб.
0: Старшина входит в дом.
9: Мария, у тебя самогонка есть?
0: Девушки у костра.
12: Пойдем печенье.

Рита вспоминает школьный вечер. Молодой солдат с собакой сидит на стуле напротив пионеров. Солдат подает собаке команду лечь. Потом встать. Солдат и Рита встречаются глазами. Она улыбается ему. Он улыбается ей в ответ. Зима. Лесная просека. Солдат и Рита бегут друг другу навстречу.

заходит в дом. Она садится на стул, он на чемодан. Снимают головные уборы. Он что-то ей говорит. Они обнимаются. Сидят за столом, чокаются шампанским. С любовью смотрят друг на друга.

0: Воспоминания прерываются.
1: Спать пора, девочки! Отбой!
0: Одна из девушек стоит на карауле. Старшина смотрит за ней в окно.
2: Трудно все-таки бабам на войне.
3: Они добровольны все. Ну что, молодые, здоровые, грудь колесом.
2: Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
0: В казарме, где спят девушки. Одна из них встает, выходит на улицу.

0: Ложиться спать. Старшина выходит из дома. Подойдя к казарме, видит развешанное нижнее белье. Решительным шагом входит в казарму. Выбегает оттуда.
1: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма.
2: Это что?
0: Показывает на сохнущее белье.
3: Не узнаете.
2: Все маскирует, снять немедля.
1: А есть приказ.
2: Какой приказ?
1: Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки.
2: Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу.
1: Кто это вам разрешит казенное имущество жечь?
2: Имущество.
0: Уходит.
3: Смотрите, какой чувствительный старикан.
4: Ладно вам.
0: Две девушки идут по лесу. Старшина следит за ними из-за дерева.
5: Стой!
6: Гуляете?
5: Гуляем.
6: За речкой?
5: За речкой. Нехорошо подсматривать, товарищ старшина.
6: А ну-ка, снимайте пояса. Снимайте, а не то я силу применю.
0: Девушки снимают пояса.
6: А теперь, товарищи бойцы, ступайте к своему командиру и доложите, что комендант арестовал вас на 3 суток. За нарушение режима в прифронтовой полосе. Бегом! Марш!
0: Девушки убегают. Старшина дома обедает.
7: Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахали нашли.
8: А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Вы глядите на их соответственно.
0: В дом входит одна из девушек.
9: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлев.
1: Вот уж не думала, что вы при хозяйке-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю.
9: Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите?
1: Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут. Да еще командуете.
5: Это кто окопался? Это он окопался! Да из его еще, почитаешь, 16 осколков не вынутый. Да ты на его грудь глянь. Почище, чем у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он искренне думал, а? Эти пусти, какие-то не будут у всех.
9: Вот вам ихняя амуниция, товарищ полком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду.
0: Казарма. Рита опять вспоминает. Она сидит дома на руках с ребенком, входит ее муж. Укладывает ребенка в кровать, целует мужа. Вдвоем садятся у кроватки ребенка. Начинают играть с малышом. Отец берет ребенка на руки.

0: лежат в кровати, спят. Вдруг Рита будет своего мужа. Одетый в форму, он стоит в проеме двери и смотрит на нее. Взглядом показывает, что будет все хорошо. Улыбается, уходит. Дверь закрывается. Воспоминания заканчиваются. Казарма.
1: Боевая тревога! Все по местам! Быстро! Оружие не забывать!
2: Речкина!
1: Каски!
2: Четвертак!
1: Живей, девчата, живей! Первый расчет направо.
2: Второй расчет налево.
3: Население в щели!
1: По самолету!
0: Заряжают орудие.
1: Над 12-м.
4: Правый заряжен. Левый заряжен.
1: Скорость 140.
2: Есть скорость 140.
1: 18.
2: Есть 18.
1: Короткими. Цель поймана. Огонь!
0: Сержант из блиндажа смотрит в бинокль за самолетом.
1: Скорость 150, 12, 10, 8. Подготовьтесь,
4: господин. Мастер справа!
1: Заводить головой! Скорость 180, длинными, огонь!
0: Девушки из зенитки стреляют по самолету.

0: одну из девушек ранила.
1: Ни духа!
2: Огонь!
3: Что же они сразу по двум бьют, дурехи? В один надо было целить, в один!
1: Указывай! Фишки воюют, а ты как дуракан в щель забился, герой! Ты туда иди! К ним! Чего сереть, баб, просто пырил!
3: Помолчи! На войне у каждого свое место!
1: Кто Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Пальцы не уходят!
4: По раме! На третьем! Скорость 140! Уточни наводку! Короткими!
1: Стреляй, Лита! Стреляй!
4: Цель поймана!
1: Огонь!

0: Молодец, Осянин.
1: Готов.
0: Так у него парашют не раскрылся.
1: А может, раненый? Чего, озеро он там ему не слад.
0: Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет.
1: Второй болтается. Смотри, Васьков спасать поплыл.
0: Она сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес?

0: Рита опять вспоминает лицо мужа, уходящего на фронт.
1: Ладно, брось переживать, все правильно.
2: Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми.
1: Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать.
0: В лесу у сбитого самолета майор приплыл на лодке.
2: Сыра! Товарищ майор!
3: Больно! Сам вижу. Чья работа?
2: Младший сержант Осянина, лично.
1: Не лично, а с отделением.
3: Молодец, Осянина, представим к награде.
1: Не надо мне наград.
3: Летчика взяли?
2: В озеро они попадали, у одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему.
3: Жалко.
2: Вот и я говорю, что жалко.
3: А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков.
1: У нас двое раненых.
3: Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
0: Стоят две девушки.
4: Можно вас на минутку?
5: Привет, привет новобранцам.
6: Ух, красиво. Надолго? Как понравится.
7: А с Пашки?
8: У вас экскурсия, что ли?
9: Да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания.
0: Майор разговаривает с Ритой.
9: Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные.
8: Зачем вы мне это говорите?
9: Да нет, я откровенно.
7: Какие-то глядифасонные.
3: Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли.
8: Ну и при чем тут я?
3: Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковнику того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу.
0: Показывает на одну из прибывших девушек.
8: Разрешите идти, товарищ майор?
7: Где найдется, не волнуйся. Ступай.
10: Да я не волнуюсь.
8: У девушки Рита идет.
0: Девушки знакомятся.
1: Командир отделения Осянина. Боец Камелькова.
8: Боец Гурвич.
0: В деревне.
2: Наван и вам-то. Не надо мне наград, за место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4-го класса медведь отца заломал.
3: При чем тут медведь?
2: Я старшой. А кроме меня 7-100. Пришлось образование закончить. А у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6. Выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор. Отправьте меня на передовую.
3: Чего, простудился, что ли?
2: Так точно, товарищ майор!
0: Майор заходит в казарму.
3: Восков!
2: Вот, и дневального даже нет.
3: Вот что, Восков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню.
2: Будьте покойны, товарищ майор, устрою.
3: Ну и порядок.
2: Я уж и сам с ними хотел.
3: Чего-чего хотел?
2: По уставу. Да тут, понимаете, тревога.
3: Да нет, настоящую баню, с паром.
0: Раненых девушек отправляют в госпиталь.
11: Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться!
12: Пишите!
0: К Рите подходит та самая девушка из вновь прибывших.
1: Ты зачем от награды отказалась?
8: У меня свой личный счет имеется.
1: Ишь ты, какие мы самостоятельные.
8: Не могу я понять некоторых.
1: Меня, что ли?
8: Ну, хоть бы тебя.
1: Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя?
8: У меня был муж Женя.
1: Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею.
8: Не отбили, а убили 24 июня.
0: Она встает, кладет руку на плечо ей и уходит. В доме за столом у старшины.
13: А у меня это тоже за финскую.
14: Ну вот. Когда он, значит, в снегах-то там загибался. Жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал.
0: Входит старшина.
14: И отправил мамаши.
5: объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите.
0: Рита и две девушки.
6: Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду.

0: Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили.
1: Обстрел был?
0: Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела.
1: Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Женя?
0: Могла вот.
2: Женя вспоминает.
3: Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение.
4: С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения.
2: Зима. Вдоль морского берега на лошадях скачет майор и Женя. Стоят на берегу. Майор обнимает Женю. Смотрит на лошадей. Подъезжает на лошадях к старому замку. Стоят внутри замка. Смотрят друг на друга и по сторонам. В казарме.
5: Двоих.
6: Кому?
5: Мне и Татьяне.
7: Третья оставь себе.
2: Берут мыло.
8: Спинку кто потрёт?
6: Комендант. Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть.
8: Да ну, бродит по деревне пенёк замшел. Запасть 20 слов, да и те из устава. Несерьёзно.
9: Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная.
6: Неправда это.
10: Влюбилась.
6: Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась.
9: Хотим, может, свадьбу сыграем.
6: Стыдно! Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала.
2: Рита уходит.
6: Подумаешь, вдова героя. Молчала бы сама.
2: Женя.
0: Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего.
6: Что ты сказала?
0: Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите?
2: На берегу озера. Рита подходит к девушке и укрывает ее курткой.
0: Ну чего ты, дурешка?
11: Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю.
2: Ее воспоминания. Зима. Дом в лесу.
11: Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
12: ты верь, доченька, верь. Может, и придет оно завтра, счастье-то. Не обойдет тебя стороной.
2: В доме. В дверь входят двое мужчин, один пожилой, другой молодой и красивый. Он снимает шапку, она завороженно смотрит на него. Он тоже смотрит на нее, улыбается ей в ответ. Он сидит за столом, что-то пишет, она приносит ему крынку молока.

0: На столе стоит пустая консервная банка, стакан из-под чая и папиросы Казбек. Он сидит спиной к ней и что-то пишет.
1: Уезжаете?
2: Угу, завтра.
0: Рвет бумаги, кидает их в печку. Ночь. Она идет по дому.

0: входит к нему в комнату.
1: Кто там?
2: Я.
1: Что, скучно?

0: глупостей не надо делать даже со скуки.
1: Она выходит из комнаты. День. Он уезжает на санях.
2: А по весне открытку прислал.
0: Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием.
1: Воспоминания заканчиваются.
2: Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра.

0: Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых.
1: Давай, товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
0: Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь.
1: Так сейчас бабы лес валят.
0: Верно, девчата. Тонко придумали.
2: Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
3: Водопад. Старшина рубит дерево. Девушки собирают хворост, складывают его в кучу.
2: Побойчее, время его обрез.

0: Девчата наши идут.
1: Одна из девушек берет топор, начинает рубить дерево.
0: Погоди, перенесу!
2: Да что, не надо!
0: Из тебя еще хворь не вышла!
2: Идут, товарищ старшина!
1: Старшина переносит одну девушку через воду.
2: Ой, водичка холодная!
0: Подол подыми!
2: Не изустаю команду, товарищ старшина!
0: Военные слова на время забудем. У них водик тоже переводчик имеется.
1: Перешли на другой берег.
2: Прям как с маленькой зверей.
0: Микстуры захотелось. Там по сырому не больно бегать. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо.
1: Девушки переодеваются в гражданскую одежду.
3: Откуда косынка-то? Лизухин платок пополам разорвала.
0: Так, с Лизухиным платком выловку думали.
2: Жаль, что порвали.
0: Ничего, мы ей новый подарим.
2: Вот, бельишко пригодилось.
0: Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной.
4: Просковья!
2: Чего?
4: Топор бери!
2: Да дела уж!
1: Начинают разжигать костры.
4: Помогай!
2: Помогаю! Эх, раз! Еще раз! Эх! Не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит. Еще.
1: Начинают валить деревья.
2: Не поддается. Их все. Еще. Ой, еще. Пошло. Пролить.
4: Пусть убить. Живо.
2: Здорово.
4: Просковья, за мной.
2: Маша картошку почистила. Ну все, окей, ручки не отвалились.
4: Поберегись.
1: Немцы замечают рубку леса.
5: Sehen Sie mal, was ist das da?
6: Ich denke Waldarbeiter, Oberleutnant. Ob die wohl Verbindung haben? Möglich. Dann werden wir beobachten.
0: Девчата. Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной.
2: Держи, Галка. Анюта, отдай топор! Ты там твой поищи, ты топор мой, мне нужен еще. Девчат, сучи подносите!
1: Старшина и Камелькова из-за камня следят за немцами.

0: Может, ушли?
1: Леший их ведает. Может, ушли. Они тоже птицы стреляные. Такое дело не пошлют, кого ни попадя.
2: Они замечают немца, крадущегося в кустах, который следит за лесорубами.
0: Вижу.
1: Хорошо подгадали.
2: Несколько немцев в кустах следят с другой стороны озера.
1: Разведка. Решились все ж таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Так. Этих двух я прищучу. А пока они по мне из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможное дело уйти, успеете укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.
2: Камелькова уходит. Двое немецких солдат переходят брод. Немцы пугаются, уходят. Раздевается, готовится к купанию.
3: Поплыли туманы над рекой. Приходила на берег
2: катиться. Старшина с винтовкой следит за происходящим. Немцы на другом берегу из кустов следят за девушкой.
4: Вот я вам покупаюсь!
3: Водичка, благодать! Подождет!
2: Старшина снимает рубашку, берет топор, идет рубить дерево.
4: А ну, берегись!
5: Осторожней, Женька, там камни острые! Дирижер!
4: Я вам покажу бездельничать!
2: Девушки бегут навстречу старшине.
4: Купаться после работы будете!
6: На мою позицию идите, в случае чего прикройте меня.
4: Живо сучи рубить!
5: Ванюша! Где же ты?
2: Девушки начинают рубить деревья.
5: Эй! Куда ты, наверное,
7: крас!
4: Эй! Где ты там прохлаждаешься?
5: Не хотите, как хотите! Я вырезаю! Ну что, сейчас, пойдем купаться?
2: Немцы с другого берега следят за девушкой.
4: Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит полоскаться.
2: Старшина выходит к озеру. Начинает обнимать Камелькову.
0: Да ты что?
6: Уходи отсюда, Камелькова, уходи.
5: Купаться-то боишься, Ванюша?
2: Девушки с ружьями следят из-за деревьев.
0: Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Суни, нельзя.
5: Иван Иванович, подводы пришли! Дуба, скорей!
2: Старшина на руках несет Камелькову.
6: Хватит с огнем играться! Хватит!
8: Одевайся. Согрейте ее.
0: Успокойся.
2: Немцы уходят.
6: Уходит унижение. Уходит.
2: Бричкина бежит по лесу.

0: Бричкина подбегает к болоту, снимает рубашку, берет длинную палку. Старшина сушит ботинки.
1: Ну, Евгения, все-таки искупала ты меня.
2: Она не нарочно.
1: Чего-чего?
2: Не нарочно.
3: Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите.
1: Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
2: Прибежит она быстрая.
1: Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю.
4: А Женьку Кордину?
1: Правильно, не возражаю. А пока благодарю вас за службу.
4: Служим Советскому Союзу.
0: Бричкина пробирается по болоту.

0: Старшина и Маргарита крадутся по лесу.
1: Чуешь? Подвела немца культура. Кофе захотелось.
2: Почему так думаете?
1: Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16.
0: Смотрит в бинокль.
1: Придется их подсчитать, Маргарита. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я, Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот, приказ ясен?
2: Нет, а вы?
1: Ты это Осянина брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать?
2: Ясен должна отвечать.
0: Старшина с пистолетом в руке уходит. Бричкина пробирается по болоту.

0: Доходит до островка, где они отдыхали. Падает на землю, тяжело дышит.
1: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
0: Встает, идет дальше.

Старшина крадется по лесу. Из-за кустов следит за немцами. Немцы жгут костер, обедают. Тяжело продвигаясь по болоту, Бричкина идет вперед. Неожиданно Бричкина проваливается по шею. Пытается выбраться, но у нее ничего не получается. Отчаянно борется, пытается зацепиться за что-нибудь твердое. Но трясина засасывает ее все глубже. Трясина засасывает ее с головой. Она у

0: Жень, Женя, тебе страшно было?
1: Да нет, потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна.
2: Не ушли они лагерем стали. Расположение менять будем.
3: Девушки подходят к

0: Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика.
1: А что?
0: Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла?
1: Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла.
0: Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко.
2: Одна из девушек убегает за кисетом.
1: Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит.
0: Стой! Сядь! Назад! Сядь!
2: Вторая пускается вдогонку, но он ее останавливает.
0: Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу.
3: Это почему?
0: Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется.
3: Ничего, мы потерпим.
0: Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны.
4: Чихать и не кашлять, потому чих далеко разносится. Кажись, Куревич крикнула.
1: Нет, показалось.
4: Камелькова за мной. Остальным ждать.
1: Есть.
2: Крадучись, бегут по лесу.

0: останавливаются.
1: Что, немцы?
0: Видит кровь на дереве.
2: Молчи! Неаккуратно. Неаккуратно.
0: Старшина находит убитую Соню в кустах.

0: Камелькова в шоке садится на землю. Старшина кладет Соню на камни. Расстегивает Соню рубашку.
1: Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка.
2: Некогда трясти, Скобрякова.

0: видит пробирающихся через лес двух немцев.
1: Сейчас на гряду подниматься будут. Рядом пройдут. Вон за той скалой будь. Как они с этой сосной поравняются, шумнее чем-нибудь. Не раньше, не позже. Стрелять нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
0: Камелькова уходит.

Два немца крадутся недалеко от них. Камелькова бросает камень, два немца оборачиваются, старшина прыгает с ножом на них. Одного сразу убивают ножом, со вторым начинает бороться. В борьбе катаются по земле.

0: Немец прижимает старшину к земле. Борется за нож, который держит старшина в руке. Немец сильнее, но старшина не сдается. Немец вырывает нож, но старшина снизу держит его руки. Камелькова прикладом убивает немца.
1: Молодец, Камелькова. Благодарность тебе объявляю.
0: Камелькова в шоке. Она отходит в сторону, ей плохо. Старшина забирает оружие у немца. У одного из убитых находит свой кисет. Старшина подходит к Камельковой.
2: Отойдите! Ой, Господи, что же это?
1: Преступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались.
0: Старшина и Камелькова сидят у небольшой лужи в лесу. Старшина чистит рубашку. Камелькова задумчиво сидит рядом.

0: Она смотрит на лежащий рядом немецкий нож.
1: Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь.
0: Берет нож за лезвие, начинает рассматривать.
1: Здоровенные мужики и те. Покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь?
0: Кивает головой.
1: Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит.
0: Кидает нож в воду. Старшина около Сони достал ее комсомольский билет. Кладет его себе в нагрудный карман. Подходит к девушке.
1: Прощайтесь.
2: Без истерик тут.
0: Старшина отходит, девушке подходит к Соне.

0: круглая отличница была. И в школе, и в университете.
1: Да. Стихи читала. А главное, детишек могла обнаружать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом.
2: Снимает звезду с пилотки, заворачивает в тряпочку вместе с медалями. Убирает в рюкзак. Достает сапоги.

0: Побывайся.
1: Зачем вы это сделали?
0: Затем, что воец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги.
1: Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу.
2: Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать.
1: Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеемся, как немцы остервенеем.
3: Дают немецкий автомат.
0: На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай.
1: Я знаю.
0: Коротко, жаль. Значит так. Лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
3: Крадутся по лесу. Из-за камня кидает гранату.
0: Рассыпайся.
3: Несколько немцев падают, остальные начинают стрелять. Старшина вступает с ними в перестрелку. Девушки тоже начинают стрелять.

0: задело вас?
1: Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой поить. Чудом спаслись, как в сказке.
0: Я везучая.
1: Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте.

0: Мы с ней как с человеком, а она...
1: Комсомолка, тут каждый боец на счету.
2: Старшина возвращается.
1: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
1: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
1: О недостойном поведении в бою члена ВЛКСМ.
0: О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат.

0: Отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчат только во втором бою видно. А это растерянность, просто от неопытности. Верно, боец четвертак?
1: Она кивает головой.
0: Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности.
1: Протягивает ей кусок хлеба.
2: Поешь, четвертачок.
3: На, ешь.
2: Спасибо.
3: Почему они вдвое уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого передумает.

0: Передохнуть бы вам, Федот Евграфович.
1: Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо.
0: С кем пойдете?
1: Хороший ты боец, Усянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военачальник. Он еще и воспитателем быть обязан.
0: Не надо. Лучше с Женькой.
1: Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтобы человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем.
0: Угу.
1: Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей.
2: Старшина и четвертак идут в разведку.

0: правде 17.
1: Наврала, что ли, в военкомате-то?
0: Наврала, что родители немцы убили.
1: Вот это да.
0: Но ведь были же у меня родители.
1: Фамилию в детдоме дали.
0: Ага. Завхоз придумал.
1: А что, хорошая фамилия?
0: А, нравится.
1: Мал золотник да дорог.
2: Старшина дает условный сигнал. Разбирает заваленные ветки. Под ветками обнаруживает трупы двух немцев.

пристрелили свои же в затылок. Раненых добивали. Ну вот, девчата, весь сказ. Звери они, о двух руках, о двух ногах. Лютые звери. Фашисты, одно слово. Значит, такой у них закон, раненых добивать. Учтем. 11 их осталось. Это для нас пустяки. Меньше, чем трое на одного. Порядок следования прежний. Четвертак, за мной.

Две девушки идут по лесу. Старшина в засаде, мимо него проходит двойня.

Проходит мимо четвертака. Старшина держит автомат наготове.

0: Четвертак не выдерживает, выбегает из укрытия. Немцы убивают ее. Старшина начинает перестрелку. Старшина бежит вдоль камней, убивает одного из немцев. Убегает, второй немец стреляет ему вслед. Старшина бежит по лесу.
1: Первое отделение, с тылу заходи! Остальные за мной!
0: Камелькова и Рита стоят в лесу.
2: Бежим, Рита! Бежим, ведь вдвоем они!
3: Нельзя, Женя, приказ есть приказ!
1: Окружай их, ребята!
0: Немцы бегут в атаку. У старшины в автомате кончились патроны. Достает из кобуры пистолет.
1: Со мной! Вперед!
0: Бежит по лесу. Отстреливается.
1: Ура!
2: Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду. Боец Камелькова! Это тебе не казаки-разбойники, это война.
1: За родину, за Сталина, вперед!
2: Слышишь? Уводит он их от нас и галки уводит.
0: Старшину ранили в руку. Отстреливается. Бежит по лесу. Остановился у дерева передохнуть. Пятеро немцев его преследуют. В доме у старшины.

0: Он к завтраму возвернуться обещал.
1: Может, еще чайку попьем?
0: В шестером они справятся.
1: Ночи какие светлые.
0: Светлые, да холодные.
2: Север.
1: Не застудились бы девчонки-то.

вспоминает свою жену. Она несет ему крынку молока и тарелку картошки. –

0: видит кулек одежды на палке, воткнутый в землю.
1: Как же это стало с тобой, Елизавета?
2: Торопилась я.

0: крадется по лесу. Слышит голоса немцев. Идет в их сторону. В лесу стоит изба. Он подходит к ней сзади. У входа избы стоят 8 немцев.
1: Links um im Laufschrittmarsch.
2: Los Jungs, und wir kommen abends zurück.
0: Все немцы уходят, один остается в избе. Старшина следит за ним из кустов.
3: Na, Junge, wie geht's denn? Alle fragen bestimmt. Ich werde gleich mal ein Stück Wasser aufnehmen.

Подходит к колодцу, начинает набирать воду. Старшина убивает его. Из избы раздается автоматная очередь. Он ползком подбирается к убитому немцу, забирает у него автомат.

Убегают в лес. Из дома стреляют. Но в него не попадают. Бежит по лесу.

0: с тоской опускает голову. Замечает девушек, бежит к ним навстречу. Бегут друг другу навстречу, обнимаются.
1: Что вы, девчонки? Что вы? Съели хоть кусочек? Спали хоть в полглазик?
2: Не хотелось, товарищ Дорфман.
1: Да какой вам теперь товарищ Дорфман, а сестра? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя. Как мама не звала. Имечко-то у меня не круглое. Ну, друж, какое есть.
0: Сидят в лесу, Рита перевязывает ему руку. Камелькова чистит ему рубашку. Нащупывает в кармане звездочку, достает ее.

0: Снимает с Галиной пилотки звездочку. Подходит к старшине, протягивает ему две звездочки в руке.
1: Галю мы похоронили.
0: Старшина берет звездочки. Ощупывает свой карман.
2: Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем.
0: Наливает спирт

0: Начинают собирать молча вещи.
1: Почему приказ не выполнили?
2: Какой приказ?
1: Приказал я вам на восток отходить.
2: Так мы отошли.
1: Отошли.
2: Имущество вон собрали все.
1: За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут, так что рассиживаться некогда.
3: А ты, Федот?
1: Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит.
2: Что потерял, Федя?
1: Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит.
3: Ничего, Федот, отобьемся.
2: Отобьемся, товарищ старшина.
1: А ну, чтоб духу вашего здесь не было. 3 минуты даю.
3: Никуда мы отсюда не уйдем.
1: Да я вас за неисполнение под трибунал! Что же вы со мной делаете, девоньки?
0: В доме у старшины.
2: Мы тоже волнуемся, товарищ третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий.
1: Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.
0: В засаде на позиции.
4: За нашим старшиною не приходится.
1: Так,
4: жить.
1: Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и решать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла?
2: Поняла.
1: На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
3: Поняла, Федя.
1: Обожди.
0: Отходит в сторону.
1: Туда поглядывай. Смотри, чтобы не обошли.
3: Ясно.
1: Давай.
0: Старшина уходит на свою позицию. Сидят каждый на своей точке, наблюдают.

0: Немец кидает гранату.
1: Товарищ старшина! Скорее, Рита!
0: Подбегают к раненой Рите. Рита лежит, схватившись за живот.
1: Сюда.
2: Чем?
1: Граната. Видите. Сейчас.
2: Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей.
0: Старшина склонился над раненой Ритой.
2: Ты не шел глиняное, давай.
1: Нету.
0: Старшина убегает. Женя расстегивает ей воротник.
3: Спасибо, Жень. Немцы. Где немцы?
0: Женя берет автомат.
3: Иди. Иди.
0: Старшина приходит с тряпками. Женя убегает.
2: Прикроешь нас?
1: Угу.

0: заразы! Бедному сердцу так говорил он, но не любил он. Нет, не любил он.
1: У нее кончились патроны.
0: Не любил он. Кончились меня. Он обещал.
1: Ее ранили.
0: Интересно.
1: Встает. Отбегает на несколько метров. Садится, заряжает оружие. Немцы, не видя ее, пробегают мимо.

0: Она убегает. Немцы кидаются за ней.
1: Он говорил мне яркой звездою, хладную душу. Ты озарила! Ты мне надежду!
2: Тот ист ты!
1: Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь?
0: Кидает в них автомат.
1: Гады!
0: Берет камень, замахивается на них. Пуля попадает в нее. Она пытается встать. Еще раз замахивается камнем. Они убивают ее. Немцы подходят к ней. Видны только их сапоги.

0: Рита лежит, облокотившись на камень. Рядом сидит старшина. Держит в руках пилотку.
1: Сразу умерла.
2: Сразу. Затаиться могла. Не захотела.
1: А немцы где?
2: Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь, не победили.
1: Болит.
0: Кладет руку на сердце.
2: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
1: Зачем так? Все же понятно. Война.
2: Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
1: Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя.
2: Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним.
0: Протягивает пистолет Рите.
1: Погоди. Сюда иди.
0: Достает из кармана бумажку.
1: Помнишь?

0: Я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна.
1: Не тревожься, Рита. Понял я все.
0: Спасибо тебе.
1: Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
0: Поцелуй меня.
2: Целует ее в щеку.
0: Колючий. Иди. Завали меня ветками и иди.
2: Он закрывает ее ветками.
0: И обязательно дойди.
1: Вместе дойдем.

Слышит выстрел, оборачивается, бежит назад. Берет пистолет из мертвой руки.

0: Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала?
1: Собирает вещи, кладет их в шалаш.

старшина пробрался к дому в лесу, в котором живут немцы. Идет, крадучись вдоль стены. Вход охраняет немец. Старшина достает нож. Как только постовой доходит до угла, он убивает его ножом. И быстро вбегает в дом. Убивает одного немца из пистолета. Угрожает гранатой. Немцы ложатся на пол. Бросает на пол невзрывающуюся гранату. Берет у убитого автомат. Убивает немца, схватившего автомат. Трое немцев поднимаются с пола. Трое в углу поднимают руки.

0: пять девчат. Пять девочек было всего-всего пятеро, и не прошли вы, никуда не прошли. Сдохните здесь, все сдохните. Лично каждого убью, лично. А там пусть судят меня, пусть судят.
1: В избе работает радио.
2: От советского информбюро.
1: Он начинает его слушать.
2: На фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
1: Он ведет впереди себя немцев под дулом автомата.

0: Он оборачивается и сквозь туман видит подоспевшую подмогу. Падает без сил. Наши дни. Те же самые места. Осень. Туристы развели костер. Кто-то моет посуду, кто-то просто так сидит на берегу озера.
1: Снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят.

0: в разных краях, много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя?
1: Парень играет на гитаре и поет песню.
0: Буду искать, буду в пути надеяться.
1: Молодые ребята готовят еду на костре.
0: За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.
1: Молодой человек принес девушке букет из осенних листьев.
2: Нравится?
3: Очень.
2: Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну.
4: Ага. И так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения.
5: Не иначе клад ищут.
3: Я сейчас пойду и спрошу их прямо, что вы тут делаете?
4: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство.
5: Правильно, ибо все это наше, и пусть не мешают нам быть дикарями.
1: Молодой человек в форме военного прикручивает табличку на большой камень. Снимает фуражку. Молодой человек обращается к старшине.
6: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
1: К ним подходит девушка.

Она смотрит на них, улыбаясь. Потом замечает табличку с надписью. Елизавета Бричкина, Софья Гюркевич, Евгения Камелькова, Маргарита Осянина, Галина Четвертак. Она кладет букет около таблички. Молча на коленях стоит перед ней. Подбегают ее друзья. Увидев ее, резко останавливаются. Один из молодых людей снимает кепку.

надпись внизу таблички «Вечная слава павшим защитникам». По очереди показывают погибших девушек. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли? Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, можно так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни гласит, как ни рвет канонада, тут сколько ни бей, за небесам нипочем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный, он этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить? Ах, вот и опять слез наших ветер не вытер. Мы побеждены, мы одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит тебя в этом небу неудач? Брось, я никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубач.

0: едят только они, все остальное не в счет.
1: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Мы вас любим!

общества есть законы, у каждой мечты мечтатель, а у меня только ты.

0: Ничего не пойму, Юрген. Весь Берлин в огне, всюду пальба. А тут у Рейхстага тишина. Чего они ждут?
1: Не знаю. Подкрепление? Или, может, просто команды к штурму? Не беспокойтесь, Рихард, они скоро начнут.
2: Вероятно, на завтра все выглядеть будет не так. Но сейчас мы стоим на пределе и сил, и терпения. На исходе апреля. Перед нами Берлин и Рейхстаг. И вот-вот прозвучит батальону приказ в наступление. Предрассветная дрожь нас за плечи неслышно берет. Приближается миг. Мы готовы к нему. И однако, словно гром раздается короткое слово «Вперед!». И тогда мы встаем и идем на фашиста в атаку.
3: Здесь никого.
4: Саша, дверь!
3: Минуту, замполит. Нет, там тоже никого.
5: Ты и мы думали, вас там атаковали.
6: Комбат, тут еще одна дверь. Сейчас попробуй.
3: Ложись! Гранаты!
4: Живым! Обязательно живым взять!
6: Живым? Ладно, попробуем. Саш, отвлекай на себя.
3: Ишь, собака, кусается.
7: За каждой дверью черти позасели.
8: Понятное дело, комбат, Рейхстаг все-таки...
6: Извини, комбат. Там их двое оказалось. Так что не привел я языка замполиту.
7: Эх, Иван, не мог в плечо хоть одному из них попасть. Мне язык позарез нужен был.
6: А я тебе, комбат, живой или мертвый нужен?
7: Ладно, помолчи уж. Федор Андреевич!
8: А?
7: Саша!
8: Ну?
7: Семенюк! Иди ты сюда! Располагаться тут будем. Семенюк, да. Телефон туда и связь мне. Живо!
5: Есть, товарищ комбат!
7: Надо нам собраться в кулак. Иначе в этих комнатах нас как блох перещелкают.
5: Первый на проводе, товарищ капитан!
7: Сейчас, сейчас, иду! Алло! Десятый, слушай! Да? Тут сотни комнат и в каждой по черту! Да, вроде крыло отбили! Понял? Есть! Сделаем!
3: Вы посмотрите-ка, Федор Андреевич, экий тут паркетище-то выложим. Вот тут я расчистил.
1: Ох, красиво. Вот приеду, дома такой же выложу.
6: Одурел ты, что ли, Герд? Огнем надо заразу выжигать.
1: Да сам ты одурел, Иван. Пол красивый, и душа к красоте учится.
7: Так, товарищи, через 5 минут... Наши разведчики доставят сюда Знамя Победы. Нам приказано провести их наверх и укрепить знамя на куполе. Нужно 5 человек.
6: Немцы же на всех этажах.
7: Это приказ товарища Сталина. Водрузить на куполе Рейхстага Знамя Победы. И хотя я понимаю, что пройти будет нелегко.
6: Да, купол там стеклянный.
3: Да выбьем немцев и водрузим, комбат!
8: Разрешите мне, товарищ капитан?
7: Ну что ж, давай, замполит. Подбери надежных ребят, сколько надо.
8: Есть. Разрешите идти.
7: Иди, Федор Андреевич.
1: Не пробиться замполиту, Матвей Васильевич. Дай хоть я с ним пойду, что ли, а?
7: Ну да, эти конюшни мы вдвоем с Иваном, что ли, чистить будем? К утру ведь приказано очистить-то.
1: Ну, здесь все же полегче.
9: Разрешите доложить, товарищ капитан?
1: Да ты отдышись сначала, Алеша, отдышись.
7: Вот так. Ну, слушаю тебя, лейтенант Билибин.
9: Там немцы отступают в подвал. Надо бы перекрыть им дорогу. Ведь если уйдут туда, их уже не выкуришь.
7: Вот тебе, Саша, и работенка.
3: Понял, товарищ капитан?
7: Иду.
10: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Русские солдаты.
5: Товарищ капитан! Товарищ капитан, там это, по микрофону немец говорит. Ну, вернее, баба ихняя.
7: Слышу, иду.
5: Ну, а вдруг ловушка, товарищ капитан?
7: Взять оружие! Все за мной!
10: Русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Повторяю, русские солдаты, к вам обращается комендант Рейхстага. Не верьте своим комиссарам и коммунистам. Вас вошло всего 50 человек. Мы сами видели это. Если вы не покинете Рейхстаг через 5 минут, то будете уничтожены. У нас тут 2000 человек. Даю вам 5 минут на раздумья.
11: Какого черта, Юрген? Кто посмел стрелять? Мы же дали им 5 минут на раздумья.
12: Сейчас узнаю, Герр Оберст.
13: Мне продолжать объявление? Мне страшно, Рихард.
11: Выключи микрофон, Инге.
13: Да нас сейчас все равно никто не услышит, пока Юрген не наведет там порядок.
12: Приказ нарушил взвод унтерштурмфюрера Тауба.
11: Расстрелять мерзавца.
12: Русские уже пошли в наступление. Я не стал отдавать приказ о прекращении огня.
11: Если этот Тауб вернется живым, немедленно ко мне его.
12: Будет исполнено, Герр Оберст.
11: Полковник Рейдер слушает. Да? Да, доктор Геббельс, я вас слушаю. Генерал Краус, он буквально 5 минут как прилег отдохнуть. Я понимаю. Мы будем драться до конца. Я тоже верю в нашу победу. Спасибо за доверие, доктор Геббельс. Хайль Гитлер. Геббельс передал приказ фюрера. Рейхстаг не сдавать. Рейхстаг — это Германия. Капитулирует Рейхстаг, капитулирует Германия. Так сказал фюрер.
12: А что с ним?
11: Не знаю.
12: Объявить приказ солдатам?
11: Пока не надо. Я к генералу.
12: Я не имею права вмешиваться, фройлен Нейтгард, но как человек, которому не безразлично, что происходит с вами, хочу сказать, вам не следует здесь оставаться.
13: Теперь уже поздно, штурмбанфюрер.
12: Я так не считаю. Есть еще возможность бежать, Инге.
13: Бежать с вами, штурмбанфюрер Флюк.
12: Я бы мог переправить вас в Швейцарию, фройлен.
13: В Швейцарию?
12: Да. Требуется только ваше согласие. У меня есть надежные люди, документы, все.
13: Я без Рихарда Рейдера не поеду.
12: Рихард обязан драться до последнего. На вас этот приказ не распространяется. А вот и Герр Оберст.
11: Юрген.
12: Что говорит генерал Рихард?
11: Надо объявить приказ фюрера солдатам. И этого Тауба ко мне.
12: Слушаюсь.
13: Что, генерал?
11: А что мой товарищ Юрген Флюк?
13: Юрген Флюк считает, что ты обязан драться до последнего. Сколько мы еще продержимся?
11: Не знаю, Инге.
13: Боже, как нелепо. Сидим в подвале, как крысы.
11: Фюрер, видимо, передал уже власть Геббельсу. Это финал.
13: Не говори так, Рихард. Надо что-то предпринять. Бежать?
11: Куда?
13: В Швейцарию. Там в банке отец положил на мое имя 3 миллиона франков. И не удивляйся, он сделал это еще 2 года назад, тогда летом. Мы потерпели какое-то сильное поражение в России, и отец еще тогда предложил мне покинуть Германию, но умерла твоя жена.
11: Странно.
13: Что?
11: Мы разговаривали с ним в те же дни. И я высказал ему те же мысли. Но он напомнил мне русское Бородино, когда русские, проиграв, вынуждены были отступать, даже сдать Москву, но лишь за тем, чтобы, накопив силы, разбить Наполеона. Пример мне показался занятным. И я на какое-то время склонен был даже поверить твоему отцу. Все-таки он был опытным генералом.
13: Кстати, Юрген, Флюк тоже советует бежать в Швейцарию.
11: Вот как? С кем же? С ним?
13: Нет, но он вроде бы берется переправить меня.
11: Отчаянный он парень, этот Юрген Флюк.
13: Но он прав. Бессмысленно сидеть здесь и ждать конца. Бессмысленно защищать эти развалины. Ну что же ты молчишь?
11: Флюк сделал тебе перспективное предложение, Инге. Советую тебе им воспользоваться.
13: Зачем ты так, Рихард? Я же люблю тебя. И потом, у нас будет ребенок. Ему уже 2 месяца.
11: Прости меня.
13: За что?
11: За все. За то, что ты здесь.
13: Я сама этого захотела.
11: Я постараюсь что-нибудь придумать. Иди к себе.
13: Хорошо, Рихард. Вот штурмбанфюрер Флюк не даст тебе скучать.
14: Прошу прощения, Геродерст, но...
11: Заходите, заходите, Юрген.
14: Русские дерутся с такой яростью, что наши солдаты в панике. Надо что-то предпринять, Рихард.
11: Оставьте наверху 3 роты. Остальных вниз. Можете дать им в помощь взвод фаустников. Здесь внизу пусть организуют горячий завтрак или хотя бы кофе. Каждому по 300 граммов вина. Его в избытке.
14: Об этом я уже распорядился. Надо подумать еще, что делать с ранеными, Рихард. Их слишком много, а запасов воды только на 2 суток. Я дал распоряжение врачу усыплять слишком тяжелых. Сами понимаете, это необходимая мера, вынужденная.
11: Хорошо, хорошо, Юрген. Вы знаете, я бы чего-нибудь выпил сейчас. Страшно ломит виски.
14: У меня есть отличный коньяк. Я только отдам приказ об отходе.
11: Хорошо.
14: Да, там в приемной Тауб.
11: Пусть войдет.
15: Прибыл по вашему приказу, херр Оберст. Это правда, что вы говорили с фюрером?
11: Я отдал приказ, Тауб, расстрелять вас за нарушение перемирия. Почему вы открыли огонь?
15: Не знаю, что со мной произошло, херр Оберст. Зазвучало радио, и они выставились, как суслики, раскрыв рты. И тут я вдруг увидел, что, слушая ваше предложение, они ухмыляются. И я не выдержал. Я подумал, что возьму грех на душу, если не уложу еще с 10 этих мерзавцев.
11: В этот нелегкий час нам как никогда нужна дисциплина.
15: Так точно! Херр Оберст, мои солдаты горят с желанием отомстить за свои разоренные дома и будут биться до последнего.
11: Русские теснят нас, и я отдал приказ об отходе.
15: Как? Что, об отходе?
11: Да. И проследите, чтобы здесь, в подвале, соблюдалась строжайшая дисциплина.
15: Но... Как же приказ фюрера?
11: Фюрер отдал приказ мне, Тауб, а не вам.
15: Но как же я объясню наше бегство солдатам?
11: Это не бегство, Тауб. Это военная тактика.
15: Нет. Я не понимаю этой тактики. Силы русских на исходе. Стоит ввести в бой морскую пехоту, и мы вышвырнем их из Рейхстага. Извините, херр Оберст, я маленький винтик в этой сложной машине, но мне нужно что-то сказать солдатам, чтобы они поверили мне.
11: Хорошо, Тауб. Представьте, что мы выбили сейчас русских. Как по-вашему, что они предпримут в ответ?
15: Новый штурм.
11: Русские не такие идиоты, Тауб. Они быстро поймут, что класть под пули своих людей невыгодно. Они уже подтянули сюда артиллерию и танки. И представьте-ка, во что они могут превратить нас с вами с помощью одного лишь арт-дивизиона? Они погребут нас под плитами Рейхстага навечно! Вот тогда мы действительно не сможем больше убить ни одного русского.
15: Я не боюсь смерти, херр Оберст.
11: Я тоже. Но в отличие от вас, Тауб, мне дано право распоряжаться жизнями 2000 солдат.
15: Солдаты хотят умереть во славу Германии, херр Оберст.
11: Германии уже нет, Тауб!
15: Германия есть! Пока держит оружие хоть один солдат!
11: Вы свободны, Тауб.
15: Я не расслышал вашего приказа, херр Оберст.
11: Вон отсюда, болван! Вон!
15: Хай, Хитлер!
11: Боже. Дай мне терпение и сил.
16: Ах, сволочи. Этой бабенке, значит, велето перемирие болтать. А сами пулеметом. Ловко. Вот ты мне, дураку, попала.
5: Слава богу, что плечо только из-за дела. Возьмите вот сухариков.
16: Да отвяжись ты со своими сухариками.
5: Иначе первый, товарищ капитан, в ту комнату к аппарату, пожалуйста.
16: Иду, иду. А, Иван, вижу, и тебя за дело. Ну, подожди, у меня сейчас с первым разговор.
17: Да понятное дело, комбат. Так что, лейтенант, садись. Отдохни, малость. Хочешь вот галет?
18: Нет, не дойду, сержант.
17: Ой, я вот не могу. Год уже после лагеря. А как увижу еду, мочи нет. Жрать хочется. Живот набит, а все равно ем. Как думаешь, пройдет? Вот и я не знаю. Эх, когда же это нам подкрепление-то подбросят? Что там мне первый думает-то?
16: Десятый, слушай, товарищ первый. Нет, пока ничего. Пробиваются. Хорошо. Нет, дальше не пошли. А не зная броду, не лезь в воду. Слушаюсь. Семенюк.
19: Да.
16: Пошли кого-нибудь узнать, где Градов. Почему я должен каждый раз напоминать об этом, черт возьми?
19: Слушаюсь.
16: Ну что, Иван, болит рука-то?
17: Да нет, чепуха. Перевязали уж. Стрелять могу.
16: А у вас, Билибин, все в порядке?
18: Без царапин, Матвей Васильевич.
16: А где Герд? Где Сашка, я спрашиваю? Иван!
17: Погиб Сашка, Герд.
16: Ты что, ординарец? Бредишь?
17: Погиб он, комбат. Мы взорвали одни бронированные двери. Ну, думали, в самое логово попадем. А там коридор. И снова двери. Генка бегом толкнулся, ну, в какую-то нишу. Оттуда взрыв. Я очнулся через несколько минут. В живых был только я, бегун и Толя Горохов. А Сашка уж мертвый.
16: Ты сам его мертвым видел?
17: Бегун сказал.
16: Раз сам не видел, значит, не мог он быть мертвым. Понял?
17: Немцы наседали. Сзади целый взвод выскочил. Захлопнули бы нас, как мышеловки. Но мы и рванули. Когда прорывались, Горохова и бегуна убило. Спасибо, вот Билибин подоспел. 10 человек легло. Дай еще десяток. Я прорвусь. Вытащу Сашку. Скажи только слово, командир.
16: А ты, Билибин, куда подевался? Почему они от тебя оторвались?
18: Так мы не успели еще немца из зала выбить, как целый взвод фаустников. Дай им укрепиться. Они бы тут все разнесли. Пока мы их в рукопашную крушили, Герц с ребятами в подвал и ушел.
16: Выход из подвала закрыли?
18: Я пулеметчиков там поставил.
16: Долго ли они там продержатся, твои пулеметчики?
18: Пушек у меня нет, Матвей Васильевич.
7: Говоришь, пушек нет? Подожди-ка, подожди-ка, Алеша. Тут надо подумать немного.
5: Товарищ капитан! Они накупали! Товарищ капитан, накупали!
7: Так что же они медлят-то там?
5: Не знаю, товарищ капитан.
7: Ну хорошо, докладывать каждый их шаг.
5: Да, есть, есть!
17: Дай взвод, комбат. Я выбью эту сволочь из подвала.
7: А ты знаешь, сколько их там?
17: Ну, человек 500, не больше.
7: А 2000 не хочешь?
17: Да это брехня.
7: А в штабе такие же сведения.
17: Да нарочно, пленных с брехней подкидывают.
7: Ну, может, и нарочно.
17: Да наступать сейчас надо, когда они от страха в подвал забились. Слышь, комбат, я чувствую, мы их выбьем.
7: Да ты уж сунул раз свой нос туда. Что, мало прищемили?
18: Матвей Васильевич, а я вот думаю, что мы про этот самый их Рейхстаг знаем?
17: А чего про него знать-то? Логово? Оно и есть логово.
7: Подожди, Иван. А ты это к чему, Алеша?
18: Значит так, зданию этому 100 лет. В 94-м, в конце прошлого века поставили, так?
7: Ну так. Ну еще про поджог, скажем, про Димитрова, про голландца этого, что себя поджигателем объявил, как его там?
18: Ван дер Люббе. Вот я к нему и веду, Матвей Васильевич. Ван дер Люббе в 33-м году в Рейхстаг со всеми вместе через главный вход вошел.
7: Ну?
18: А вот те, кто на самом деле эту махину поджигал, те подземным ходом из дома Геринга сюда подошли, так?
7: Так, так. А ты к чему это клонишь?
18: А к тому, что неужто же в таком замечательном здании и всего лишь один вход и выход из подвала имеется? Немец — человек запасливый. Неужто других выходов не сделали заранее?
7: Так, так. А ведь точно, должны быть запасные. Немцы — народ умный, а, Белебин?
18: То-то и оно, что должны быть, товарищ комбат.
7: Вот ты, Алексей, и возьми 2 взвода из своей роты, да прошарь снаружи все углы. В бой не вступать, только в крайнем случае. Все понял?
18: Разрешите выполнять приказ, Матвей Васильевич?
7: Давай, Алеша. Докладывать немедленно. Мы заставим их шевелиться.
18: Есть!
7: Семенюк!
5: Есть я, товарищ капитан!
17: Да подожди ты, комбат. Пойми, черт возьми. Они ж дрогнули. Сам видел. Не нажмем сейчас, потом неделю будем мучиться, когда они очухаются. Да что с тобой случилось, комбат? Ты и раньше-то был другой. Смелый, решительный.
7: Другой? А ну, сядь, Иван. Ни одному надо было назад приползать. Научились уже людьми-то размахивать. Намахались. А бегун Горохов, они, между прочим, тоже жить хотели. У бегуна 3, у Горохова 4 ребятишек осталось. Небось, ждут уже кормильцев. Дни считают, когда война кончится. Об этом ты подумал?
17: Не моя вина, комбат, что жив остался. 3 лагеря прошел, не убили. Здесь убить никак не могут. Заждались меня, видать, там наверху-то. А коли не сдох, я высиживать победу не собираюсь. Да и коли кто собирается, тому не дам.
7: Ты сядь. Погоди. Семенюк.
5: Да?
7: У тебя ведь тоже 3.
5: 3.
7: И что? Тоже с ним вот пойдешь?
5: Ну, как прикажешь, Матвей Васильевич.
7: Вот то-то и оно. Я тебе вот что, Иван, скажу. Дашь слово, что всех обратно живыми приведешь. Тогда иди.
19: Знамя на куполе, комбат.
7: Ну, спасибо, замполит. Ребята, знамя там, на куполе. Наше знамя над всем Берлином! Семенюк! В штаб полка! Живо! Радость радостью, Федор Андреевич. А есть и печаль.
19: А?
7: Саша Герд погиб.
19: Саша! Герд! Нет, это невозможно. Кто с ним был?
17: Я.
19: Ах ты ж, черт побери! Вот и прервался род старинный.
7: Какой род?
19: Да, Сашин, я тут спрашиваю его как-то. А что, мол, у тебя фамилия такая? Ну, из шведов ты, что ли, или из норвежцев? А он и говорит, из англичан, Корабелов. Его прапрадед какой-то еще Петром Великим из Англии вывезен был. Фрегаты строил у Воронежа, а потом на Неве. И так заведено было. Женились все на русских женщинах. Но всякий раз рождался один сын, который фамилию и нес дальше. А вот Сашка так и не успел жениться-то. И все же не верю. Не верю в смерть Сашкину.
5: Товарищ капитан, первый на проводе.
16: Иду, иду. Алло, алло, Грибов, это десятый. Флаг, видишь? Меня нечего поздравлять, да и не с чем пока. А то, что немцы в подвал забрались, и без орудий мне их стальные двери не отворить. 20 человек уже у этих дверей легло. И Сашка Герд в том числе.

0: Это вы, Люк. А где Рихард?
1: Я сам его жду, фройлен Инге. Вы знаете, они вывесили свой флаг на куполе. Точно нас уже нет здесь.
0: А их сколько?
1: Теперь уже полк, не меньше. Но часть выходов им все же неизвестны, фройлен. И выбраться отсюда пока еще можно.
0: Я решила остаться с Рихардом.
1: Но это безумие!
0: Не надо, я прошу вас, Юрген, не говорите.
1: Подумайте, фройлен Инге. Вы молоды, а война практически кончилась. Американцы не оставят здесь русских, будьте уверены. Рихард, если только он останется, а его не переубедить, обречен. Его мгновенно расстреляют или сошлют в Сибирь, откуда тоже не возвращаются. Мы могли бы купить дом в Швейцарии и поселиться там на какое-то время, пока здесь все установится. У меня есть деньги.
0: Я не могу. Извините, Юрген, я плохо себя чувствую. Ах, вот, кстати, Рихард, он сейчас вам лучший собеседник, чем я.
2: Прошу прощения, Юрген. Меня срочно вызвал генерал. Ему звонил Вейдлинг. Несколько часов назад фюрер и Ева Браун покончили с собой.
1: Так.
2: Своими преемниками фюрер оставил Геббельса, Бормана и Денница.
1: Этого следовало ожидать. Геббельс тоже из породы нервических барышень. Ну что ж, наливайте коньяк, Рихард.
2: Фюрер умертвил даже Блонди и ее щенка.
1: Бедные собачки.
2: Прошу прощения, Юрген, я сразу выпью. Чертовски болит голова. Может быть, коньяк поможет. Все началось с пивного подвальчика и кончается подвалом. Хоть он и зовется бункером.
1: Будь я сейчас на месте русских, я бы поступил просто. Пустил бы в подвал газ, и через 2 часа вся проблема была бы решена, не правда ли? Они уже вывесили свой флаг над куполом и считают, что дело сделано. Нет, мы их выбьем из Рейхстага, их надо выбить. Выбить и прорываться к американцам.
2: С кем прорываться? С 19-летними сопляками.
1: Неважно. Главное, они хотят умереть за Великую Германию.
2: Но я не хочу, Юрген, брать на себя души этих детей.
1: Хорошо. Что вы предлагаете? Сидеть и ждать, пока нас всех перережут, как кроликов?
2: Надо все обдумать, Юрген. Мы уже не победители.
1: Но и не побежденные.
2: Один Бог ведает. Кто мы теперь такие?
0: Извините, Флюк. Рихард, ты мне срочно нужен.
2: Подождите, Юрген, я сейчас вернусь.
3: Прошу прощения, штурмбанфюрер, но мне срочно нужно видеть Харр Оберста.
4: Какого черта, Гуга? Ведь вас зовут Гуга? Гуга Тауб?
3: Да, штурмбанфюрер, я Хуга Тауб.
4: А что вам нужно от Оберста?
3: Дело в том, что русские перетаскивают в Рейхстаг орудия.
4: Что значит перетаскивают? А вы что делаете в это время?
3: Мы пробовали их задержать, но их прикрывает артиллерия.
4: Ну и?
3: Если к утру они подтянут свежие силы, да еще пушки...
4: Что же вы предлагаете?
3: Можно поджечь Рейхстаг. Огонь заставит их убраться.
4: Поджечь Рейхстаг? Вообще говоря, Тауб, однажды это уже было сделано. И не дурно. Однако шутки в сторону. Что в таком случае будет с нашими отрядами наверху? Сколько там людей?
3: Было около 200. Но мы не имеем с ними никакой связи. Огонь же даст нам возможность выйти из подвала, соединиться с ними и ударить с 2 флангов. Внизу в комнатах, где сидят русские, много барахла. Это хорошая начинка для огня. Мы задушим их огнем. Я хотел бы сказать вам, штурмбанфюрер, еще кое-что, но...
4: Говорите, Гуга.
3: Харр Оберст вместе с генералом задумали капитулировать.
4: Что за бред, Тауб?
3: Это истинная правда. Харр Оберст приказал начальнику канцелярии сшить 2 белых флага. Мне сказал об этом сам Шнитке.
4: Что еще вам известно?
3: В разговоре со мной Хар-Оберст заявил, что Германии уже нет. Он и других хочет заразить своими пораженческими настроениями. А нам бы хотелось, чтобы в этот час командование принял боевой офицер. Вы были на русском фронте. Хорошо их знаете. Кому же, как не вам, взять командование в свои руки? Мы верим вам.
4: Кто это мы, Тауб?
3: Я говорю от лица многих младших офицеров. Одно ваше слово, и мы...
4: Молчать! Ну, а если я расстреляю вас, Гуго Тауб, за попытку заговора против высших чинов Рейха?
3: Я готов умереть, штурмбанфюрер!
4: Сейчас посмотрим. А ну, к стене. Кто с вами еще в заговоре? Считаю до трех, Тауб. Раз.
3: Вы можете меня расстрелять, штурмбанфюрер! Вы можете всех нас расстрелять! Нас всего 10 человек. Фюман, Оппенберг, Блау, Крюгер и другие. Но это не заговор. Мы просто так считаем. И только вы можете спасти нас от предательства и позора. Только вы, штурмбанфюрер!
4: Хорошо, Гуго. Я подумаю. Все подразделения привести в боевую готовность. Ждать моего. Слышишь, Гуго, моего приказа?
3: Слушаю, штурмбанфюрер!
4: Идите. А, Рихард, вы знаете, русские подтягивают в Рейхстаг артиллерию.
2: Надо этого не допустить.
4: А как, Рихард, как? Я вижу один выход. Пора перестать обороняться. Надо выбить их из Рейхстага. А вы? Что вы делаете вместо этого? Шьете белые флаги?
2: Не иначе это Тауб. Вздумал за мной шпионить. Ну, а я его расстреляю.
4: Опомнитесь, Рихард. Штабная жизнь превратила вас в пораженца.
2: Что вы знаете обо мне, Юрген?
4: Больше, чем вы думаете. Как же, как же? Наш отличник, любимец Бека. Вас все прочили чуть не в рейхсмаршалы. Но Бека уже нет. Как нет многих ваших дружков, что участвовали в заговоре против фюрера. Один вы уцелели. Не странно ли? Да, вы успели опередить свою смерть, хотя она последние месяцы ходила за вами по пятам. Я ведь внимательно следил за вами.
2: Вы?
4: Да, я. Приказа о вашем расстреле я ждал со дня на день. Ваших основных приятелей мне уже приходилось отправлять на тот свет. Приезжаешь утром с пакетом? А в нем говорится, что такой-то должен немедленно пустить себе пулю в лоб. Не всем, правда, это приходилось по вкусу. Строптивцам надо было и помогать. А вот на вас приказа почему-то не было.
2: Значит, вы следили за мной?
4: Да, это выпало мне. Мне, слепо подражавшему когда-то даже вашим привычкам. Я ведь даже платки покупал точно такие же, как и вы. Самые дорогие, чего мой папаша до конца не мог простить мне. Я уж подумал, что после того, как ваш покровитель Бек отправился куда надо, уж тогда-то мы поговорим, наконец, на равных. Но вы и на этот раз каким-то чудом обошли меня.
2: Замолчите!
4: Почему фортуна к вам так благоволила все это время? После училища вас оставили в Берлине, а я отправился в Австрию. Потом на Восточный фронт. Вы получали чины, я валялся в госпиталях. Вы купили поместье от моего дома! Осталась воронка. Я влюбился в Инге Нейдгард. Она стала вашей любовницей.
2: Прекратите же, Юрген!
4: И так всегда. Судьба точно нарочно. Все возвышала одного и унижала другого. Но вот сейчас-то, сегодня, тут мы все-таки в одной клетке. Так что же, подведем итоги? Вы, конечно, надеетесь на милость русских. Как же? Безупречное прошлое, военный коммерсант, участие в заговоре Штауфенберга. Вот почему вас греет мысль о капитуляции. А что я? Карательные отряды в Белоруссии в 42-м, потом Абвер, потом СС. При желании, между прочим, можно и шепнуть русским. За это они, глядишь, и медалью наградить могут, не так ли?
2: Довольно! Возьмите себя в руки, Юрген!
4: Зачем вам эти белые флаги, Рихард?
2: Но мы действительно в клетке, Юрген! И я не уверен, что мы сможем из нее вырваться. Русские практически захватили уже весь Берлин.
5: и вопрос о капитуляции решится в течение нескольких суток. Что мы можем отвоевать у них? Часов 20-30, не более. Сутки ада, если не хуже. Так не хватит ли того, что уже разрушено? Сейчас важно сохранить силы для нового возрождения. И те 2000 солдат, которым я хочу сохранить жизнь, должны стать нашей новой Германией. Они сохранят все лучшее, что было в ней. Они не утратят вкус к победам. Важно только, чтобы они это поняли.
6: Это бред! Бред! Надо воевать сейчас, а не завтра.
5: С автоматами против пушек?
6: Да, с горсткой солдат против армии.
5: Это вы, милый Юрген, бредите. Вы сходите с ума.
6: И тем не менее, мы будем драться до последнего. И я не дам вам столь дорогой для вас возможности капитулировать. Не дам!
5: Это что? Ультиматум?
4: Можете считать так. Да. А что касается Инге, то ей я помочь готов.
6: Ей готов. А мужчины должны идти в бой.
7: Да, это мое окончательное решение. Да. Я не собираюсь напрасно жертвовать людьми.
8: Ну что, замполит, как будешь фрица из подвала гнать?
9: Мы знали один вход в подвал. Билибин отыскал еще два, так? Пушки поставили, пулеметы, шашки дымовые есть. С трех сторон и ударим одновременно.
8: Это не пойдет.
9: Почему?
8: У тех внизу тоже и фаусты, и гранаты есть. Зато у нас людей мало. Судимся, в раз сомнут.
9: Значит, ждать, пока сами выскочат, что ли?
8: Зачем ждать? Действовать надо.
9: Ну так объясни.
8: Слушай, замполит. У нас 200 с немногим. У них 2000. Любой генерал сказал бы, победить невозможно. Но ведь знамя пронести тоже невозможно было. Все равно, что верблюду в игольное ушко пролезть. А ведь пронесли! Единым, можно сказать, духом! Чуешь, о какой стратегии речь у нас с тобой идет? Вот тебе и задача. Чтобы у каждого такой дух, дух победы был. Фрица мы надломили уже. Но чтобы как следует взять его за глотку, дух особый нужен, понял? И ты хоть на уши встань, а чтобы люди у меня как таран двинули, тогда я один целого взвода стоить будет.
10: Матвей Васильевич, еще один вход обнаружили.

0: Пока мы глядели, пятеро выскочили. Я ребятам знак окружить. Только начали к ним подбираться, эти черти такую пальбу открыли. Ну и пришлось гранатами закидать. Двое обратно было сунулись, но там уж все закрыто было. Наши сгоряча прямо у входа их и положили.
1: Значит, особый ход это был.
0: Я проверил. Двери бронированные, двойные.
1: Молодец твой, Ванюшин Алексей.
0: Ранило его сильно. Прямо по животу полоснули. Я так полагаю, что это немцы десант готовили.
1: Так. А что у нас на часах? 2:30. Ну, надо поднимать людей, замполит.
2: Подожди, комбат. Немцы народ основательный. Горячку пороть не будут. Десант у них, надо полагать, не в 20 человек намечался. Значит, закончат они его, рассчитывали часам к 3. Плюс разведка, то да сё. Одним словом, общее наступление начать собирались часа в 4, не раньше.
1: Дельно, дельно. Но все же, а ну как прогадаем? Свернут нам тогда головы.
3: Ты, Билибин, что думаешь? Я, Матвей Васильевич, согласен с товарищем замполитом.
1: Согласен, согласен. Семенюк!
4: А? Я? Туточки!
1: Брось свои туточки. Отвечай по уставу.
4: Младший сержант Семенюк.
1: Штаб полка, быстро! И Кондратьева ко мне.
4: Есть.
1: Так. Значит, в 4. Ну так. Билибин, одно орудие подкатишь в сад к северному входу. Зарядите смотреть в оба.
3: Есть.
1: Поднимай людей, замполит. Ровно в 3:15 построишь в зале.
3: Есть.
1: Ах, черт. Не ко времени плечо тебе, Матвей, задели, не ко времени. Болит, чертово семя. А болеть тут никак нельзя.
5: Семенюк! Ты что там, заснул, что ли? Тащи вату, йод, бинт!
6: Вот бинт!
1: Что? Надька! Ты! Надька! Откуда?
6: Прямо из госпиталя к тебе.
1: О, прости, я не сильно тебя сгробасал.
6: Ничего.
1: Черт, Надька! Слушай, а как ты проскочил? Они же всю площадь простреливают.
6: Да уж проскочила.
1: А это что на гимнастерке? Кровь?
6: Да, ерунда. Плечо зацепило, перевязал уже.
7: Первый на проводе, товарищ капитан.
1: Ты подожди здесь. Я к телефону.
5: Грибов! Это 10-й. По моим данным, немцы в 4 начинают наступление. Мы обнаружили еще один выход. Теперь их 4. Закрывать его нечем. Ну, добре. Свои предложения я представлю через 20 минут. Все!
1: Ну вот и я. Надька. Просто не верится. Да ты что, курить стала?
6: Так, балуюсь. Ну как ты без меня?
1: Плохо.
6: Это хорошо.
1: Чертовски плохо мне без тебя.
6: Это чертовски хорошо. Соскучилась я по тебе.
1: Я тоже.
6: Сны стали сниться разные. Даже не думала, что такое быть может. А я сюда сразу после вашего штурма прибыла. Сижу в санчасти, и чуть выстрелы. Я к окнам. Тебя высматриваю. Глаза разболелись. Хотела Нине помочь, так, представляешь, руки дрожат. Шприц не могу ввести. В голову всякая чушь лезет. То будто тебе ногу оторвало, то будто совсем убили. На силу китаенку говорила, чтоб смилостивился, отпустил. Ползу, а пули как шмели носятся. Не заметила даже, как задела. Тут уж увидела-то. И вот ползу и шепчу, как дура. Даже Бога вспомнила.
1: Надя. Надя, тебе обратно надо.
6: Как? Как обратно?
1: Я не могу тебя здесь оставить. Ты ранена, да и после госпиталя. А тут через час ад начнется. Их там 2000. Если они разом попрут, очень плохо нам будет. А я хочу, чтобы ты у меня живая была.
6: Да не смогу я там без тебя.
1: Ну, знаешь, Надежда, мне твои желания сейчас разбирать некогда. Дан тебе приказ и действуй.
6: Да не пойду я никуда. Приказ мне Китаенко дал, только он и отменить может.
1: Ну что ж, он его и отменит.
5: Семенюк! Срочно медчасть Китаенко!
6: Ну не надо, не надо. Не надо, Семенюк! Я сама уйду. Ну, спасибо за встречу, товарищ капитан. Свиделись!
1: Да пойми ты,

0: Вызывали комбат? Здрасте, Надя.
1: Счастливо оставаться!
2: Надя! Иван, проводи ее обратно в медчасть.
0: Есть. Надя!
3: Ах ты ж, черт побери. Как все вышло. Товарищ капитан, это вопрос можно?
2: Что тебе, Семенюк?
3: А что, Гитлер, он тоже там внизу сидит?
2: Да леший его знает, Семенюк, может и там.
3: Эх, глянуть бы, а.
2: Наглядишься, когда в плен возьмем.
3: А мы тут, знай, со связистами из 62-го балакали. Так он говорит, взгляд у Гитлера особый такой, знаешь, бешеный. Кто, говорит, посмотрит, в раз заразится. Вот Германия и заразилась.
2: Может, и бешеный. Только умирать ему от наших взглядов придется. По всей стране возить будем. Пусть смотрит. Я один такой взгляд видел. Захолодел весь. Фашисты у женщины, дитя ее, на ее глазах в колодец бросили. Вот пусть она на него посмотрит.
3: Вы меня уж позовите, когда поймаете, а? Вот тогда увидим, у кого бешенство больше.
0: Ну, Надежда, комбат. Ну и... Ну и бесенок сумасшедший. Рванула по площади, как чумная.
2: Да я ж тебе сказал, проводить!
0: Да там она уже. Я только выскочил, она уже на середине площади петляет. Хорошо, хоть деревья повыворотила. Есть за что укрыться. Да все в порядке, комбат. Я сам видел, как она к нашему подвалу нырнула.
2: Ладно. Немцы должны через час наступления идти. Возьмешь на себя роту Герда.
4: Только без фокусов. После боя за каждого человека спрошу.
0: Есть. А насчет Саши Герда? Я ведь уж там был.
2: Где?
0: Внизу. Троих ребят взял. Ворвались. Без шума обошлось. Только четверых фрицев и положили. Хотел было языка прихватить, да он заверещал, как поросенок. А потом уж немцы затарахтели. А наш уж и след простыл.
2: Ну и...
0: Нет там Саши.
2: Как это? Нет.
0: Все обшарил, нет. Час и прошел всего. Если контузил и очнулся, значит, допрашивают. А если погиб? В одну кучу, видно, всех стаскивают, чтоб заразы не было.
4: Прохлопали.
0: Да, надо было сразу. Эх, зря я вас тогда уговаривал.
4: Ну вот что, ординарец, на носу заруби. Еще одна такая выходка, и пойдешь в штрафбат, понял?
0: Да я хоть сейчас. Все равно вовек себе не прощу, если Сашку оставили.
2: Ладно, иди. Готовь людей.
0: Есть.
3: Там это, товарищ капитан. Ванюшин помер. Он это, маму все звал. Не простившись, видно, ушел. Так Билибин сидит и не отходит. Впечатлительный он. Надо бы его это, встряхнуть, что ли.
2: Поди, приведи его сюда, Семенюк.
3: Да, 7 минут. Так, вот, товарищ капитан, лейтенант Билибин, как звали?
5: Лейтенант Билибин, по вашему приказанию...
4: Ну, возьми себя в руки, лейтенант. Бой через час. Тебе роту вести. Нельзя раскисать, Алеша, слышишь?
5: Я сейчас. Сейчас. Холодно очень. Он ведь как? Ванюшин-то перед смертью приподнять попросил. Дышать ему было тяжело, воздуха не хватало. Я приподнял его, он вздохнул, улыбнулся и говорит: «Ну вот, так хорошо». И умер. Я вдруг вижу, глаза погасли, а опустить не могу. Руки точно приросли. До этого жарко было, а тут в озноб бросило.
2: Ты сам-то откуда, Алеша?
5: С Волги.
2: Отец, мать, живы?
5: Да.
2: Это хорошо. Невеста есть?
5: Жена. Сын должен родиться.
2: Сын. А, надо же. Так тебе ж пора орден заводить. Домой придешь, а сын спросит.
4: А орден где? Как думаешь, Семенюк?
3: Это точно. Спросит.
6: Счастливый ты, Алешка. Даже сын есть.
5: Будет еще.
6: Ну, конечно, будет. У меня вот мать одна. Полгода уже писем нет. Болела последнее время.
0: Зимы все боялась. Вдруг где зимой умрет, холодно, могилку копать некому. Зимы-то на Урале крепкие.
6: Полгода назад как раз зима была. Сиренью откуда-то тянет. Чуешь, лейтенант? У меня в деревне лучший нюх был.
0: Вот и сейчас сирень чую. Видно, неподалеку куст где-то сохранился.
6: Вот надо ж. Живет. И никакой войны ему нет. Да. А время меж тем идет. Уже 3 часа. Отец перед тем, как дом ставить, все повторял бывало. Дай бог сил духом набраться. Так что ли, Семенюк?
3: А так в старину уговаривали.
6: Вот и нам бы сил духом набраться.

0: Рихард, это ты? Почему везде темно? Я проснулась, тебя нет рядом, я так испугалась.
1: Не спится, Инги. Иди спи, еще рано.
0: Разве можно уснуть под этот грохот? Даже стены дрожат.
1: Да, русские заперли нам все выходы.
0: И теперь бежать невозможно?
1: Думаю, да.
0: Флюк тоже так считает?
1: Я не хочу больше ничего о нем слышать.
0: Что случилось?
1: Я под домашним арестом.
0: Как?
1: Они хотят биться до последнего. Скоты. Ты говорила, он обещал помочь тебе?
0: Я никуда не поеду.
1: Но другого выхода нет. Русские скоро раздавят нас.
0: Я никуда не поеду без тебя.
1: Он не знает, что в Швейцарии у тебя есть деньги. И еще он не знает, что у меня там есть друзья.
0: Значит, и ты заранее подумала обо всем этом? Все равно, Рихард, я никуда не поеду. Я могла уехать еще 2 года назад, но осталась ради тебя. А теперь...
1: Ты не пожалеешь об этом?
0: Нет, милый.
1: Спасибо, Инге.
0: Я пойду сварю кофе.
1: Я сейчас приду к тебе. И час пробьет, и я войду к тебе. Кто тут? Выходите! Кто вы такой? Что вам нужно?
2: Ингвин Русише. Русский.
1: Русский? Откуда вы здесь взялись?
2: Вы говорите по-русски?
1: Моя жена переводчица, а я до войны занимался на Востоке коммерцией, но... Может быть, вы опустите свой автомат и объясните, почему на вас немецкая форма? Вы что, вы разведчик? Как вы здесь очутились? Зачем?
2: Контузия. Рука пробита. Потерял много крови. Бинт у вас есть?
1: Бинт?
2: Да, бинт. Марля, вата.
1: Да, есть. Вот тут, в столе.
2: Не трогайте оружие!
1: Да не беспокойтесь, я просто открываю аптечку. Вот видите, это бинт и вата. Вам помочь?
2: Ничего не надо. Кто вы такой?
1: Я комендант Рейхстага. Оберст Рихард Райдер.
2: Оберст? Так вот. Мне надо выбраться отсюда. Туда, к своим, наверх. Да побыстрее, ты понял, оберст?
1: Я не командую здесь больше. Я под домашним арестом, а снаружи охрана, и миновать ее никак нельзя.
2: Я долго болтать не буду. Нажал гашетку, и все, оберст.
1: Но я действительно ничем не могу вам помочь.
2: Время оттягиваешь, оберст. Но ты еще Сашку Герд не знаешь. Я ведь с тобой цацкаться-то не буду. А ну к стенке. К стенке, говорю, считай до 3, понял?
1: Но...
2: А потом сам знаешь, что будет. Ну, считаю. 1, 2.
3: Эй, оберст!
2: Что за черт? Я же не выстрелил, а он жбрякнулся. Вот тебе и оберст. Ну, не было печали. Эй,
3: оберст!
2: Воды, что ли, какой ему? Подожди, что ж тут? О, бутыль! Надо же, вино.
3: Пей, оберст, на, пей. Ну, пей.
2: Такое вино мертвого поднимет. Ну, давай. Ну, хватит дурака валять. У меня дел полно. Ребята ждут. Ну. Да. Я же говорил, ты еще хоть куда? Ну, оберст, вставай. Садись. Ну, я пошутил, а ты... Да не бойся.
3: Выпустишь меня? Никто не узнает. Мое слово могила. Сашка Герд не врет. Даже ребятам не скажу. Ну, вот домой, когда приеду, там уж само собой. А тут нет. Ты меня слышишь, оберст? Слышь?
1: Да.
2: А, ну вот, хорошо. На, давай-ка, на, вытрись. А то лицо в вине, на. На. Вот скажут, это что же, оберст и в вине. Так ведь, а? Ну, ну, теперь вот, ничего. Ну, хорошо выглядишь, хорошо. Хоть на фото снимай. Я такой красавчик. Где Гитлер-то твой? А? Гитлер, где?
1: Гитлер капут.
2: Капут.
1: Пиф-паф.
2: Теперь все вы, Гитлер капут. А раньше-то где вы были? Бестолочи вы, честное слово, бестолочи. Нашли, в кого поверить, в ублюдка, в эфрейторишку. Да разве ж можно так? Их вы, народ. Ну ладно, ты вроде окреп. Глаза вон прояснили. Слушай, давай-ка по-хорошему договариваться. А то, знаешь ты, жизнь одна.
3: Слушай, оберст, впусти, кто там стучит? Я твой телохранитель. Говорить не могу, ранен в горло. Слушай, я встану тут, в углу, за шкафом. Но учти, одно слово, и вся очередь тебе в брюхо. Мне терять нечего, понял?
1: Понял.
3: Теперь открывай.
1: А, это ты, Флюк.
4: Они обложили нас, как волков в загоне. Вот к чему привела ваша нерешительность, оберст-трейдер. За какие-то полчаса наше положение резко ухудшилось. Они наверняка ждут теперь, что мы выйдем к ним на поклон. Что ж, выйдем. Только после того, как огонь подпалит их кожу. И зажжем мы сейчас, не дожидаясь 4 часов. Что за черт, Рихард? Кого вы тут прячете за шкафом?
1: Это мой телохранитель.
4: Вот как? Ну, я всегда завидовал вашему уму. Так ловко скрывать его. Какой роты, ефрейтор?
1: Он ранен в горло, говорить не может.
4: Однако автомат держит надежно. Впрочем, пусть он его опустит. Нервы у всех напряжены, любая случайность не исключена.
1: Без команды он не выстрелит.
4: Поймите, Рихард, я пошел на этот ваш домашний арест, чтобы спасти всех нас. Вы ничего не знаете, ведь среди солдат зрел заговор. Да, заговор! Тауб даже в вашу приемную поставил своих людей, чтоб в любую минуту можно было ликвидировать вас. И тогда я все взял на себя, якобы отстранив вас от дел. Я понимаю, что в ваших глазах я поступился всем, и нашей дружбой, и нашими отношениями, но я делал это, чтобы спасти и вас, и Инге. Я-то знал, что со временем все разъяснится.
1: К чему эти оправдания, Юрген?
4: Да, действительно. Вы ведь и сами прекрасно знаете, что кроме Инги и вас у меня в целом свете никого нет.
1: Я верю, Юрген, в одно. В то, что у вас не может быть ничего общего с этим идиотом и выскочкой Таубом. Я даю вам возможность доказать это.
4: Как вы можете сомневаться?
1: Вы возьмете 3 солдат из взвода лейтенанта Шефера и поставите их у моего входа. Сам лейтенант пусть зайдет ко мне попозже. Ну, а этих караульных Тауба...
4: Я их расстреляю.
1: Не надо. Они же ни в чем не виноваты. Отправьте их в роту.
4: Я все сделаю, Рихард. Разрешите исполнять, герр Оберст?
1: Исполняйте.
2: Зачем ты его отправил, оберст? Он же приведет сюда солдат.
1: Он приведет сюда верных солдат.
2: Черт. Вы тут с ним все болтали, а я чуть не свалился. Голова закружилась.
1: Да-да.
2: Видно, много потерял крови. Жжет собака. На вылет прошла. Кабы заражения не было. Что смотришь, оберст? Боишься нас? Вижу, боишься. Правильно делаешь. В 14-м дед мой наподдавал вам. А теперь вот я. А все мало.
1: Что значит «наподдавал»? Я не знаю этого слова.
2: Наподдавал? Значит, наподдавал. Это не переводится. Это почувствовать надо. Пострадать за это. Чтоб больно было, чтоб душа от боли на стенку лезла. А иначе что? Отсидитесь в своих бункерах и айда опять, так что ли? Что молчишь, как сыч? Нет, мы уж настрадались. Всего вдоволь. Навек вперед хватит. Вот и ты почувствуй это. Чтоб с этого вот времени, как я у тебя тут стою, и навсегда запомнил, приходил русский Иван, и мне было страшно. И этот Иван зарубил мне на носу, на чужую землю не зариться. Вот чего я хочу, понял? Ну, кивай, кивай, оберст. Знобит меня что-то. Лихоманка бьет. Хреново это. Выбираться надо отсюда. А ну-ка, встань. Подними руки. Поднимай, поднимай. Двигайся. Вот так. Один я на тот свет не пойду. Только с тобой, оберст. Мы теперь ниточкой повязаны. Что смотришь? Обманул тебя Гитлер. Всех вас, сволочь, военную вокруг пальца обвел.
1: Я не военный. Я коммерсант. Я торговал, воевать не хотел. Я
2: заякал теперь. Голова кружится. Что это? Пожар? Опять свой рейхстаг подожгли, сволочи.
1: Это не мой приказ. Это дело гестапо.
2: Не твой приказ, говоришь? Твой, гнида, твой. Нет ничего такого, за что ты, оберст, не в ответе. И рейхстаг ты поджег. Сам его и тушить будешь, гад.
1: А ну вперед. Вперед.
0: Боже мой, Рихард. Кто это?
1: Не спрашивай сейчас ничего, Инге. Быстро несем его ко мне.
0: Солдаты к тебе в комнату. Почему не в лазарет?
1: Это не солдаты, Инга. Это может быть наше спасение.
5: Десятый! Слушаю! Взвод прибыл, спасибо! Но рейхстаг горит! И мы со всех сторон зажаты огнем! Да! Да нет, они чего-то выжидают. Видно, хотят, чтобы тут как следует поджарились, прежде чем они приступят к обеду. Так кто ожидал-то? Голыми руками тушим, а чем же еще? Ни воды, ничего. Статками? Ладно, сообщим. Все.
6: Комат.
7: Комат. Берикова.
6: С людьми отрезала наверху. Без нашей помощи им не выскочить. А там еще и немцы набились. Эсэсовцы своих же поджаривают, сволочи.
5: Что тебе надо, Иван?
6: Дай людей, комбат. Мы пробьемся. Выведем Белякова.
5: Нет у меня людей. Те, что были сейчас, зал гасят. Иначе все сгорим тут к чертям собачьим, а там раненых больше полста. А Беляков пусть людей на веревках сверху спускает.
6: Да я их к черту в этом пекле найдешь.
5: Режьте шинели! Связывайте, сукно выдержит.
6: Это дело. Спасибо, комбат.
5: Бегу!
2: Как в бане дьявола. Даже березой попахивает. Чистый мед. О, глаза слипаются. Чистый мед. А у осины запашок горьковатый.
6: Ну, жара, ну, пекло. И лица не смочишь, кожа трещит. Комбат. Эй, комбат. Да ты что, Матвей, Матвей Васильевич, что с тобой?
2: А? Ну, да что ты, медведь. Плечо же.
6: Вот, жив. Ну ты, ты хорош, комбат. Прихожу, он лежит точь-в-точь для прощального салюта.
2: Неужели я заснул?
6: Точно, сном праведника. О, ну какие новости тут у тебя?
2: Новости? Есть новости. А? Нам из-за этого пожара предложили рейхстаг покинуть. И занять вокруг оборону, пока не стихнет.
6: Ну, наконец-то и до них дошло, что нам эта парилка сейчас вовсе ни к чему.
2: Да ни к чему-то ни к чему, но только рейхстаг я покидать не намерен. И пережидать, пока пекло остынет, я не собираюсь.
6: Да ты что, у половины ожоги.
8: огонь голыми руками тушим.
9: Прекрати крик, Федор. Об отказе я еще не сообщал. Просто хочу принять такое решение. Вот и с тобой советуюсь.
8: Давай соберу командиров. Послушаем и их.
9: Хорошо. Собирай. Только мигом.
8: Есть, бегу.
9: Десятый слушает. Через 10 минут сообщу. Но не могу я это с кондачка решать, понятно? Потери серьезные. Слышу. Все.
8: Вот. Вот Билибин, Кондратьев. Все. Все, кого собрать смог.
9: А что Беляков?
10: Не придет Беляков. Обгорел сильно. Солдат своих выводя. Нет больше Белякова.
9: Так. Память о боевом товарище сохраним. А собрал я сюда вас вот зачем. Командование предлагает нам Рейхстаг оставить и занять за его стенами круговую оборону. С тем, чтобы, когда пожар поутихнет, снова брать его приступом. Ваше мнение?
10: Да они что?
11: Пол батальона легло, когда брали.
8: А сейчас еще пол батальона в этом огне сгорит. Иван.
11: Да прогорим, конечно. Но уходить нельзя, комбат. Немец там в подвале на то и рассчитывает выгнать нас отсюда.
10: Что ж нам, под их дудку плясать, что ли?
8: Не горячись, Кондратьев. Подумай. Ведь сумели взять этот домина один раз. Возьмем и другой. С опытом-то легче. Кутузов вон Москву оставлял. А через месяц француза из России выгнал. А мы что, этот паршивый Рейхстаг оставить не можем? Не об этом ведь надо думать, а о том, чтобы людей сохранить. Не ты ли, комбат, не ты ли недавно об этом только и твердил? Ведь сколько потеряли уже через День Победу праздновать, а тут одно поминание выйдет.
12: А как же знамя?
10: И правда, знамя-то они сорвут, гады. А нам к нему не подобраться. Там же на этажах полыхает все.
9: Ну, значит, и уходить не имеем права. Вопросы есть? Все свободны.
13: Семенюк! Первого! Готово! Давай! Первый! Это десятый! Из Рейхстага мы не уйдем! Что? Да хорошо бы. Тогда все.
9: Командование нас поддерживает. Пришлют еще одного санитара, бинтов, мази. Билибин, организуй команду за песком. Пусть засыпают полы. Все, что горит. Большие вещи выбрасывать из окон. Главное, потушить пожар в зале.
8: Вот еще бы воды. Воды бы напоить солдат хоть немного.
9: Правильно. Вот что, замполит.
8: А?
9: Пошли двоих шпрее.
8: Угу.
9: Пусть несут воду. И помни, о чем мы с тобой говорили недавно. Не давай людям закисать. Иначе все на сковородку пойдем.
8: Сделаем, комбат. Пошли, ребята.
9: Ну, кажется, все. Тьфу ты, черт. Мерещится, что ли? Надька. Надька! Пришла все-таки, умница ты моя!
14: Товарищ капитан, сержант Веснушкина привела в ваше распоряжение! Винты вот, мазь захватила. Ты живой.
9: Да вроде.
14: Ой, а у вас тут как в бане. Ой. А ночь-то холодная еще. Мы там у окон все стоим, все думаем, как вы тут, как?
9: Добилась все-таки своего, сержант Веснушкина. Ах ты, бесенок чертов! Ну вот что, справимся с пожаром,
14: а?
9: Осмотришь раненых, и чтобы духу твоего здесь не было, понятно?
14: Понятно, товарищ капитан!
9: На довольствие встанешь Кондратьеву, Саше Гердорота.
14: А Саша где?
9: Погиб, Саша.
14: Саша?
9: Ну вот что, Надежда, тут раненых много, слезами некогда заниматься. Вопросы есть?
14: Вопросов нет.
9: Ну, тогда...
14: Я пойду.
9: Ты это... По горящим коридорам не бегай.
14: Попробую.
9: Ну, иди.
14: Иду!
15: Комбат! Комбат! Немцы полезли!
13: Ну, наконец-то! А то я уж подумал, не замыслили бы чего другого. Ага. Семенюк!
16: Есть!
13: Кондратьева ко мне!
16: Есть, Кондратьев!
13: Весь маневр, Федор Андреевич, а? На нем, на Иване Кондратьеве будет. А я с Беляковской ротой в саду буду показывать, ясно?
15: Ага. Может быть, Билибину поручить операцию?
13: Молод еще, Алешка, да и впечатлителен. А тут нервы нужны стальные. И сохранить бы парня надо. Жена у него, сын. Ты, замполит, последи за ним, хорошо?
15: Ага.
13: А вот и Кондратьев. Ваня,
17: да.
13: Я на тебя полагаюсь. Ты не сдерживай их поначалу. Пусть выйдет побольше. Пусть думает, что у нас здесь слабина. А я в саду начну, будто бы у нас там главное. Понял? Ты тут резину потяни, подпусти, ударь, снова подпусти. А как крылья подрежешь, тут уж гони вовсю, сколько можешь. Все ясно?
17: Все ясно, комбат.
18: Прут, Матвей Васильевич, много.
13: Ну, к делу. Градов, Билибин, в поддержку Кондратьеву. Вперед, ребята!
16: Есть!
19: Давай!
13: Семенюк, сообщи в штаб, что принимаем бой!
20: Лет через 100, во сне или наяву, я, возвратясь к любимым и любившим, все имена на память назову, на памятнике воинам погибшим. Лет через 100, когда и живость глаз, и наши голоса пригасит время, я вспомню, как исполненный приказ, победу, завоеванную всеми.
13: Замполит, Иван, я только что говорил с первым. Командование поздравляет всех с Первомаем. На Красной площади праздник. Наши динамики выставили. Вон, послушайте, и тут слышно.
15: Куда бы сейчас, хоть на минутку.
13: Между прочим, в Москве объявлено о взятии Рейхстага. А разве мы его взяли? Иван, как погиб Билибин?
17: Ну как? Мы выжидали, пока их побольше наберется. Потом ударили из пулеметов. Немцы побежали. Тут Билибин вскочил, закричал «Ура!». Ну, его и полоснуло.
15: Этой атакой мы смяли фрицев. Ни один фаустник выстрела не сделал. И гнали мы их до последних дверей. И те бы разбили, да гранаты их не берут.
17: Помимо Билибина в этой атаке еще 10 повело.
15: Войны без смерти не бывает.
17: Это ты жене его или сыну скажи.
13: А что тихо-то так?
17: Спят все.
15: Слушай, комбат, 1 мая же. Надо бы как-то поздравить людей, митинг, что ли, провести. По 100 грамм выдать.
13: Пусть спят пока. Сон лучше митинга. Пока фрицы внизу, чему радоваться, замполит. Весь мир знает, что Рейхстаг взят. А мы сидим. Не выбьем к вечеру, гнать нас надо из армии. Люди по городу в день берут. Ну что вы сидите-то, осоловелые? Думайте. На дворе ведь полдень уже. Вечер не за горами. Вся страна на вас смотрит. Герои. Вас же потом так и будут величать. Герои. Вон, смотрите, это они Рейхстаг брали. Иван Кондратьев да Федор Градов. Расскажите, сердешные, как вы там воевали? Какие подвиги совершали? А никаких, братцы. Сидели, да спать нам очень хотелось. Ну же, ну, думайте, не может так быть, что нельзя их одолеть.
15: Выход к Шпрее перекрыт.
13: Там батальон Соловьева, у них мышь не проскочит.
15: Мы у них фаусты и огнеметы захватили. Может, по ним их же техникой ударить, а? Быстро выскочат.
13: Как ударить? В коридорах стены каменные. Огню зацепиться не за что. А по комнатам вот подберись, попробуй.
17: Пойду. К ребятам схожу.
13: Тебя это вроде бы тоже касается.
17: А я делать люблю. А думать, это вон его. Замполита профессия.
15: Что? Сейчас узнаю.
12: Поднимай батальон.
9: Семенюк! Связь! Живо!
4: Положение наше совсем дерьмовое, герр Оберст. Они загнали нас буквально в угол, закрыли все выходы. Бой еще идет, рейдер, но он уже в трех шагах отсюда. Хорошее известие, не правда ли?
1: У меня не лучше. Полчаса назад застрелился генерал Крепс. А Геббельс сообщил, что сегодня в 8 вечера они с Мартой уходят из жизни. Подписывать капитуляцию он не собирается.
4: Да, пример достойный подражания, Рихард. А кстати, где ваш телохранитель?
1: Я отослал его к вам. Он не вернулся. Видимо, погиб.
4: Странно. Ко мне никто не приходил. Кстати, Рихард, потрудитесь развернуть этот сверток. Как вы думаете, что это такое?
1: Русский мундир, если я не ошибаюсь.
4: Угу.
1: Откуда он у вас?
4: Мы нашли его в нашей покойницкой. Один из наших убитых солдат был раздет. Надеюсь, объяснения не нужны?
1: Я вас не понимаю.
19: Что здесь происходит, Рихард?
4: Мне не хотелось бы прибегать к крайней мере, Рихард, и обыскивать ваши комнаты.
1: Я повторяю, мне непонятно, о чем вы говорите.
4: Так? Что ж, тогда я сожалею, но мне придется обыскать ваши комнаты в поисках вашего таинственного телохранителя. Охрана!
19: Нет, прошу вас, Юрген. Рихард, объясни же ему.
4: Итак, где он?
19: Он там, в спальне.
4: Вооружен?
19: Нет, он был сильно ранен, и мы дали ему большую дозу снотворного. Мы могли бы обменять
4: его. На кого, фройлен Инге? Сейчас и жизнь генерала ничего не стоит.
1: Вы хотите что-то предложить нам?
4: Ликвидируйте его. Смойте позор, которым запятнали себя, связавшись с врагом.
1: Застрелить спящего?
4: Можете разбудить его, зачитать приговор, даже допросить. Но через полчаса он должен быть уничтожен. Я хочу, чтобы вы в этой войне убили хоть одного русского. Тогда незачем будет потом вспоминать излишние подробности обо мне. Кстати, лучше усвоить, что я всю жизнь воевал в Африке против англичан. Думаю, эта мысль запомнится лучше, когда вы выполните мой приказ.
1: Я с пленными не воюю, Юрген.
19: Юрген, я умоляю. Ну зачем вам ссориться? Вы же друзья.
4: Я помню дружбу, фройлен Инге. Но вы, видимо, плохо понимаете, что произошло. Вы оба вступили в сговор с врагом, с русскими. Это измена Рейху. А что бы ни происходило там, наверху, здесь от Великой Германии еще не отреклись. И как изменники вы будете расстреляны, пусть даже за полчаса до капитуляции. Это вам ясно?
1: Но я не умею расстреливать пленных, Юрген.
4: Научитесь, если хотите жить. Оба научитесь. Даю вам полчаса.
19: Боже. Да он и вправду может нас расстрелять. Рихард, дай мне твой пистолет.
1: Нет, никогда.
19: Этот русский мне сразу не понравился. Небритый, грязный. Еще прикрывается европейским именем. Как он себя назвал? Герт?
1: Да, кажется, Герт.
19: Наверное, просто еврей. Ну, представь себе, что мы оба попали бы к нему в лапы. Что бы он сделал со мной? Ну, представь, как бы он стал меня насиловать, ведь он не приминул бы, ну.
1: Да, он и меня хотел расстрелять, даже поставил к стенке. Хорошо, что мне силы изменили, я чуть не умер.
19: Вот видишь, в конечном счете у нас нет иного выхода. И я бы, например, не сожалела, если бы убила русского. Кто-то из них убил моего брата, почему бы мне не отомстить за него? Отец еще в детстве учил меня стрелять и говорил, что убить врага — доблесть для любого подлинного члена нации. Дай мне пистолет.
1: Я не хочу, чтобы мы убивали спящего.
19: Дай мне пистолет.
1: Нет, Инга.
19: Дай пистолет. Если ты хочешь умирать, умирай один. А я не хочу.
1: Успокойся, Инга, успокойся. Я прошу тебя, ну хорошо. Я сделаю это сам. Подожди меня. Я не могу.
19: Тогда дай пистолет мне. Дай, я говорю.

весна. Когда деревья в корне смотрят в небо, и я как будто вовсе в жизни не был, в краю, где мир, покой и тишина. Какая это странная весна, когда с любимой я в разлуке вечной, и только лишь когда погаснет вечер, я прихожу в твой нежный сон из сна. Такая это.

0: Почему опять погас свет, Рихард? И так холодно.
1: Это вентиляция, Инга. От дымовых шашек.
0: Ничего не почувствовал. Твой русский. Только вздрогнул, открыл глаза. И так на меня посмотрел, точно ему стало меня жалко. А глаза у него синие, как цветок в поле.
1: Я не должен был брать тебя с собой.
0: И вот я убила человека.
1: Тебя вынудили, заставили убивать.
0: Никто меня не заставлял. Мне захотелось это сделать, слышишь? Понимаешь, самой захотелось. И когда он открыл глаза, меня охватил страх, словно я застрелил своего ребенка.
1: Успокойся, успокойся, Инга. Успокойся. Прошу тебя, успокойся.
0: Ничего, ничего, ничего. Я спокойна. Только холодно немножко, ветер откуда-то. Хорошо, что еще осень. К зиме надо будет камин поставить. Ты любишь камин, Рихард?
2: Я прошу прощения, но время истекло. Что у вас с лицом, Рихард? Это не лицо солдата. Вы выполнили приказ?
1: Да.
2: Где он?
1: Там.
2: Посмотрим.
0: Рихард, он не разбудит его?
1: Нет. Нет, Инге.
2: Я рад, что мне не пришлось прибегать к крайним мерам, Рихард. Думаю, убийство одного из своих командиров русские вам не простят. Он был командиром роты. Его звали Александр Герт. Так написано в одной бумаге, которую нашли в мундире.
0: Его не надо будить.
2: Что? Кого будить?
1: Инге, Инге, перестань. Она не в себе, Юрген.
0: Я усыпила его.
2: Кто из вас стрелял?
1: Я.
2: Я не шучу, Рихард. И почему Инге так усмехается?
1: Это я убил его, Юрген.
2: Я не хотел бы выглядеть идиотом, Рихард.
0: Ты с рождения так выглядел.
1: Какая вам разница, Юрген, кто убил его?
2: Разница большая. Я не дам вам выйти чистеньким из дерьма, в котором мы очутились.
1: Инге, Инге! Ей плохо, я должен увести ее. Но прикажите, пусть его уберут из спальни. Видите, она не в себе. Я прошу вас, Юрген!
2: Вы напишите мне рапорт, что застрелили его.
1: Ну хорошо, хорошо, напишу, только распорядите, чтобы его убрали.
0: Рихард, не бросай меня, слышишь, не бросай меня.
1: Успокойся, Инге, Инге, я с тобой. Ну, Инге! Ей надо дать успокоительнее. Она перевозбуждена.
2: Хорошо, я пришлю солдат.
1: Инге.
2: И пора подумать об обороне, черт возьми. Почему за вас должен отдуваться я? И чтоб у меня был рапорт.
1: Боже, боже. Неужели это никогда не кончится?
3: Я прошу тебя, Надежда, пора тебе сворачивать свой медсанбат.
4: Да они же обгорелые все. У меня даже бинты кончились. Пришлось нательные рубахи рвать.
5: Чаяк, товарищ капитан. А вот и для Надежды кружка.
4: Спасибо тебе, Семенюк. Спасибо, милый.
3: Спасибо, пусть остынет немного. Я горячий не люблю.
5: Ага.
3: Скоро последний бой. А нас тут с Гулькин нос. В подмогу нам дают только взвод автоматчиков, и все.
4: Да ты больше и не просил. Я же знаю тебя.
3: Мы этот бой начали, мы его и закончим. Потом они всю жизнь гордиться будут, вспоминая эти дни.
4: Кто они? Кто? Кто будет вспоминать? Беляков? Саша Герт? Алеша Билибин? Из 300 человек батальона сотни-то найдется?
3: Да так-то оно так, Надюша. Но ты пойми, мы уже победили. И огонь и дух вражеский сломлен, и недостает еще только одной, вот этой, последней атаки. Ты понимаешь это?
4: А люди? Жалко ведь их. Ты вот постой, побинтуй их.
3: Я никому бы не сказал. А тебе скажу. Не надо жалеть их. Все мы знали, на какую боль идем. И ради чего умирать будем. Ну, а жить кому не хочется. Думаешь, я не мечтаю на родной земле, а не на немецчине помереть. Думаешь, я дом каждый день не вспоминаю? Вспомнишь, и все аж кругом перед глазами ходит. Вчера даже баня приснилась. Заснул на секунду и вижу, что будто мы с тятей в бане. Отец любил париться. По два веника бока обламывал, пока черти в глазах не запрыгают. А запашок такой тонкий идет. Березовый. Видно, тут где-то неподалеку береза горела. Вот я во сне запах ее и учуял.
4: Если с тобой что случится, я...
3: Цыганка мне еще в детстве нагадала, в воде утону. Так что от подземелий-то я заговоренный. Ты вот себя береги. Нам еще к матери моей ехать. Тебе детей рожать. Сейчас в стране мужики нужны будут. Вон сколько народу войной повыбивало.
4: Что с тобой? Что?
3: Да ничего со мной особенного, сержант Беснушкин. И давай, дуй отсюда! Градов!
6: А?
3: Хватит с ними разговоры разговаривать!
6: Первая рота в бою готова, комбат!
3: Значит, приказ такой. Сначала поутюжить их пушками как следует. Да не жалеть огоньку, чтобы защекотало у них в одном месте, а потом прожечь их огнеметами как следует. А потом...
7: Комбат, разреши мне первому. Я эти подвалы зубами выгрызу.
3: Хорошо, Иван. Иди первым. Да гранаты пороху не жалей. Потом замполит, а я уж из сада по старому следу двину. Залить их огнем, чтобы и мысли о сопротивлении у них не осталось.

0: Мы готовы выслушать парламентеров.
1: Оберст Рихард Рейдер. Мы тоже готовы вступить с вами в переговоры. Но мы хотим говорить только с вашим генералом или с полковником.
0: Ну что ж, будет вам полковник. Кондратьев.
2: Да.
0: Зови замполита. Да подожди. Пусть умоется немного, а поверх формы кожаную куртку наденет.
3: А это зачем?
0: Выполнять приказ.
3: Есть. Только как же вы тут один с ними?
0: Не съедят поди козлика, а? Меня автоматчики наши попасут. Беги.
3: Есть.
4: Я вас предупреждаю, Рихард. Ни на какую капитуляцию не соглашаться. Перемирие на тех условиях, что предложил я. Надо все же было взять сюда Инге.
1: Ей надо было отдохнуть, Юрген. Вы же видели, в каком она была состоянии. Я все сделаю, как вы сказали.
4: Я вам прямо говорю, Рихард, я вам не верю. И если разговор покажется мне подозрительным, я пристрелю вас на месте. Ага, вот, кажется, и полковник русских. Не слишком ли он молод?
5: Ну, где тут парламентеры?
6: Вот они, товарищ полковник.
0: Вид вполне полковничий. Только чуть поосанистей бы.
4: Угу.
0: И никаких уступок.
4: Угу.
5: Я вас слушаю, господа.
1: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу.
5: Но мы перемирие у вас, кажется, не просили, полковник. В подвале вы сидите, а не мы. И если через 20 минут вы не начнете сдаваться по одному с оружием, мы вас как тараканов раздавим. Я выразился понятно, полковник?
1: Понятно.
5: Ну вот, хорошо. О чем тогда говорить?
1: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу. Мы не хотим насилия.
5: Самосуда, если это вас беспокоит, не будет. Я обещаю.
1: Мы хотели бы верить...
5: Слово офицера. Но если через 20 минут вы не сдадитесь, мы расстреляем вас из орудий.
1: Я передам генералу.
5: Ну уж будьте так любезны. Честь имею.
0: Честь-то зачем? Вроде так положено. Пойдем.

0: Ну, вы поняли, чего они хотят, Флюк? Чтобы мы сдались. Выходить по одному с оружием. Иначе через 20 минут они пустят в ход свою артиллерию.
1: Вижу, это на вас подействовало. Вы уже готовы бежать сдаваться, Героберст?
0: Да, Йорген.
1: Нет, этого не будет, Рихард. Пусть капитулируют все. Мы же будем драться до последнего солдата. Нас еще 1500, и у нас много боеприпасов. А пушки они в подвалы не потащат, это пустая угроза. Мы войдем в историю, Рихард. Она сложит легенды. Рядом с именем Зигфрида появится Йорген Флюк. И, к сожалению, Рихард Рейдер. Хотя вы этого вовсе не заслуживаете. Вы слышали о бункере 19 Прим?
0: Да.
1: Там 1000 противогазов. И 150 баллонов с новым газом Диана. Этого достаточно, чтобы отправить на тот свет весь Берлин. Ну не надо, не надо так на меня смотреть, Рихард. Я в своем уме. Я беру вас с собой. В бессмертие. Гордитесь этим. А вот и фрейлин Инге.
0: Инге?
2: Где вы были?
0: Как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Ты не сварила бы нам кофе?
2: Только здесь очень дует. А кофе я уже сварила.
0: Угости нас с Юргеном, пожалуйста.
2: Я сейчас принесу.
1: Слушайте, Рихард, а зачем вам, собственно, Инге? Отдайте ее мне. Вам ведь сейчас впору подыскивать сиделку.
0: А вам, Инге, зачем?
1: Ну, я не могу сидеть без дела. Вот и будет, о ком позаботиться. Кроме того, русские сентиментальны и свято относятся к детям. Это на случай, если мы попадем к ним в лапы. Вот, мол, жена ждет ребенка. Это поможет выпутаться. Ну и еще. Инге старинного рода. Фамильный герб, замок, к тому же 3 миллиона франков в Швейцарии. Недурная сумма, а? Скажите-ка честно, вы ведь держитесь за нее именно ради всего этого, Рихарда?
0: Непостижимо. Вы подслушивали наши разговоры.
1: Я занимаюсь этим уже 10 лет, Рихард. Разумеется, эти 10 лет я слушал не только ваше воркование, но и многие другие интимные беседы. А что из этого? Это ничего не меняет. Ну а кроме того, у Инги такая нежная, бархатная кожа, которую не портит даже это подземелье. А меня замучили прыщи. А я тут как-то подумал. А чего, собственно говоря, вы отправили на тот свет вашу жену, Рихард?
0: Замолчите. Замолчите сейчас же! Как вы смеете?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я же пошутил. Какой вы стали нервный.
2: Ваш кофе, Юрген. Твоя чашка, Рихард.
1: Божественный запах. Кстати, Рихард, я попросил бы вас выпить полчашечки со мною на брудершафт.
0: Спасибо, я не хочу.
1: Это приказ, Рихард. Ну, живо! Берите мою чашку. Пробуйте. Я жду, Рихард. Чего вы боитесь? Это же приготовила Инге.
0: Я не стану пить с вами на брудершафт, Юрга.
1: Считаю до трех, Рихард. На счет три я стреляю. Итак, раз, два. Ну вот и хорошо.
0: Он горячий.
1: Не торопитесь. Кофе надо смаковать. По глоточку. Ну, хватит, хватит. Вы несколько увлеклись, Рихард. Оставьте ко мне. Да, тут одна гуща. Я прошу прощения, фрейлин Инге, но последние события, особенно ваше укрывательство этого русского, разожгли во мне ярость подозрительности. Хороший кофе, фрейлин Инге, хороший. Он напоминает о добрых старых временах. Но нельзя ли попросить у вас еще чашечку? Рихард, как видите, слишком пожадничал и почти ничего не оставил мне.
2: Сейчас, Юрген.
1: Нет, Рихард. Оставлять эту женщину тебе просто нельзя. Она так бледна, бедняжка. Да чего ж ты ее довел? А знаешь, я придумал для тебя выход. Через 5 минут я отправлю тебя с ротой Тауба против русских. На прорыв. На последний штурм.
0: Ты этого не сделаешь, Юрген.
1: Пора, Рихард, и тебе помочь Рейху. А то ты засиделся тут. Закис, надо встряхнуться, надо.
0: Но это же верная смерть.
1: Но это будет зависеть от тебя. И потом, тебя же все равно ждет бессмертие. Наши имена уже стоят рядом, Рихард.
2: Прошу, ваш кофе, Юрген.
1: Благодарю, Инге. А тебе, Рихард, если подумать... Представляется возможность исполнить мечту любого полководца. Умереть в бою. Разве это не заманчиво?
0: Мы же друзья, Юрген. Мы ведь даже выпили на брудершафт.
1: О, кофе превосходен, фрален Инге. Вот видишь, Рихард, я по-доброму просил тебя отказаться в мою пользу от твоего союза с фройлен Инге, давно уже, собственно, изжившему себя. Но ты почему-то не соглашался. Ну хорошо, можно ведь прийти к соглашению и на другой почве. Я не стану посылать тебя сейчас в бой. Но ты здесь, при Инге, скажешь, что отрекаешься от нее. Прекрасный кофе. Ну, Рихард, я жду. Осталась одна минута.
2: Рихард, не бросай меня.
1: 40 секунд.
2: Не бросай меня, Рихард, не бросай.
1: 20, 15, 10, 5.
0: Да.
2: Рихард.
0: Да, да, я...
1: Еще раз спасибо за кофе, Инга. Я думаю, Рихард, что с первой роты я тебя не пошлю. Разве что позже. Ну, я иду. Но я еще вернусь. Да.
0: О, Боже! Инга, ты дала ему яд?

0: Я говорил с Китаенко. Она из госпиталя сбежала раньше времени. Ей вообще нельзя было поднимать тяжелое.
1: Ну да, она сколько вон из сада раненых перетаскала.
2: Кто ж знал.
3: Мог бы поинтересоваться, Матвей Васильевич, не чужие были.
0: Да я ведь прогонял ее отсюда.
3: Я видел, сама не своя ходила. И спросить неловко.
1: Перевязывает и плачет. Но я думал, солдат жалко.
0: Солдат ей тоже жалко было, Семенюк. Я ее вот не пожалел. Дубина стагеросовая.
4: Не переживай, Васильевич. Может, пронесет.
0: Как чувствовал же, гнать надо, гнать. Ну, будто кто меня в спину толкал. А теперь что делать?
1: Ждать теперь, раз она в санчасти.
0: Ждать? Ну, будем ждать. Все равно ведь сидим тут и ждем чего-то. Сколько, кстати, до конца твоего ультиматума немцам осталось, замполит?
3: Да вышло уже время. 20 минут им дано было.
0: Тоже умудрился. 20 минут. Хоть бы час дал.
3: Ничего, пусть поторопятся.
0: Семенюк, я прошу тебя, свяжись с санчастью. Ну, узнай, как она там.
1: А есть, товарищ капитан.
0: Ну, вот что, друзья. Иван, ты иди готовь ребят. Ну, не смотри ты на меня так просительно. Пришлют нам подкрепление. Только вот смотрите. Ночь уже на исходе. А мы обещали, что к утру вычистим гада. А что получается? Получается, видно, что не судьба нам нашу малую победу праздновать. Ну да не привыкать. Терпения у нас хватит. И злости. Попомнят еще они эти часы. Ты как, Иван, злости не растерял? Учти, ее еще и подкопить надо немного. Понял меня?
4: Понял, комбат.
0: В последний раз, Ваня, в последний раз выложимся. А потом суток двое. Отсыпаться будем. А там, черт не шутит, может, и в баньку сходим. Заслужили, думаю, а? Все же Рейхстаг брали. Все же это не кому-нибудь, а нам с тобою такая честь-то выпала. Доходит это до тебя?
4: Доходит, комбат.
0: Ну вот, голос вроде потверже стал. Давай обнимемся, что ли? Только ты мне на плечо-то не очень дави. Ну и все. А теперь иди. Ну, а теперь твой черед, замполит.
3: Что ж, мне все ясно. Пойду ребят подготовлю.
0: Ты на меня не сердись, замполит. Может, обидчивые слова говорил тебе, но это от сердца. Потому как привязался я к тебе. Мы все здесь, как одна семья уже.
3: Да что ты словно прощаешься. Нам с тобой жить да жить еще. И нам, и любимым нашим. Вот увидишь, все выправится, Матвей. Не такие раны залечиваются. Лишь бы победу сейчас добыть.
0: Победу-то мы, Федор, добудем.
5: Орудие к бою! Не подкачай, ребята!
0: Ну, орлы, готовься! Сейчас из сада ударим!
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан, это... Я в санчасть-то дозвонился.
0: Ну что, Семенюк? Что, говори, видишь, к последней атаке готовимся.
1: Так это, ну, товарищ...
5: Комбат! Комбат! Они сдаются! Белый флаг выкинули. Там этот оберст ихний идет сюда с белым флагом.

вместе шли по дорогам, без устали мы, и теперь одолели войну, и, повергнув Рейхстаг от фашистской чумы, мы Европу спасли и страну. Вы рядом сквозь годы идете, касаясь плеча, солдаты свободы, так память о вас горяча. И опять, вспоминая в предутренней мгле дни победы, что так далеки, часовыми покоя,

Стоят на земле обелисков солдатских штыки. Вы с нами, как прежде, и дальше нам вместе идти. Солдаты надежды, чтоб землю от смерти спасти.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть,

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 28. Эдди. В здании суда на Сентер-стрит я отыскал туалет, который не вонял, как штаны Марлона Брандо в апокалипсисе сегодня. Через несколько секунд из крана заструилась холодная вода. Я поплескал себе в лицо и посмотрелся в треснувшее зеркало над раковиной. Настал момент щелкнуть выключателем, как я это называю. Когда ты судебный адвокат, у тебя есть люди, которые полагаются на тебя. Целая куча людей. И один из них доверил тебе всю свою жизнь. Ты не можешь позволить своему собственному дерьму встать у тебя на пути. Ты должен найти способ отключиться от этого, чтобы спокойно выполнять свою работу. У тебя заболел ребенок? Щелкни выключателем. Банк только что отобрал у тебя дом? Щелкни выключателем. Ты болен, у тебя депрессия, ты алкоголик, тебя гложет черная тоска, которая разъедает тебя до костей? Щелкни выключателем и выруби все это нахрен. Ты должен уметь отгородиться от всего этого дерьма, избавиться от него. С головой погрузиться в игру. Если ты этого не сделаешь, то никогда себе этого не простишь, а твой клиент уже точно тебя не простит. Надув щеки, я резко выдохнул, вытер лицо бумажным полотенцем и щелкнул выключателем. Это был первый день слушаний. Моей первоочередной задачей было остановить их, вышибить судью из его кресла и перенести слушание на пару-тройку месяцев. Мне требовалось время, чтобы привести в порядок голову и спокойно во всем разобраться. Это была рискованная игра, но я должен был избавиться от этого судьи. В зал я немного запоздал. Тот уже был приспособлен для совместного судебного разбирательства. С левой стороны находился стол обвинения, за которым сидели Драйер и его подручные. Справа два стола защиты, расположенные бок о бок всего в футах в шести друг от друга. За первым из них уже сидели Гарри с Софией. Оставалось еще два свободных стула. Один для меня, другой для Харпер. Я попросил оставить это место пустым, и Гарри не стал возражать. Кейт Брукс, ее следователь Блок и Александра расположились за другим столом защиты. Все столы были обращены к судейской трибуне, а присяжные сидели справа от них. С левой стороны зала, рядом со свидетельской трибуной, был установлен большой проекционный экран. Сейчас он был белым и пустым. Я занял свое место рядом со своей клиенткой. Она протянула мне руку, я взял ее и слегка сжал. Это был самый ободряющий жест, на который я сейчас был способен.
2: «Вы неважно выглядите», — заметила София.
1: «Я в полном порядке, не волнуйтесь. Я просто много работал над вашим делом, вот и все». Ответом мне была деланная улыбка, возникшая у нее на губах, которые тут же плотно поджались. София стиснула мне руку, чтобы подбодрить меня. Я не смотрел ни на Кейт, ни на Драйера. Пришло время вступить в игру, и нельзя было ни на что отвлекаться. Казалось, будто голова у меня залита цементом, и если я не буду держать ее прямо, то она упадет на стол и расколется.
3: «Всем встать!»
1: — приказал пристав, и в зал вошел судья Стоун. Черная мантия развивалась у него за спиной, словно крылья какой-то хищной черной птицы. Лицо у него сморщилось, а нос и губы вытянулись, когда он хмуро нацелил их на нас с Гарри. Места для публики были до отказа заполнены простыми гражданами, журналюгами и телевизионщиками. Все мужчины и женщины в зале суда дружно поднялись, выпрямились, словно по стойке смирно, отвечая на призыв пристава при появлении достопочтенного судьи Стоуна. София тоже встала, как и вся команда обвинения, как и Александра, Авелина, Кейт и Блок. Они продолжали стоять, пока судья не поднялся на свое место, где расправил мантию на животе и коротко склонил голову. Стоять, когда судья входит в зал суда и выходит из него, является знаком уважения. Мы с Гарри даже не оторвали задницы со своих мест. Ни на один чертов дюйм. Стоун это заметил и глянул на меня так, словно я был самым отъявленным подонком на земле. Во взгляде его сквозило презрение. Он сел, сверля меня взглядом. Позади нас послышался шорох одежды и скрип скамеек с мест для публики и скрежет ножек стульев по полу со стороны столов защиты и обвинения, когда обе команды усаживались на свои места.
3: «У вас что-то с ногами, мистер Флинн?»
1: — осведомился Стоун. Я медленно встал, выпрямившись во весь рост, и ответил. «Абсолютно ничего, Ваша честь».
4: «А у вас, мистер Форд?» «Обе ноги в прекрасной физической форме, Ваша честь», — отозвался Гарри. «Понятно. Ну что ж, тогда, я думаю, мне придется обсудить этот вопрос с дисциплинарным комитетом коллегии адвокатов».
5: «Как бывший судья, я являюсь одним из председателей упомянутого дисциплинарного комитета», — просветил его Гарри. «Вы хотите подать мне жалобу прямо сейчас или отправить ее по электронной почте чуть позже? Хотя не то, чтобы это имело особое значение».
1: «Думаю, ему следует написать ее сейчас, если у него есть карандаш под рукой», — произнес я, обращаясь к Гарри. Медленно и со всей грацией, на которую он был способен, судья Стоун поднялся на ноги. Пока он стоял, лицо у него из серого стало розовым, а затем приобрело оттенок, близкий к пунцовому.
4: «Я еще никогда не...»
1: Он был слишком зол, чтобы говорить. В уголках его дрожащего рта вскипели белые пузырьки слюны. Я глянул на Гарри, и он ответил мне таким же взглядом. Получилось.
6: «Ваша честь», — воскликнул Драйер. «Может, лучше отложить обсуждение данного вопроса? Есть и более насущные проблемы, чем пренебрежение мистера Флина к данному суду. Мы не хотели бы давать ему повод для необоснованных обвинений в предвзятости, которые он может вам выдвинуть».
1: «Блин». Гарри вздохнул. «Почти получилось. Наш план заключался в том, чтобы побудить Стоуна сорваться. Предохранительный клапан у него совсем слабенький, как и у всех расистов и фанатиков. Всего одно слово против Гарри или меня, и мы немедленно подали бы ходатайство об отводе Стоуна от судебного разбирательства на основании его предвзятости. Он это ходатайство явно отклонил бы, тем самым дав нам шанс на немедленную апелляцию, которая была бы успешной. Ни один апелляционный судья не стал бы рисковать, отправляя обвиняемого на судебное разбирательство к потенциально предвзятому судье, потому что в случае вынесения обвинительного приговора тот сразу же обратится в вышестоящий апелляционный суд с жалобой не только на судью первой инстанции, но и на апелляционного судью, допустившего продолжение судебного разбирательства. Если бы ходатайство о назначении нового судьи было удовлетворено, любой другой судья, кроме Стоуна, разделил бы судебные процессы, предоставив Софии равные шансы с Александрой. Драйер прочухал нашу игру и вывел квотербека из строя прямо перед тем, как тот успел сделать подачу. Вот же черт, однако же быстро он соображает. Я убедился, что больше не стоит его недооценивать. Глаза судьи Стоуна понимающе сузились. Он понял, что Драйер предостерег его. Хоть и не сразу, но до Стоуна дошло. Он опустился обратно в кресло и сказал.
4: «Если будут еще какие-либо выходки или эпизоды неподчинения, я передам это вышестоящему судье, и он сможет разобраться с вами обоими после данного разбирательства. Это понятно?»
1: Мы с Гарри кивнули. Я шепнул Софии, что наша попытка отстранить судью и разделить процесс не увенчалась успехом. Шаг изначально был рискованный, и она это оценила. Мы просто делали все, что в наших силах. Она знала о возможных рисках, и мы решили, что дело того стоит, учитывая, что основной риск для Софии заключался в совместном судебном разбирательстве. По крайней мере, теперь Стоун осознавал опасность обвинения в предвзятости. Он должен восприниматься справедливым по отношению к защите, чтобы дистанцироваться от любых подобных обвинений. Легкого пути у нас не будет, но Стоун все-таки постарается отнестись к заявлениям нашей клиентки непредвзято, а не исключено, что и предоставит мне большую свободу действий при встречных допросах. В этой игре еще ничего не потеряно. Стоун никогда не был нашим союзником. Более того, если в вашем углу ринга судья Стоун, то вам, скорее всего, стоит хорошенько присмотреться к самому себе.
4: «Пристав, давайте пригласим присяжных. Пора начинать судебный процесс», — сказал судья.
1: Дверь справа от нас открылась, и в зал вошли члены жюри. Составом жюри я был вполне доволен, когда мы завершили отбор на прошлой неделе. Мне казалось, что это справедливые люди, настолько беспристрастные, насколько я мог только пожелать. Мужчины и женщины, и верующие, и нет. У всех было разное происхождение, карьера и этническая принадлежность. Чье-либо происхождение меня никогда не заботило. Все они были американцами, обычными людьми, на которых сейчас легло тяжелое бремя. Только они могли решить исход этого дела. Я просто должен был приложить все усилия к тому, чтобы их решение было таким, какое мне требовалось. Драйер встал и представился. Одет он был скромнее, чем обычно. Выглядел официально и просто. Серый костюм, белая рубашка и темный галстук. Орудие на службе у государства.
2: «Господа присяжные», — начал он, — «я благодарю вас за вашу службу в ходе этого слушания. По окончании рассмотрения этого дела я попрошу судью освободить всех вас от необходимости исполнять свой гражданский долг в качестве присяжного заседателя до конца вашей жизни. Нет никаких сомнений, это дело изменит вас. В этом зале суда вы увидите образы, которые будут преследовать вас во сне. Вы никогда уже не станете прежними, потому что в течение следующих нескольких дней вы будете находиться в присутствии зла. Перед вами две женщины, сестры. Взгляните на них, пожалуйста».
1: Краем глаза я заметил, что Гарри подался вперед, внимательно наблюдая за присяжными. Я тоже попытался сосредоточиться на их лицах. Я хотел знать, задержался ли кто-нибудь из них взглядом на ком-нибудь из подсудимых. Пока что внимание присяжных было сосредоточено в основном на Софии. Ее сестра, одетая в черный деловой костюм, подчеркивающий ее загар, с зачесанными назад светлыми волосами, выглядела уверенной в себе женщиной-профессионалом. Еще до того, как наступил этот день, я собирался попросить Харпер походить с Софией по магазинам и подобрать ей наряд специально для суда. Я знал, что иначе София никогда этим не озаботилась бы. Ее собственный внешний вид нисколько ее не волновал, ровно как и ряды шрамов у нее на предплечьях. Когда Харпер не стало, я забыл поговорить с Софией о том, в чем лучше явиться в суд. Вот что происходит, если вовремя не щелкнуть выключателем. На Софии были черные брюки и черный же свитер с длинным рукавом. Ее темные волосы резко контрастировали с бледной кожей. Александра выглядела так, словно недавно спустилась с трапа частного самолета после плодотворной деловой встречи в Париже, а София словно только что вернулась с собрания анонимных алкоголиков. «Обвинение представит вам доказательства, которые связывают обеих женщин с жестоким убийством их собственного отца, крупного мецената и государственного деятеля, бывшего мэра Нью-Йорка Фрэнка Авелина. А теперь внимательно посмотрите на этих женщин, которые хладнокровно убили Фрэнка Авелина, своего собственного отца».
7: Драйер позволил этим последним словам повисеть в воздухе, чтобы присяжные сумели без спешки дать подсудимым свою первую оценку. Судя по выражениям их лиц, увиденное не привело их в особый восторг, а меньше всего София.
2: «Эти сестры обвиняют друг друга в убийстве собственного отца. Они наверняка попытаются поставить под сомнение доказательства обвинения, но доказательства в этом деле не могут лгать. Наши эксперты и специалисты по осмотру мест преступления неопровержимо связывают с этим убийством обеих женщин. Мы продемонстрируем вам эти доказательства. И это только ваша задача – дать им должную оценку, принять свое собственное решение и вынести вердикт».
1: Для присяжных все в этом деле было пока что внове. Они еще не слышали никаких свидетельских показаний, еще не успели заскучать или быть сбитыми с толку экспертами, они не беспокоились о том, когда же дело будет наконец завершено, и они смогут вернуться к своей работе и обычной жизни. Все присяжные сосредоточили свое пристальное внимание на Драйере. И он в полной мере использовал каждую секунду этого внимания.
2: 4 октября прошлого года из кухонного держателя был вытащен нож. Кухонный нож длиной 12 дюймов, изготовленный из хорошей стали. Тот, что не раз использовался для приготовления семейных блюд. Примерно такой же, какой может найтись дома у каждого из нас. Этот окровавленный нож был обнаружен в спальне, с отпечатками пальцев обеих подсудимых. Обвинение допускает, что отпечатки могли попасть на нож и при обстоятельствах, никак не связанных с убийством, но это может быть и не так. Это уж вам решать. Что не подлежит сомнению, так это то, что указанный нож был принесен в спальню Фрэнка Авелина, после чего одна из подсудимых, или сразу обе, сотворили с ним вот это.
1: Драйер отошел обратно к столу обвинения, и большой экран осветился под лучом проектора. Присяжным не положено раскрывать рта. Обычно они хранят молчание. Но эти посмотрели на экран и уже больше не смогли хранить молчание. Одна из присяжных, женщина средних лет, работавшая в сфере домашнего дизайна, вскрикнула, прикрыв рукой рот, а затем и глаза. Ругательства, вздохи,
7: Даже приглушенный вскрик вырвался у одного из присяжных, но я не мог разобрать, у кого именно. На экране был натуральный ад. Фрэнк Авеллино лежал на спине на окровавленной кровати в своем смертном одре. Рубашка его была разорвана и свисала клочьями, как будто разъяренный медведь вцепился в него когтями. У него больше не было лица. Только масса тканей, обнаженные кости и зубы. И у него не было глаз. Только что-то похожее на темно-красные бильярдные шары в глазницах. На одежде обеих подсудимых обнаружена кровь жертвы. Опять же, это может объясняться и тем, что одна из них прикасалась к нему или пыталась привести его в чувство в той темной спальне, не понимая, что он мертв. Вам решать, принимаете ли вы такое объяснение. Одна из подсудимых или обе сразу убили этого человека. Исходом этого дела должно стать то, что должна быть осуждена по меньшей мере одна из них. Но оно может закончиться и осуждением обеих. Улики против Софии и Александры Авеллино совершенно очевидны. Дрейер сделал паузу, указал на фотографию и завершил свою речь торжественным финальным аккордом. «Я знаю, что некоторые из вас не верят в Бога, и в зале суда это не имеет абсолютно никакого значения. Но я отказываюсь поверить в то, что любой из вас, взглянув на Фрэнка Авеллино, может сказать, что не верит в зло. Дамы и господа, зло присутствует прямо в этом зале, вместе с вами, прямо сейчас. Не позвольте ему безнаказанно выйти сухим из воды».
1: Глава 29. Кейт. Взяв ручку с синими чернилами, Кейт сделала себе пометку в своем желтом блокноте. Дрейер — эпатажник. Он использует насилие в этом преступлении в своих интересах, играет на эмоциях присяжных, воспользуйся этим. Поднявшись из-за стола, она стала слушать, как судья Стоун представляет ее присяжным в качестве адвоката Александры Авеллино. Речь, которую она так долго репетировала, накрылась медным тазом. Кейт зарубила ее, еще слушая Дрейера. Требовалось придумать какие-то другие ходы, и она решила бить обвинение его же собственным оружием. Наконец Кейт вышла из-за стола и молча направилась в процессуальную зону суда. Располагалась-то в самом центре судебного зала, эквивалент круга подачи на стадионе Янки. Переплела пальцы и дала рукам свободно упасть вниз. Встала лицом к жюри, немного выждала, а затем повернулась к судье.
8: «Ваша честь, при всем моем уважении, я думаю, что присяжные на данный момент уже достаточно насмотрелись на это изображение».
1: Стоун нацелился указательным пальцем в Дрейера, и один из его помощников сразу же выключил проектор, превратив экран в пустой белый холст. Облегчение, отразившееся на лицах некоторых присяжных, было отрадно видеть. Именно такого момента Кейт и ждала, чтобы обратиться к жюри. Ведь, получается, это она избавила их от кошмара на экране. Дрейер хотел, чтобы эта картина буквально выжглась на сетчатке у каждого из присяжных, но он слишком уж долго держал ее на виду, и Кейт воспользовалась этим в своих интересах. Так она и планировала все разыграть. Принимать все подачи Дрейера и либо выбивать мяч в аут, либо перекидывать его прямиком к клиентке Эдди.
8: «Господа присяжные, меня зовут Кейт Брукс. Я имею честь представлять здесь Александру Авеллино».
1: Кейт умолкла и посмотрела на Александру. Картина на экране довела ее клиентку до слез. Александра сидела, откинув голову, и по лицу у нее текли слезы, которые она промакивала носовым платком. Кейт помолчала еще немного. Она хотела, чтобы присяжные увидели горе ее клиентки, впитали его в себя точно так же, как эту адскую фотографию обвинения.
8: «В этом деле вы столкнетесь с целым множеством косвенных улик. Моя клиентка находилась в доме, когда был убит ее отец. Обнаружив тело, она в панике позвонила в полицию и спряталась в ванной, опасаясь, что сестра убьет и ее. Все эти обстоятельства мне не нужно доказывать. Они изложены черным по белому в расшифровке ее телефонного звонка в полицию по номеру 911. Прямо перед этим звонком она попыталась спасти своего отца, обнаружив его окровавленным и растерзанным на части, лежащим на кровати. Александра не зло. Здесь она жертва. Кейт опять сделала паузу, оглядела присяжных и увидела, что некоторые из них кивают. Пока что все шло лучше, чем она ожидала. А сейчас пора заканчивать, причем на высокой ноте. Детство и юность Александры были омрачены потерей близких ей людей. Она потеряла мать, а затем и мачеху при трагических обстоятельствах. Теперь, когда не стало ее отца, моя клиентка считает, что у нее больше не осталось семьи. Ее сестра теперь ей уже не родня. Она забрала у Александры все. В этом зале находится всего одна убийца, дамы и господа. И это человек с историей тяжелых психических расстройств, с документально подтвержденной историей использования ножей, членовредительства, наркомании и правонарушений. Убийца предстал перед судом. Этим убийцей является София Авелина. И ваш долг перед моей клиенткой, как перед жертвой, оправдать ее и отправить ее сестру туда, где она больше никому не сможет причинить вреда. Кейт снова сделала паузу и отметила улыбки, кивки и внимание, с которым присяжные смотрели на нее. Контакт начинал понемногу налаживаться, и это было отличное начало. Бросив взгляд на блок и увидев, что ее подруга сидит с выражением полного восхищения на лице, Кейт вернулась на свое место. Блок наклонилась к ней. «Просто потрясающе!»
2: «Спасибо вам», — прошептала Александра, обняв Кейт со слезами на глазах.
8: Присяжные, которые наблюдали за каждым моментом этого действа, повернулись к Софии и Эдю Флину с чем-то похожим на уничижение в глазах. Глава 30. Эдди. Мне никогда еще не доводилось вставать, чтобы произнести свою вступительную речь перед столь враждебно настроенными присяжными. Они даже не смотрели на меня. Они сосредоточились на Софии. Она была похожа на кролика, оказавшегося посреди дороги в свете надвигающихся фар, застывшего и дрожащего в ожидании, когда его раздавят в лепешку. Я сказал ей, что все в порядке, и Гарри похлопал ее по рукам. Она распластала обе руки с растопыренными пальцами на столе, одну поверх другой. Пальцы у нее дрожали. Гарри пытался унять их дрожь, хотя на самом-то деле прикрывал их своей ладонью. Беспокойство Софии можно было перевести как страх. Страх человека, который совершил что-то ужасное и которого только что за этим застигли. В процессуальную зону я выходить не стал. Кейт только что проделала с нами такой номер, и членам жюри она явно понравилась. Так что я не хотел каких-либо сравнений в головах у присяжных. Вместо этого подошел прямо к ним и остановился всего в паре футов от первого ряда. Засунул руки в карманы и задумался о том, что собираюсь сказать. Речь у меня была заготовлена, но сейчас она звучала у меня в голове плоско и невыразительно. Я не мог ее использовать. Требовалось придумать что-то новое. Кейт села на хвост Драйеру, и каждое его замечание по этому делу собиралось перенаправить на Софию. Легких путей не было. Присяжным в этом деле рассказывали историю, и прямо сейчас им понравилась та, которую они только что выслушали. Моя история должна быть другой, должна быть лучше. Кто расскажет лучшую историю, тот и победит. Я прочистил горло и не спеша посмотрел в глаза нескольким присяжным. Это были люди, которых я отобрал за последние несколько дней. 7 женщин, 5 мужчин, а еще запасные, 1 мужчина и 1 женщина. Большинство женщин в жюри были как минимум лет на 10 старше Софии. Все они работали. Уборщица, водительница развозного фургона, повариха, горничная в отеле, менеджер кофейни, училка на пенсии. Единственная из присяжных женского пола, которая была примерно на год младше Софии, училась в Нью-Йоркском университете. По крайней мере, она выдержала мой взгляд без вызова и пренебрежения. Судя по всему, эта присяжная еще не определилась. Мужская часть жюри тоже представляла собой сборную солянку. Разнорабочий, телемаркетолог. Звучит круто, хотя выяснилось, что этот малый просто садится за телефон и обзванивает первых попавшихся людей, пытаясь втюхать им всякие товары и услуги. Веб-дизайнер,
7: и двое начинающих актеров, обслуживающих столики в сетевых ресторанах в ожидании, когда им позвонит мистер Спилберг. Меня так и подмывало повторить выбранную Кейт линию защиты. Какой бы удар они с Драйером мне не нанесли, я всегда мог ответить им тем же. Кейт, несмотря на свою неопытность, оказалась настоящим самородком. Пожалуй, даже более серьезным противником, чем Драйер. Потом я повернул голову к Александре. И присяжные проследили за моим взглядом. Чтобы спасти Софию, мне надо было уничтожить Александру. Этого требовала моя работа. Если присяжные поверят Александре, значит, София в беде. В довершение всего я верил в свою клиентку, что делала убийцей Александру. Я должен был сделать все возможное, чтобы уничтожить ее. Невиновный должен выйти на свободу. Виновные должны быть наказаны. В совместном судебном разбирательстве этим принципом можно лишь подтереться. Единственным реальным оппонентом является обвинитель. На нем лежит бремя доказывания вины вне всяких разумных сомнений. Если вы упустите это из виду и затеете войну со своим коллегой, тот начнет отбиваться, и вы уничтожите друг друга на глазах у присяжных, которые неизбежно решат, что вы оба лжете. И все это время обвинитель сидит, задрав ноги, и время от времени подливает масло в огонь, чтобы противники, не дай бог, не остыли. Затеять поединок с Кейт Брукс – лучший способ проиграть это дело. Я верил, что София невиновна, и единственное, что меня заботило на данный момент – как добиться ее оправдания. Для этого мне требовалось максимально сосредоточиться на Драйере и игнорировать Александру. Последняя вытерла покрасневшие припухшие глаза, в которых поблескивали слезы. Со своим деловым костюмом, ухоженными ногтями и 500-долларовой стрижкой она выглядела как любая другая успешная и привлекательная манхэттенская дамочка. Она не была похожа на убийцу и явно дергалась. Одна рука ее потянулась вперед, и я увидел, как Александра коснулась стола защиты, после чего принялась водить по его деревянной поверхности указательным пальцем, описывая маленькие концентрические круги. «Нервы», — предположил я. Оглянувшись на Софию, я вновь увидел молодую женщину, испытывающую сильную боль и просто пытающуюся держать себя в руках. Я не мог выполнять работу и прокурора, и защитника. Это просто не мое. «Дамы и господа присяжные заседатели, в этом деле я представляю Софию Авелина. Как и Александра, она тоже потеряла отца. Я не стану говорить вам, что убийца находится в этом помещении. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Единственные люди, кто может вынести решение по этому делу, это вы. Каждый из вас в ходе этого судебного разбирательства выслушает доказательства, а потом примет решение касательно вердикта. Я не обязан доказывать вам, что Александра убийца, равно как и не обязан доказывать невиновность моей клиентки, и любой, кто считает иначе в этом деле, будь то мисс Брукс или мисс Драйер, ну что ж, они ошибаются. Доказать свою правоту должно обвинение. Хотя знаете что? Обвинитель не собирается объявлять вам, кто убил Фрэнка Авелина. Мистер Драйер представит доказательства того, что это могла быть любая из подсудимых, и оставит решение на ваше усмотрение. Я говорю, что этого недостаточно, господа присяжные. Вы не можете заполнить пробелы для обвинителя. Он может сказать, что убийство совершили обе женщины, но почему же тогда они с самого начала обвиняли друг друга и вызвали друг на друга копов? Я сделал паузу и шагнул вперед, чтобы оказаться еще ближе к присяжным. Пока что все получалось. Я задал им вопрос, и вопреки всем моим надеждам, некоторые из них действительно задумались над ним. Мне требовалось, чтобы они думали, подвергали все сомнению, а не слепо следовали фактам от других участников процесса. «Это ведь не имеет смысла, не так ли?» Двое присяжных помотали головами. «Возможно, одна из женщин в этом зале действительно убила Фрэнка Авелина, но прокурор не собирается говорить вам, которая из них. Он хочет, чтобы по возможности осудили обеих. Однако, я думаю, вы понимаете, что это невозможно». И если обвинение, вне всяких разумных сомнений, не докажет, кто конкретно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны сделать только одно, дамы и господа. Вы должны вынести оправдательный вердикт. И что касается данного дела, я прошу вас только о двух вещах. Внимательно ознакомьтесь с доказательствами. И если к концу слушаний вы не будете уверены, кто именно убил Фрэнка Авелина,
8: Тогда вы должны оправдать обеих подсудимых, поскольку обвинение не смогло доказать свою правоту и как следует обосновать свое мнение. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на всех вас. Я сел. В лучшей форме, чем когда только встал. Некоторые из присяжных как следует подумают и оценят дело должным образом, и это все, о чем я мог только мечтать. София наклонилась ко мне со слезами на глазах и решимостью на лице.
2: «Моего отца убила Александра. Я хочу, чтобы вы проследили за тем, чтобы она поплатилась за это. Не поступайте так».
8: «София, я пытаюсь спасти вашу жизнь. Позвольте мне делать свою работу». Она моргнула, и слезы упали на бумаге, разложенные на столе.
2: «Он был моим отцом. Она убила его. И должна заплатить за это».
8: Глава 31. Кейт. Вступительная речь Эдди удивила Кейт. Она была уверена, что он собирается взорвать какую-нибудь сенсацию в центре зала суда и посмотреть, как это полностью развалит ее защиту. Он этого не сделал. Флинн не собирался преследовать Александру. Это была рискованная стратегия, но вполне разумная. Основывалась она на том, что присяжные серьезно отнесутся к своей присяге и решат, что если так и не получается определить, кто из сестер настоящий убийца, Александра или София, то должны вынести оправдательный вердикт обеим. Формально говоря, довод довольно веский. Блок прошептала. «Он хорош, но ничего у него не выйдет».
2: «Почему?»
8: — спросила Кейт. «Присяжные видели эту фотографию с Фрэнком. Если они сочтут, что это сделала одна из сестер, то не покинут этот зал, пока кто-нибудь не заплатит за это». Кейт кивнула, а затем увидела, как Драйер встает и вызывает своего первого свидетеля.
9: «Детектив Брэд Сомс», — представил его обвинитель.
8: Кейт пролистала свой блокнот в поисках записей, отмеченных розовыми липучими закладками. Пока искала нужные страницы, услышала, как Сомс выходит вперед. Она узнала его с той ночи убийства, когда только познакомилась с Александрой в допросной. Тогда на нем была реально жуткая желтая рубашка. Рубашка была настолько ужасной, что прочно застряла в голове. Настолько отстойная она была. Сомс был высок, лет 55, с густыми сидеющими волосами. Желтой рубашке был предоставлен выходной. Но замена выглядела не намного лучше. На нем были темно-синий костюм и зеленая рубашка с галстуком в бело-голубую полоску. Смотрелся этот ансамбль несколько диковато. Кейт даже подумала, уже не дальтоник ли он. Когда Сомс поднял со стола Библию, Кейт заметила на безымянном пальце его левой руки вдавленный беловатый след. До совсем недавнего времени детектив постоянно носил обручальное кольцо. Логично, ни одна супруга не позволила бы своему мужу выйти из дома в подобном костюме и галстуке. Как только Сомса привели к присяге, судья Стоун предложил ему сесть, а затем не спеша убедился, что у детектива есть вода и все остальное, что ему требуется, чтобы удобно устроиться на свидетельской трибуне. Чтобы дать свидетелю немного освоиться, Драйер задал ему несколько простых вопросов касательно стажа службы в полиции и его опыта в качестве детектива. Опыта Сомсу было не занимать. Он проработал в отделе убийств почти 15 лет. Это было его далеко не первое судебное родео.
9: «Детектив, как и при каких обстоятельствах полиция впервые узнала об этом преступлении?»
8: Перешел к делу Драйер.
10: «Обе обвиняемых позвонили в службу 911 со своих мобильных телефонов», — ответил Сомс.
8: Произнося эти слова, он повернулся к присяжным, адресуя им свой ответ. Он не улыбался, даже не пытался выглядеть дружелюбным по отношению к ним. Сомс показался Кейт честным полицейским, который оказался здесь, чтобы просто выполнять свою работу и рассказывать все как есть. Не свидетель, а просто мечта с точки зрения обвинения.
9: «Ваша честь, я думаю, что в данный момент было бы разумно дать присяжным послушать эти звонки в службу спасения», — предложил Драйер.
11: «Я согласен. А как вы, детектив, не против?»
8: — отозвался судья. Кейт никогда еще не видела, чтобы судья был настроен настолько прополицейски. «Ты можешь получить сколько угодно высокие оценки на экзамене в адвокатуру,
7: Можешь знать на зубок все законы и прецеденты и успешно пройти через все инсценированные судебные процессы, которые тебе там устраивают, но ничто не подготовит тебя к чему-то подобному. Даже если твои аргументы абсолютно точны с точки зрения фактов и закона, ты все равно можешь проиграть перед предвзятым судьей. Таким был теперь реальный мир. Драйер дал знак одному из своих ассистентов, а Кейт отложила ручку и прислушалась, пока с громким «пум» не включилась система громкой связи и не стала проигрываться первая запись. Это был вызов, сделанный Александрой. Блок открыла скоросшиватель и принялась читать расшифровку параллельно с аудиозаписью. Александра натужно сглотнула и закрыла глаза, услышав свой собственный голос и страх, который сквозил в каждом ее слове, как толстая золотая жила в гранитной скале. Присяжные тоже слушали, и Кейт внимательно наблюдала за ними. Они впитывали каждое слово. Запись драматично оборвалась, когда диспетчер потерял Александру на линии, не зная о ее судьбе. «И второй звонок, пожалуйста», — попросил Драйер. Это был вызов Софии, который поступил в службу 911 почти через минуту после звонка Александры. Дрожь в голосе Софии показалась Кейт вполне реальной. Если б ей пришлось оценивать оба звонка, она бы сказала, голос Софии по телефону был более напуганным. Закрыв скоросшиватель с расшифровками обоих звонков, Блок скрестила руки на груди и откинулась на стуле, наверняка придя к такому же выводу. Голос Софии звучал более правдоподобно. Впрочем, Кейт не сомневалась, что страх ее клиентки в тот момент тоже был вполне реальным. Это просто означало, что София лучше умела притворяться. «Детектив Сомс, вас вызвала на место происшествия группа быстрого реагирования полиции Нью-Йорка?»
12: «Да», — ответил тот. «Бойцы группы уже оцепили дом и непосредственно место преступления. Учитывая, что обе находящиеся в доме женщины были все в крови и обе утверждали, что убийство совершила другая, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, взяли обеих под стражу. Когда я сам прибыл туда, обе подсудимые уже были задержаны, и им зачитали их права. Затем я поговорил с обеими женщинами».
7: Ручка Кейт, которая летела над блокнотом, фиксируя каждое слово показаний детектива Сомса, внезапно замерла на месте. До этого он не сообщал о каких-либо разговорах с обвиняемыми на месте преступления. Этого не было в его письменных показаниях, предоставленных защите. Это было что-то новенькое. Она бросила взгляд на Эдди и увидела, как у него сжались челюсти и заиграли желваки. Он тоже не ожидал чего-то подобного. Они с ним оба оказались на неизведанной территории.
2: «С кем из сестер вы поговорили первой?» — спросил Драйер.
12: «Я поговорил с Александрой Авелина».
2: «И что она вам сообщила?»
7: Прежде чем отвернуться от Драйера и огласить свой ответ присяжным, Сомс мельком глянул на Кейт. Она сразу же поняла, что дело плохо.
12: «Могу я свериться со своими записями?» — спросил он.
7: Судья и Драйер кивнули. Сомс полез в карман пиджака и достал свой рабочий блокнот. Копию записи в нем Кейт не предоставили, и она сомневалась, что Эдди их тоже видел.
12: «Александра сказала: арестуйте эту суку. Она убила моего отца, она убьет меня. Я записал это, а затем поговорил с Софией Авелина».
2: «И что сказала София Авелина?»
12: «Она сказала, вы должны арестовать Александру, это ее рук дело, она зло, она разрушила всю мою жизнь».
7: Драйер кивнул. Все оказалось не так плохо, как поначалу подумалось Кейт. Обвинения вроде как отменяли друг друга, но только пока что.
2: Прежде чем

0: Он выступает здесь не в роли свидетеля-эксперта». Кейт уже согнула колени, собираясь опуститься на свое место. Ее возражение было четким, точным и стопроцентно обоснованным, когда она услышала ответ судьи Стоуна. «Отклоняется». Кейт опять выпрямилась. «Ваша честь, свидетель высказывает предположение касательно...»
1: «Мисс Брукс», — перебил ее Стоун, — «я понимаю, что вы не слишком хорошо знакомы с судебной процедурой, но решение касательно вашего возражения принято окончательно и обжалованию не подлежит. Это очень опытный детектив из отдела по расследованию убийств, который, вне всякого сомнения, присутствовал на сотнях мест серьезных преступлений и беседовал с тысячами людей на этих местах в течение своей выдающейся карьеры. Если он желает высказать свое мнение по этому вопросу, суд это только приветствует».
0: Кейт почувствовал себя пятилетней соплячкой. Знать правила и ожидать, что судья будет соблюдать их в реальном мире, это две совершенно разные вещи. Ей придется быстро учиться.
2: «Простите, детектив, не могли бы вы повторить свой ответ?» — попросил Драйер.
0: «Да. Всякий раз, когда мы разговариваем с родственниками жертвы, они, по моему опыту, обычно хотят знать, жив ли еще близкий им человек. И неважно, насколько серьезно он ранен, это всегда первое, о чем они спрашивают. Они очень надеются, что их любимый человек все-таки выжил. В данном случае было необычно, что никто из сестер не спросил, жив ли еще Фрэнк. Очень необычно. Я думаю, это потому, что обе уже знали, что он мертв».
2: «При обоих звонках в службу спасения они сообщили, что на их отца напали. Они не сказали, что он мертв, это верно?»
0: «Верно. Они также должны были знать, что все звонки в службу 911 в обязательном порядке записываются».
2: «А во время этих звонков они говорили, что требуется медицинская помощь?»
0: «Да, обе просили прислать скорую».
2: «И все же не спросили о состоянии своего отца, когда прибыли полиция и скорая. Почему так?»
0: «Потому что уже знали, что он мертв», — ответил Сомс.
2: «Как вы думаете, почему они знали, что он мертв?»
0: «Один из способов это узнать — проткнуть ему оба глаза 12-дюймовым ножом. Этого вполне достаточно».
2: Кейт выступила с возражением, и на сей раз судья кивнул. «Давайте продолжим, хорошо? Я бы хотел, чтобы на экран вывели фото Е38, пожалуйста», — попросил Драйер.
0: Вскоре на экране появилась очередная картинка из фильма ужасов. Более общий снимок обезображенного трупа Фрэнка Авелина, лежащего на спине в собственной кровати.
2: «Не могли бы вы описать нам место происшествия, детектив?»
0: «Это главная спальня на втором этаже дома покойного на Франклин-стрит. Фотография сделана от двери, выходящей в коридор. Когда прибыла группа быстрого реагирования, свет в этой комнате не горел. Они включили его, когда увидели темные пятна на ковре вокруг кровати. Вы можете видеть на нем множество следов. Одни из них принадлежат патрульному Джейкобсу, на нем были стандартные форменные ботинки полиции Нью-Йорка. Подошва характерная, поэтому мы можем легко отличить их на подобном месте преступления. Джейкобс пощупал пульс у жертвы, но не обнаружил его. Другие кровавые следы, окружающие кровать, принадлежат Софии Авелина и Александре Авелина».
2: Внимание присяжных было сосредоточено на Сомсе, и лишь немногие из них время от времени бросали взгляд на фотографию на экране. «Не могли бы вы описать, в каком состоянии находилось тело Фрэнка Авелина, когда вы прибыли туда?»
0: Откашлявшись, Сомс отпил глоток воды, прежде чем заговорить. Как будто готовился к тому, что вот-вот должно произойти. «Мой напарник, детектив Айзея Тайлер, мы вместе уже 5 лет и кое-что повидали на своем веку. Но только не нечто подобное. Тайлер увидел тело и был вынужден покинуть комнату. От крови и тела исходил очень сильный запах. Мы уже привыкли к этому, но не привыкли видеть столь обширные раны на теле жертвы. Сначала я подумал, что жертва застрелена в упор из дробовика. Затем, подойдя ближе, увидел, что это не огнестрельное ранение. Это были отдельные удары ножом с длинным лезвием. В основном колотые раны, и насчитав около 40, я сбился со счета. Имелись также и резанные раны. Как вы здесь видите, у жертвы отрезана часть носа. Есть горизонтальные порезы поперек горла и...»
2: Сомс на секунду примолк, опустил взгляд, а затем опять поднял его и продолжил.
0: «И грудины. В обеих

0: глазных впадинах колото-резанные раны, а в глазах были кровоизлияния с бильярдный шар из-за обширных повреждений. Мне показалось, что любое из этих ранений могло оказаться смертельным. Тем не менее, убийца продолжал увечить уже мертвое тело. Также были обнаружены еще две раны, имеющие важное значение для следствия.
1: Какие именно?
0: Прежде всего, ножевое ранение в грудь, из которого, как я заметил, торчал длинный каштановый волос. И еще след от укуса на груди у жертвы.
1: «Сначала расскажите нам о ножевом ранении», — попросил Драйер.
0: Я воспользовался пинцетом и осторожно вынул этот волос, пока криминалист осматривал место преступления и фотографировал его. Волос застрял глубоко в ране, о чем вы можете судить по следам крови на его последних 2 дюймах. Волос был сразу же убран в пакет для улик и отправлен на дальнейшую экспертизу.
1: «А след от укуса?»
0: Он был сфотографирован и в дальнейшем тоже изучен экспертами, насколько мне известно. Драйер перелистал страницы с записями на своем столе.
1: «Исходя из вашего опыта работы детективом отдела по расследованию убийств в полиции Нью-Йорка, взялись бы вы утверждать, что все эти повреждения были нанесены одним человеком?»
0: «Невозможно сказать. Это мог быть один нападавший, или двое, или трое. Судя по всему, использовался один и тот же нож. Нож, который мы нашли на полу возле кровати».
1: «Вот этот?» — спросил Драйер, поднимая над головой кухонный нож, завернутый в пластик.
0: «Это тот самый нож».
1: «И последний вопрос. Имелись ли на теле убитого какие-либо раны, полученные при самозащите? Наличествовали какие-то признаки того, что он боролся с нападавшим или пытался защититься?»
0: Сомс повернулся к присяжным и сказал.
2: «Нет. При нападениях с применением ножа мы иногда видим раны на руках или предплечьях. У данной жертвы их не было. Потерпевшего застали врасплох и, вероятно, сразу нанесли смертельный удар ножом, прежде чем он смог предпринять защитные действия».
1: «Спасибо, детектив Сомс».
0: Кейт быстро поднялась со своего места. Многие из упомянутых улик можно было прямо сейчас не оспаривать, но часть из них она просто не могла оставить без внимания, и с ними требовалось разобраться немедленно.
1: «Детектив, показания, полученные от Софии Авелина и Александры Авелина непосредственно на месте преступления, вы записали в свой блокнот, однако не упомянули об этом в своих собственных показаниях. Почему?»
0: «Мой аффидевит составлен на основе предпринятых мною следственных действий». Аффидевит. Письменные показания лица, выступающего в роли свидетеля, которые при невозможности его личной явки даются под присягой и удостоверяются нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом. Эти показания внесли в протокол, когда обе подсудимые были взяты под стражу. Мне не нужно было упоминать о них в своем аффидевите, поскольку они были в точности зафиксированы в момент регистрации задержанных. У Кейт перехватило дыхание. С этим вопросом она явно облажалась. Он оказался слишком расплывчатым. Она попросила объяснений и получила их. Присяжные наверняка и не поняли, к чему это подводило. Можно было управиться и получше. Кейт тщательно обдумала следующий вопрос и сформулировала его в уме, прежде чем открыть рот.
1: «При виде этой фотографии разве не очевидно, даже для близкого человека, что Фрэнк мертв?» — спросила она.
0: «Не могу сказать», — ответил Сомс.
1: «Он выглядит мертвым, детектив, не так ли?»
0: «Скорее тяжело раненым. Никто не мог бы сказать, что эти раны смертельны, просто взглянув на него. Обе обвиняемые просили вызвать скорую, когда звонили в службу 911», — официальным тоном ответствовал Сомс.
1: «И моя клиентка, и София Велина подходили к нему и прикасались к нему. Разве не могли они сразу понять, что он мертв?»
0: «Могли. Но тогда зачем было просить скорую, набрав 911? Это не имеет смысла.
1: Если они держали его и думали, что он уже умер от тех ужасных ран, это объяснило бы, почему Александра не спросила у вас, мертв ли ее отец, не так ли?»
0: «Возможно».
1: «Так оно и есть, так ведь?» спросила Кейт, настаивая на более точном ответе.
0: «Это одно из объяснений, но мне в это не особо верится», сказал Сомс, и Кейт подумала, что это лучшее, чего она могла от него добиться. «Другое же заключается в том, что ваша клиентка знала, что Фрэнк мертв, потому что довольно долго кромсала его ножом», добавил он. Кейт кивнула и, возвращаясь на свое место за столом защиты, заметила, как двое или трое присяжных с любопытством смотрят на Александру. Это был взгляд полный удивления и отвращения. Она только что потеряла нескольких присяжных из-за Сомса. Все будет сложнее, чем она думала. Глава 32. Эдди. У меня возникло искушение вообще ни о чем не спрашивать Сомса. Его показания нанесли кое-какой ущерб обеим подсудимым, но не слишком серьезный. Кейт сделала все возможное, чтобы свести этот ущерб к минимуму, но ее вступительный вопрос был недостаточно жестким. Не ее вина. Некоторым свидетелям нужен более строгий поводок, чем прочим, и вы не можете этого знать, пока не зададите свой первый вопрос. Многолетний опыт может дать вам некоторое преимущество, но Кейт справлялась с этим делом лучше, чем я сам во время своего первого в жизни слушания по делу об убийстве. Я встал и решил, что все-таки стоит еще немного потрясти дерево. Посмотрим, что оттуда вытряхнется. Детектив Сомс, когда подсудимые давали вам эти показания на месте преступления, я полагаю, обе уже были задержаны, и им зачитали их права, прежде чем задавать им какие-то вопросы. Конечно, ответил Сомс. Даже если это было не так, подобный ответ вы получили бы от любого копа в городе, задав этот вопрос. Ни один коп не признает, что подозреваемый сказал что-то важное, не будучи предварительно ознакомлен со своим правом хранить молчание. Если права еще не были зачитаны, то таким показаниям грош цена на суде. Сомс никогда не признался бы в том, что разговаривал с подозреваемым, не зачитав ему права по правилу Миранды. Вы уверены, что обе подсудимые были официально задержаны и ознакомлены со своими правами еще до того, как вы побеседовали с ними на месте преступления? «Уверен на все 100%», — не без удовлетворения ответил Сомс, самодовольной ухмылочкой адресуя этот утвердительный ответ присяжным. Он и не подозревал, что только что преподнес мне свое сердце на блюдечке с голубой каемочкой. Я пока не стал вырывать его у него из груди. Надо было дождаться подходящего момента. «Детектив Сомс, вы считаете заявления, сделанные подсудимыми на месте преступления, важными, не так ли?»
2: «Верно».
0: Я так и думал. Вы вроде намекаете на то, что поскольку Александра и София не спросили у вас, жив ли еще их отец, это означает, что они убили его.
2: Это вполне логичное заключение.
0: Позвольте вам напомнить, что обвинение настаивает на наличии улик сразу против обеих подсудимых. Если одна из них делает вам важное заявление на месте преступления, разве это не является жизненно важным доказательством для обвинения?
2: Является.
0: Вы знали, что эти показания важны, когда записывали их в свой блокнот на месте преступления, не так ли?
2: Думаю, что да.
0: И учитывая, что они так важны, вы даже не подумали включить этот момент в свой аффидевит или передать копии вашего блокнота прокурору, чтобы те могли быть переданы командам защиты?
2: Я передал всю существенную информацию в офис окружного прокурора.
0: Но не копии существенных страниц из вашего блокнота. Он примолк. Если Сомс солжет и ответит «да», то рискует подорвать доверие к обвинителю. Если скажет правду, то явно и понятия не имеет, в какой тупик я его завожу.
2: Должно быть, я забыл про эти свои записи. Не думаю, что я передавал копию в офис окружного прокурора.
0: Не думаете?
2: Бывший мэр Нью-Йорка лежит мертвый, растерзанный на куски в своей собственной спальне. У вас под стражей двое подозреваемых, которые, по вашим словам, обе сделали важное заявление. И вы не думаете, что передали кому-то записи с этими заявлениями? Либо вы их передали, либо нет. Так что?
0: Сомс откашлялся, попытался было напустить на себя прежний самодовольный вид, чтобы вернуть почву под ногами, а затем посмотрел на присяжных и пробурчал.
2: Я этого не сделал.
0: Настал мой черед ткнуть на паузу. Позволить всему этому отложиться в головах у присяжных. Вообще-то мелочь, но я хотел, чтобы коп немного помариновался. «Вы не знакомы с основами следственных действий, детектив Сомс?» На сей раз он не потрудился перевести взгляд на присяжных, давая ответ, а выпалил его прямо мне, уже явно разгорячившись.
2: «Мой послужной список говорит сам за себя.
0: В моем отделе один из самых высоких показателей раскрываемости убийств в этом городе. Да и в любом другом городе, раз уж на то пошло.
2: Тогда, как опытный и талантливый дознаватель, вы не допустили бы такой элементарной ошибки, не передав важную информацию в офис окружного прокурора?
0: Я полагаю.
2: Детектив, выходит, что заявления, сделанные обвиняемыми на месте преступления, не имеют никакого значения. Не так ли?
0: Еще как имеют. Александра и София не спросили, жив ли их отец, потому что обе знали, что он уже мертв, потому что они были чертовски уверены, что он мертв.
2: Есть еще одна причина, по которой ни одна из обвиняемых не поинтересовалась, жив ли их отец, не так ли?
0: Я ничего подобного не вижу. За все мои годы работы детективом в отделе по расследованию убийств такого никогда еще не случалось.
2: Ранее вы подтвердили, что перед допросом обвиняемых на месте преступления им зачитали их права, помните?
0: Помню и совершенно в этом уверен. Права им точно зачитали.
2: Подозреваемым зачитывают права только после их официального задержания, так?
0: Так,
2: сказал Сомс, которому все это уже явно надоело. Я взял страницу из приложения к обвинительному акту и через секретаря передал ее детективу. Взгляните, пожалуйста, на этот документ. Это протокол задержания. Задержание проводил патрульный Джейкобс?
0: Верно, подтвердил Сомс.
2: И обе подсудимые были задержаны по одному и тому же подозрению.
0: «Да»,
2: — подтвердил он, уже понимая, к чему это может привести. Пора было вывести его на чистую воду. Согласно данному протоколу, патрульный Джейкобс задержал обеих подсудимых по подозрению в убийстве. Может, именно тогда они и поняли, что их отец мертв? Сомс сглотнул, и кадык у него на горле запрыгал вверх-вниз. «Вас не могут задержать по подозрению в убийстве, если нет трупа, верно?» Он ничего не ответил. В ответе не было необходимости. «Детектив, улик против этих подсудимых кот наплакал. И вы с прокурором хватаетесь за тонкую соломинку, пытаясь подвести под это дело доказательную базу. Разве не это здесь на самом деле происходит?» Сомс откашлялся, отпил воды, наклонился к микрофону и произнес:
0: «Нет, сэр».
2: Именно Сомс и выудил тот волос из глубокой раны на груди у Фрэнка Авелина. У эксперта по волосяным волокнам и детектива Тайлера нашлось бы больше, что сказать по этому поводу, но мне просто требовалось окончательно разделаться с Сомсом. «Вы показали, что извлекли из раны на груди у жертвы какой-то волос, детектив. Вы ведь не эксперт по волосяным волокнам, насколько я понимаю?»
0: «Нет, сэр. Для этого у нас есть профессор Шандлер».
2: «Хорошо. На этом все». Дрейер даже не пытался исправить какие-либо повреждения, хотя вообще-то мало что мог сделать. Для меня все и вправду выглядело так, будто окружной прокурор наскреб по сусекам любые ошметки улик, которые могли хотя бы теоретически свидетельствовать о виновности обеих девушек, и теперь все, что можно было обернуть в пользу обвинения, намеревался бросать в нас вместе со всем прочим, что подвернется под руку.
0: «Народ вызывает детектива Айзею Тайлера», объявил Дрейер.
2: Сомс покинул свидетельское место и обменялся с Тайлером не более чем взглядом. Это было предостережение, мол, давай поосторожней. Тайлер был намного моложе и вспыльчивее Сомса. Более легкая добыча для ловкого адвоката. Тайлер был одет во все черное, как и подобало случаю: рубашка, галстук, костюм, туфли. Произнеся слова присяги, он вольготно устроился на свидетельской трибуне.
1: «Детектив Тайлер, это вы проводили расследование в отношении жертвы и его семьи?»
2: — начал Дрейер.
3: «Да, я», —
2: подтвердил Тайлер. «Мы с напарником разделили нагрузку по этому делу. Так вышло, что в ночь убийства мне позвонил адвокат по имени Майк Мадин. В субботу. И сказал мне, что на понедельник у него назначена встреча с жертвой, чтобы обсудить изменения в завещании».
1: «Вы получили копию этого завещания?»
3: «Получил. В качестве душеприказчика по этому завещанию указан Хэл Коэн. Мистер Коэн был руководителем предвыборной кампании и другом жертвы. Он и предоставил мне копию последнего завещания. В материалах дела оно отмечено как вещественное доказательство номер 6».
2: Возникла пауза, пока присяжные, у которых теперь появилась причина открыть лежащие перед ними бумаги, торопливо искали нужный документ и приступали к чтению.
1: «Этому завещанию уже 5 лет, не так ли?»
0: — спросил Драйер. Он направлял свидетеля, но я не стал вылезать с возражением. Нарушение было чисто формальным, и он просто экономил нам время.
3: «Совершенно верно. Данное завещание было составлено в 2014 году в офисе мистера Мадина».
0: «В чем суть этого завещания, детектив?»
3: «В завещании указаны некоторые благотворительные пожертвования на общую сумму в $1 миллион, а затем оставшееся имущество покойного делится поровну между его дочерьми Александрой и Софией Авелина».
0: «Вам удалось определить стоимость наследственного имущества Фрэнка Авелина?»
3: «Да, мистер Коэн провел такую оценку для целей налогообложения. Общая стоимость имущества составляет $49 миллионов. После уплаты налогов и благотворительных пожертвований остаток составляет $44 миллиона».
0: Кто-то в толпе позади нас восхищенно присвистнул. Судья, должно быть, не услышал этого, поскольку не стал делать замечаний людям на местах для публики. При этой цифре по залу пронесся глухой ропот, послышались перешептывания, кто-то резко втянул ртом воздух. Может, даже кто-то из присяжных. И вправду, просто хреново туча бабла по любым меркам.
1: «Итак, из звонка мистера Мадина мы знаем, что покойный хотел внести изменения в свое завещание и с этой целью договорился встретиться с мистером Мадином в понедельник утром. Вы в курсе, какие изменения покойный собирался внести?»
3: «Не могу сказать с полной определенностью, однако у нас есть основания полагать, что на момент смерти покойный находился под ненадлежащим влиянием».
0: «Что вы понимаете под ненадлежащим влиянием?»
3: «Фрэнка Авелина одурманивали психотропным препаратом без его ведома. Мы полагаем, что, судя по типу использованного препарата, целью было в какой-то мере установить контроль над мистером Авелина и его деньгами».
0: Присяжные подались вперед. В этот момент я не мог не глянуть на Софию. Ее рука метнулась к открывающемуся рту. Она повернулась и с болью и обидой посмотрела на свою сестру. Мы уже рассказали ей о подобных предположениях и токсикологическом отчете. Хотя одно дело узнать об этом от своего адвоката, и совсем другое услышать, как об этом объявляется на открытом судебном слушании под протокол. Александра опустила голову, ее плечи тряслись от рыданий. Драйер не спеша провел Тайлера через результаты токсикологической экспертизы, сделав кое-какие пояснения для присяжных, что галоперидол представляет собой антипсихотический препарат, который при применении в правильных дозах делает людей послушными, внушаемыми и легко управляемыми.
1: «Детектив, вы сказали, что жертву одурманивали этим веществом без ее ведома. Но почему вы так говорите? Не мог ли Фрэнк Авелина сам принимать его?»
3: «Я так не считаю. Из его медкарты следует, что это не было лекарством из тех, которые ему прописывали. Кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших его смерти, он посещал своего семейного врача, поскольку испытывал симптомы, которые могли указывать на раннюю стадию деменции. Что могло быть связано и с тем, что препараты, поступавшие в организм мистера Авелина, вызывали симптомы старческого слабоумия. Врач порекомендовал провести МРТ и наметил это исследование на декабрь. Мистер Авелина так его и не дождался».
0: «Если кому-то дают галоперидол без его ведома, о чем это вам говорит?» — спросил Драйер.
3: «Что кто-то хотел взять Фрэнка Авелина под свой контроль, чтобы, скажем, убедить его подписать доверенность или...»
0: Меня прошиб холодный пот. Драйер явно клонил к чему-то, чего я не предвидел. Открыв нужную страницу в предоставленном обвинением скоросшивателе, я еще раз просмотрел документ. Драйер уже подбирался к нему, и Тайлер открыл дверь чуть шире, чтобы впустить его. Обвинитель указал присяжным и свидетелю на ту же страницу.
1: «Детектив, что за документ зарегистрирован как вещественное доказательство номер 228?»
3: «Это доверенность, оформленная 15 сентября. Она предоставляет назначенным ею представителям полномочия распоряжаться всем имуществом и делами мистера Авелина».
0: «Какие там указаны полномочные представители мистера Авелина?»
3: «Это мистер Хэл Коэн и мисс Александра Авелина», —
0: медленно и с расстановкой произнес Тайлер. Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. 15 сентября 2018 года.
1: «Я больше не знаю, чему верить. Либо я схожу с ума,
0: либо кто-то пытается меня убить. В некотором смысле я вроде как даже надеюсь, что кто-то заказал меня. Это лучше, чем сумасшествие. С заказухой я уж как-нибудь разберусь. Джимми может позаботиться об этом. Сегодня утром я разговаривал с Джимми, и он сказал, что я параноик. Что никто не посмеет заказать меня, и ни одной банде не придет в голову ограбить меня, одного из его старых друзей. Мол, ничего такого и быть не может. Типа как я просто впадаю в маразм на старости лет. Я убежден, что он ошибается. Я уже нанял частного детектива, чтобы присматривать за теми, кто следит за мной. Хелл считает, что это пустая трата времени и денег, но мне стало легче. Частный детектив, крупный малый по фамилии Бетфорд, сказал мне, что я его даже не увижу. И впрямь, с тех самых пор, как 2 недели назад он приступил к работе, я его так ни разу и не видел. Это не помогло. Мне кажется, что, может, он вообще за мной не присматривает. Может, он сейчас дома, в своей постели, смотрит телевизор и думает, что я просто еще один старый хрен, страдающий паранойей. Но я-то видел, как тот байкер следил за мной. А потом, выйдя из ресторана, я остановился на тротуаре и заметил, что у меня развязался шнурок на ботинке. Я опустился на колено и, черт возьми, простоял там, наверное, 10 минут, и никак не мог вспомнить, как завязывается этот сраный шнурок. Просто стоял на одном колене, держа его концы в руках, и смотрел на свой коричневый ботинок, пока слезы не закапали на его кожаный носок. Потом я просто затолкал концы шнурков внутрь ботинка по бокам и поехал домой на такси. 22:00. Сегодня вечером я не был голоден. Только что сделал себе сэндвич. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Сейчас я в постели, не могу уснуть. Главная боль не проходит. И какое-то неприятное ощущение в животе. Я позвонил Александре, оставил сообщение. Позвонил Софии. Она взяла трубку и сказала, что завтра приедет навестить меня. Глава 33. Она. Несмотря на все ее приготовления, как физические, так и психологические, ничто не подготовило ее к тому чувству, которое она испытала при виде окровавленного трупа отца, распластанного на всю ширину большого проекционного экрана. Она не оставляла себе каких-то трофеев со своих убийств, чего-то способного напомнить о тех моментах изысканного удовольствия. При виде этих фотографий внизу живота разлилось томительное тепло. Сердце затрепетало в груди. Она почти ощутила вкус его плоти. Это чувство накрыло ее с головой. Она попыталась припомнить песню, которая тогда звучала у нее в ушах. Ритмы этой песни рассеяли бы острое возбуждение, охватившее весь ее организм. И тут заметила, что ее правая рука касается стола. Указательный палец скользит по царапинам и выбоинам, оставленным тысячами тяжелых скоросшивателей с металлическими уголками. Она резко убрала руки и положила их себе на колени. День прошел нормально, как и ожидалось. Детектив Тайлер в своих показаниях несколько преувеличил действие галоперидола. Это не то средство, которое делает людей полностью послушными. В некотором смысле отец стал даже еще более упрямым и несговорчивым, но он все-таки подписал эту доверенность. Еще несколько месяцев яда в пище и яда в ушах окончательно настроили бы его против ее сестры. Тогда она убедила бы его изменить завещание, а затем позволила ему уйти, аккуратно увеличивая дозу. Сам по себе этот препарат не смертелен, но в достаточном количестве способен привести к остановке дыхания или сердца.
1: Ни один судмедэксперт или патологоанатом не усмотрел бы тут ничего, кроме дыхательной или сердечной недостаточности, вполне объяснимых у мужчины в возрасте ее отца. Проблема была в том, что она недооценила его. Если бы она уделяла отцу больше внимания, то не пришлось бы сдвигать планы и ускорять события. Почему-то где-то в глубине души думалось, что он всегда знал о ней. Отец видел тот след от укуса на ноге у матери и скрыл его. Может, сам того не сознавая, не желал взглянуть суровой правде в глаза. Ее натура привела бы в ужас любого родителя. И все же он никогда не высказывал ей никаких претензий, хотя и не смог жить ни с кем из них после смерти их матери. Отослал из дома обеих сестер. Она чувствовала, что в первые годы после смерти матери отец подозревал их обеих. Он знал, что одна из них укусила Джейн, хотя никогда и словом об этом не обмолвился. Наверное, из чувства стыда. Когда она окончила среднюю школу, Фрэнк вроде забыл об этом, или, по крайней мере, задвинул свои сомнения куда-то в самую глубину головы. Хотя 4 года назад, когда она скормила 3 флакона оксикантина второй его жене, Хизер, Фрэнк должен был бы понять, что абсолютно ничего не изменилось. Что его дочь ничуть не изменилась. Впрочем, у Хизер хватало собственных проблем, и наркозависимость занимала среди них отнюдь не последнее место. Так что версия смерти от случайной передозировки его вполне убедила. Как, впрочем, и власти. А вот Хизер убеждению не поддавалась. Поначалу. Она явилась в семейный дом, зная, что Фрэнка нет в городе, и что Хизер будет там в полном одиночестве, и что будет беспробудно пить, параллельно закидываясь колесами для большего кайфа. Хизер уже нализалась настолько, что не могла удержать стакан, но добавленные в ее водку содовой таблетки оксикантина, растолченные в порошок, так и не сделали своего дела. В какой-то момент пришлось удерживать ее и через засунутую в горло резиновую воронку влить ей в желудок приправленную окси бутылку шабли. Она оставалась Хизер, пока та тихо умирала, а затем той же ночью убрала все следы своего присутствия в доме, прежде чем оставить мачеху, чтобы ее нашел отец, который должен был вернуться только на следующей неделе. В доме еще довольно долго сохранялся этот запах. Хизер умерла в самый разгар лета. После похорон Фрэнку пришлось нанять дорогостоящую бригаду дезинфекторов, чтобы избавиться от запаха гниющей плоти своей второй супруги. На похоронах Хизер она в последний раз и видела свою сестру. Они стояли по разные стороны еще не закопанной могилы. Отец стоял между ними в изголовье. Голова у него была опущена, слезы капали на гроб. Сестра не смотрела на нее. Сестра винила ее во всем. Она подозревала, что та просто втайне завидует ей, ее силе, ее готовности делать все, что потребуется, дающей ей эту силу. А вот сестра была слабой. Всегда была. Даже когда они были маленькими, ею всегда можно было манипулировать, пообещать конфету или книгу, и тогда она делала то, что ей говорили. Даже очень плохие вещи. Разница была в том, что когда матери удавалось ее за этим застукать, сестра все плакала и плакала навзрыд. Сестра плакала и в тот день, когда мать рассталась с жизнью на лестнице, и, насколько она могла судить, с тех пор и не переставала лить слезы. Некоторым поступкам нет прощения. Они пятнают душу, оставляют на ней неизгладимый след. Она поняла это в тот день, когда ее зубы впились в кожу матери. Мать не вскрикнула, не вздрогнула и не отстранилась. Хотя подспудно промелькнула мысль, может, мама еще жива? Может, какая-то часть ее мозга пока что не отключилась после перелома позвоночника? Та часть мозга, что позволяла матери оставаться в сознании и чувствовать боль от маленьких зубов, впившихся в кожу. Она понимала, что это маловероятно, но восторженное возбуждение при мысли, что мать может это почувствовать, делало этот поступок еще более важным, еще более значительным. Она слушала, как адвокаты сражаются сначала с детективом Сомсом, а затем с детективом Тайлером. Ничего из этого не имело значения. Ее сестру осудят, а она выйдет на свободу. В этом не было никаких сомнений. Подобные мысли рассеялись, вернув ее в зал суда. Опустив взгляд, она опять поймала себя на том, что оглаживает пальцами стол. Быстро убрала руки, зажала их между бедер и осторожно огляделась по сторонам.
0: Непонятно, видел ли ее кто-нибудь. Хотя неважно. Судьба сестры уже решена. Скоро ничто не будет стоять между ней и состоянием ее отца. Всем состоянием до последнего цента. И все-таки дело не в деньгах. Дело в том, чтобы не позволить и сестре наложить на них лапу. Деньги – это еще и власть. Сестра была единственной, кто знал ее истинную природу. Так и должно было случиться. То, что сейчас судит их обеих. Убийство сестры, а затем и отца, вызвало бы слишком много вопросов, даже если бы удалось выдать обе смерти за роковое стечение обстоятельств. Да и в чем тогда была бы забава? Известие о том, что отец и дорогая сестра, к примеру, погибли в автокатастрофе, принесло бы определенное удовлетворение, но абсолютно никакого удовольствия. А это все-таки разные вещи. Отец, погибший от руки убийцы, и сестра, осужденная за это убийство и лишенная наследства. Идеальный вариант. Она получит деньги и власть. Фрэнк, наконец, заплатит за все те годы, что пренебрегал ею, держал ее подальше от себя в холодных школах-интернатах, за то, что позволял матери бить и кусать ее. Фрэнк Авелина заслужил эту смерть. И сестра свою участь тоже полностью заслуживала.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Студия Mertz Records представляет.
1: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Муйонов и Алексей Леонов.
2: Специально для радио «Рансис».
3: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.